святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 8. О послушании, прислушании и отсечении воли. 1. Я всегда молюсь нашему преблагому Богу, чтобы вы шествовали по истинному пути монашеского жития. Не забывайте о том, с каким врагом мы ведем сражение и брань, ибо спасения нельзя достичь легкомысленно. Понуждайте себя. Помыслите о цели, ради которой мы стали монахами, оставили родителей, братьев и сестер. Но если мы не оставили своих хотений, если не творим послушание,

0: не отсекаем свою волю, то не обрящем милости, когда будут судимы наши души. Помыслите о вечной муке, не забывайте и рая, ибо одно из двух станет нашей участью. Христос ради нас, недостойных, был в совершенстве послушен своему небесному Отцу, как и своей матери по плоти Богородице, а также Иосифу Обручнику. Насколько же более мы ради наших грехов должны отсекать свою волю и слушаться духовного Отца? Мученики для свидетельства своего благочестия представят свои ужасные муки. Исповедники – святое исповедничество, святители – свои труды в борьбе с ересями, преподобные – суровые подвиги, а мы, и я первый, что представим? Но если мы творили послушание и отсекали свою волю ради любви Христовой, то и мы соделали некий плод, в чем-то будет и наше приношение Ему. А иначе, подобно ленивому рабу, мы придем ко Господу с пустыми руками. Второе. Внимательно относитесь к делу послушания. Если хорошо в нем потрудитесь, то через него обретете вечную жизнь. Если же плохо, вечная мука будет вашим воздаянием. Посему пробуждайтесь от сна забвения и ленности. Время восстать нам от сна нерадения, ибо неизвестен конец нашей жизни. Или же мы проснемся только тогда, когда придет архангел, чтобы взять нашу душу. Но тогда пробуждение уже бесполезно. Будущий век – время венцов. Настоящий – время подвига, труда и сражения. Понуждайте себя, творите Иисусову молитву, прекратите празднословие, затворите свои уста для осуждения, положите хранение и затворите их для излишних слов. Время уходит и назад не возвращается, и горе нам, если оно уходит без духовного прибытка. Вот о чем я пишу вам, вот в чем поучайтесь, вот что исполняйте, и Бог любви да будет с вами, и милая наша Богородица да укрепляет, просвещает и подает вам ревность в подвиге. Третье. Твори послушание, изгоняй помыслы тотчас в прилоге. Стань последним, если желаешь стать первым. Когда послушание духовному Отцу не совершается, и он огорчается, тогда огорчается и Бог. Христос на деле показал нам величие святого послушания, ибо пожертвовал самим собой ради послушания своему Отцу. Тем же и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, ежепаче всякого имени. Действительно, тот, кто оказывает совершенное послушание, сподобится получить великое имя на небе, имя усыновления, которое ангельских будет почетнее, сугубый венец горней славы. Святой Паламон говорит: «Творящий доброе послушание не имеет нужды внимать заповедям Христовым». Почему? Потому что совершенное послушание и есть исполнение всех заповедей Христовых. Послушание таит в своих недрах и подлинное смирение. А где смирение, там аромат Христов, там благоухание Божие. Четвертое. Законнейшим называется тот подвиг, который движущей силой имеет совершенное послушание. Послушание не любопытствующее и слепое, согласно святым отцам. Такой подвиг является самым совершенным и самым безопасным. И это потому, что послушание содержит в себе смирение. А где смирение, там законность и безопасность. Облобызая, чадо мое, совершенное послушание и смирение, и от сего узнаешь, что подвязаешься законно. Послушание подразумевается не только в телесном труде, но главным образом в покорности советам, которые подает старец. То есть должно слушать то, что он советует тебе в твоем духовном подвиге. Не совершай никакого подвига без ведома твоего старца. В древности послушники рассказывали старцу, сколько глотков воды они выпивали, дабы он ведал обо всем, и дабы послушники не впали в прелесть и не трудились в суе. Пятое. Что может быть блаженнее послушания по Богу? И какой путь может быть более безопасным, чем путь послушания? Посему в радости спешите получить неувидаемый венец его, которым украсит голову каждого послушника самый первый ротоборец высшего послушания – Иисус Христос. Оказывайте послушание старцу, как самому Господу. Понуждайте себя в духовном, особенно же в послушании, которое является украшением послушника, ибо послушник без послушания – как бесплодная утроба. Но когда его украшает послушание – и отсечение своей воли, тогда он уподобляется утробе многочадной. Послушник, благодаря своему старцу, легко преуспевает в познании воли Божией. О, что это за великое приобретение! Люди плывут по житейскому морю и теряются в догадках, что делать, то или это. Страдают в буквальном смысле этого слова, не могут принять решение и теряют время, потому что сегодня по нашей слабой молитве редко можно правильно узнать волю Божию, отчего с нами постоянно и происходит падение. Посему, чада мои, раз божественная любовь настолько смилостивилась над вами, что вы без труда могли бы узнавать волю Божию, спешите с верою и доверием к послушанию, и оно все время будет указывать вам эту волю, которая есть вечная жизнь и блаженное упокоение душ. Я постоянно день и ночь исповедую народ. И чего только не слышу, и чего только не узнаю, проблемы без конца и края. И я видел, какую победу одерживает послушание и доверие духовнику, и какие бури и крушения претерпевают те, кто по своему эгоизму имеют в основании всего доверие себе. В итоге они метутся во тьме, влекутся от малой ошибки к большей, вводимые в заблуждение своим возношением. Шестое. О послушание, тысячи раз благословенное! Какое величие ты скрываешь в себе! Кто возлюбил тебя, тот обогатился твоей красотой и стал младенцем во Христе, смирил себя, как дитя. Посему он, радуясь, войдет в Царство Небесное, как в точности сказал Господь: «Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Характерные черты ребенка – простота, незлобие и послушание своей маме. И так послушание соделывает нас духовными младенцами, младенствующими злобой, но богатыми премудростью Божией. Седьмое. Чадо мое, верно следуй за мной и не бойся. Храни послушание, особенно духовное послушание. Имеющий послушание имеет вечную жизнь, ибо в совершенном послушании заключаются все добродетели. Главным же образом – свобода души от ответственности. Чадо мое, послушник должен творить совершенное послушание своему старцу с жертвенностью и ревностью, так как бы он видел перед собой самого Христа. Смотри, чадо мое, чтобы послушание твое было искренним и абсолютным. Возненавидь свою волю, как смерть твоей бессмертной души. Возьми в пример первых людей, которые ослушались божественной воли и в наказание были изгнаны. Не противоречь старцу. Подумай о том, что он выражает божественную волю. Любой проступок и ослушание наказываются как грех. Послушник должен творить послушание на том месте, на которое поставлен, блюсти свое место, чтобы не подвигнуться и умереть, если это будет необходимо. Это и называется послушанием до смерти и смерти крестной. Восьмое. Возлюбленные о Христе, чада мои, благодать Христова да будет с вами. Святые молитвы моего преподобного отца Иосифа непреоборимо да оградят вас в мое отсутствие, ибо в хорошем послушнике никогда не прекращается духовное единение во Христе с его старцем. Чада мои желанные, благоухание жалкой моей души, поминайте слова, которые я говорил, будучи с вами, ибо, вспоминая и исполняя их, вы пребываете в духовном послушании, лучшем из всех видов послушаний, и имеющий таковое послушание становится подобным Иисусу Христу, ибо Христос был послушен до смерти, и смерти крестной, потому и Отец превознес Его и дал Ему имя Иисус, чтобы пред именем Иисусовым трепетали и тряслись все силы тьмы. Находящийся в послушании уже в этой жизни пребывает в жизни Духа, который продолжится и после смерти во веки веков. По мыслям о том, что мы не распялись за нашего Христа и Спасителя, а Он за нас ничтожных претерпел крест, крест ради послушания. Возлюбите освященное Христом послушание, которое соделывает обладающего им младенцем во Христе, питающимся чистым млеком благодати, и удостаивает его блаженной участи по сказанному: «Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Да, добрый послушник, смиренный послушник, как беззлобное во Христе дитя сподобится жить в небесной обители нашего Небесного Отца, как наследник Божий и сонаследник Христу. 9. Нет пути лучшего, чем послушание, ибо любящему его оно дарит радость, упокоение, свободу от ответственности, прощение грехов и множество иных благ. В первую же очередь покрывает от сетей сатанинских, потому что послушник безопасно руководится опытом духовника и таким образом без многих препятствий ровно шествует по стезе духовной жизни. 10. Те послушники, которые отсекают свою волю и во всем упокоевают своего старца, считаются мучениками по произволению, хотя и не претерпевают разнообразных телесных истязаний. Большинство мучеников после недолгих страданий встретили свой конец, в то время как мученичество монашеского послушания длится всю жизнь и, стало быть, вменяется в мученичество совести. Посему умоляю вашу любовь, относитесь внимательно к вашему послушанию, ибо это послушание через старца восходит к Богу. Какая нам будет польза, если мы оставили мир и домашних, но не исполняем того, что обещали Богу? Может быть, обещание жить по Богу мы дали людям? Какой же мы дадим ответ? Посему вседушно будем шествовать путем совершенного послушания, и так наши души по благодати Божией преуспеют. 11. Хранящий наставление своего духовного отца приемлет его благословение, а не хранящий наставление своего старца не получит его благословения ни здесь, ни в ином мире. Кто презирает заповеданное ему, кто не почитает как закон данные ему духовные советы и, пренебрегая ими, не старается их исполнить, тот должен знать, что его ждет вечная мука. Убойся, чадо, праведного судью, и последуй тому, что советует тебе духовный отец, ибо старец желает спасения твоей души, в то время как дьявол через твой эгоизм и непослушание хочет сделать тебя своим пленником. 12. Прошу тебя, оказывай послушание без сомнений и своенравия. Постарайся упокоить своего духовного отца. Ведь с ним связана твоя жизнь, как теперь, так и в будущем. Зачем же ты огорчаешь его? Не будет пользы твоей душе, если он стенает от тебя. Так ты не выстроишь дома своей души, но до конца останешься в груди развалин, если не исправишь своего послушания. Посмотри, как сияли древние послушники. Они все принесли на жертвенник послушания и совершенной верой и любовью к своим духовным наставникам доставили им сердечное утешение. А ты сначала исследуешь, подойдут ли тебе слова старца, и потом в соответствии с этим творишь послушание или прислушание. Такое послушание, как мертвому при парке. Не помыслы, а дело. Не прикословие, а смерть. Смерть ради послушания. Только так мы оправдаемся пред Богом в исполнении своих обязанностей. 13. Послушание – это панагия послушника. Как панагия отличает епископа от иерея, так и послушание проявляет хорошего послушника и плохого. Любите своего духовного отца и слушайтесь его, как Бога, ибо он занимает свое место по иерархическому преемству. Великую благодать обрящете вы ради Бога, оказывая послушание своему старцу. Не огорчайте его, чтобы не огорчить Духа Святаго, помазавшего его в преемнике апостолов. Старцы являются последними преемниками апостолов, поэтому огорчающие их огорчают Духа Святаго. 14. Послушание со смирением и благодарением Богу восполняет подвиг поста. А когда человек по причине болезни не может поститься, великую пользу он извлечет из самоукорения. Храни послушание, чадо мое, главным же образом духовное послушание. Имеющий послушание имеет жизнь вечную, ибо в совершенном послушании заключены все добродетели, особенно же ощущение свободы души от ответственности. Возлюби, чадо мое, славное послушание, которое освящает человека, и не оскорбляй Святаго Духа, огорчая духовного отца поведением, неподобающим монаху. Смирись и не желай настаивать на своей воле. 15. Все полученное вами, чадо мои, позаботьтесь сохранить в чистоте и без примеси. Будьте внимательны, соблюдая весь порядок так, как я вам передал его, ибо всякое нарушение и непослушание, согласно апостолу Павлу, получает праведное воздаяние. Убойтесь греха прислушания. Кто не слушается, тот уподавляется Люциферу, который восстал против Бога, и вместе со слушником Адамом оба горестно отпали от источника жизни. И Авва Варсануфий говорит, что послушник, который не слушает своего старца, сын дьявола. От всего сердца я желаю вам стать совершенными послушниками, дабы как ангелы просиять посреди ангелов Божиих, дабы воспевать Бога и молиться из-за меня, вашего жалкого и недостойного старца, учащего и не творящего совершенно ничего из того, чему сам учит. 16. Характерной чертой человека, который не творит послушания, является то, что нет у него смирения, и он тайно окрадывается гордостью. И как возможно, чтобы гордость обладала правильным суждением и избирала полезное для души? Поэтому мы должны быть смиренными, чтобы на нас снизошло божественное просвещение, ибо к смиренным приходит премудрость и рассуждение, в то время как гордые приобретают лукавую и извращенную совесть. Почему и превратно истолковывают священное писание и святых отцов? Ибо нет у них смирения и чистой просвещенной совести. «Сам себе советчик, сам себе враг», — сказано где-то. То есть тот, кто слушает, что говорит ему помысл, и не слушает советов тех, кто выше его, становится врагом для самого себя. Поэтому, чада мои, если желаете успешно идти путем монашества, будьте осторожны, и не делайте совершенно ничего без совета старца, ибо если творите свою волю, знайте, что пойдете не туда, и чем дальше, тем больше будете уходить в сторону. И придет время, когда вы захотите вернуться на прямой путь, но уже не сможете. 17. Желаю вам, чтобы все вы, творящие послушание своему старцу, обогатились благословением и благодатью Святаго Духа, чтобы созерцать лице Божие и навеки вселиться в горние обители и вместе с ангелами Божиими. Если же кто из вас не слушается, прикословит, спорит и презирает свою совесть, Бог да накажет того, дабы он сообразовался со своим званием и пришел в себя, ибо где не помогает слово, помогает жезл. Великая отеческая любовь, боль о вашем исправлении и желании вашего спасения вынуждают меня обращаться с вами жестко всякий раз, когда кто-нибудь из вас сбивается с дороги. Ибо если зло останется необличенным и ненаказанным, то ответственность ложится на обоих, и на старшего, и на подчиненного. Слово о послушании первое. Я уже рассказывал вам об этой истории, но для наших новопришедших братьев, которые еще не слышали ее, я бы снова хотел обратиться к ней и дать вам уразуметь, что такое послушание. На Катунаках жил один старец именем Кирилл, и был у него послушник. Этот послушник досаждал старцу и огорчал его своим частым непослушанием. Со временем он начал плохо себя чувствовать. Еще не дойдя до явного беснования, он стал вести себя неадекватно. Он ходил собирать лесные орехи с отцами нашего братства, Афанасием и Иосифом, но и это казалось для него слишком трудным. От этого человека пахло серой, о чем я сам могу засвидетельствовать. У него были извращенные помыслы, и его внешний вид хорошо отображал его внутреннее состояние. Иногда он приходил и к нашему старцу Иосифу и говорил ему о своих помыслах, советовался, однако ни в чем не исполнял послушания. Прежде своей смерти отец Кирилл сказал ему: «Чадо мое, когда я умру, похорони меня здесь». Но тот, когда старец умер, похоронил его в ином месте. Другие отцы советовали ему проявить послушание хотя бы теперь и исполнить последнюю волю своего старца, но он отвечал: «Нет, я хочу похоронить его тут». Когда этот брат похоронил старца, ему явился дьявол и сказал: «Это я все тебе устроил. Я подталкивал тебя огорчать старца непослушанием». И как только тот открыл уста, дьявол вошел через них внутрь, и с тех пор он стал совершать всякие безумные выходки. Во время пения Херувимской он кощунствовал, изображал волка, зверя. Однажды взял топор и разрубил икону святого Иоанна Богослова. Он бродил по разным местам, лишь изредка приходя в себя. Однажды как-то в полдень послышался лай лисы. Отец Иосиф Киприот говорит мне: «Смотри-ка, какая нахальная лисица, днем в полдень и то не боится и лает». Я ему говорю: «Это не лиса, это бесноватый отец Иоанн». «Не может быть», — отвечает он мне. «Тогда подожди и увидишь сам». И действительно, вскоре перед нашим домом появился отец Иоанн. Я рассказываю вам все это для примера, чтобы вы уразумели, что такое послушание, и потому что все это вам очень пригодится в будущем. В другой раз отец Иоанн, будучи в себе, пришел увидеть моего старца, отца Иосифа. Согласно нашему уставу и заповеди старца, когда к нам приходил какой-то гость, я прятался. Поэтому, как только он пришел, я зашел в соседнюю келейку и сел там. Старец Иосиф сидел на скамеечке. Пришедший отец Иоанн сел рядом с ним. О том, что он был бесноватым, я знал от своего старца, так как для моего наставления старец часто приводил его в пример. И так, сидя в соседней келье, мне было слышно, что говорит отец Иоанн и что советует ему мой старец. «Отче», — начал отец Иоанн, — «когда меня захватывает бес, он поднимает меня вверх, бьет меня. Я начинаю говорить что-то бессвязное, совершаю бессмысленные поступки и становлюсь беспомощным зрителем того, что делает мое тело и произносят мои уста. В эти моменты я только наблюдаю за собой и ничего не могу поделать, и все члены моего тела послушны дьяволу. Когда мы жили в Новом Скиту, у нас было много работы и попечений в связи с постройкой келии. Искуситель подстрекал отца Энн определенным образом досаждать мне. Я говорил ему: «Не поступай так, это тебе не полезно». Так однажды на Великом Повечерии была Великая Четыридесятница, когда он читал за аналоем, а я сидел на стасидии старца, чтобы он вразумился и понял, что не следует так себя вести, Бог попустил следующее. Этот брат на минуту прерывает чтение и, весь дрожа от страха, подходит ко мне и говорит: «Отче, я становлюсь бесноватым». «Почему ты так думаешь?» — спрашиваю я его. «Вот», — отвечает он, — «каждый мой палец становится толстым, как рука, а рука моя по дьявольскому действию становится в 3-4 раза больше. Погибай, отче, перекрести меня, иначе я стану бесноватым». Тогда я осенил его крестным знаменем и говорю: «Ну, теперь иди читай повечерие и в другой раз будь внимателен. Не прикословь и не имей своего мнения, отличного от воли старца, ибо это тебе не полезно». Когда я перекрестил его, искушение отступило. Он пришел в себя и в трепете вернулся к аналою для чтения.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках работы Международного фестиваля молодежи, который стартовал 11 сентября в Екатеринбурге, оборудована православная часовня. Об этом в своем МАКС-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 13 сентября, сразу же после проводов в аэропорту Кольцова, прибывавший в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с Десницей Святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского, святой царской семьи и врача-страстотерпца Евгения. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, рассказывающий о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов миссионерского, молодежного и отдела религиозного образования и катехизации, чтобы каждый желающий мог помолиться или задать вопросы о православной вере, узнать много интересного об уральских святых и о городе Святой Екатерины. Комната открыта для всех участников форума, независимо от вероисповедания. 14 сентября во время пребывания на площадке Международного фестиваля молодежи в Экспо митрополит Евгений также посетил выставочные павильоны, интерактивные зоны, пообщался с участниками фестиваля и представителями медиасообщества. Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Форум объединил 10 тысяч участников из 191 страны. В течение недели молодые лидеры со всего мира будут обмениваться идеями, искать решения глобальных проблем, а в свободное время заново открывать для себя Россию и Средний Урал. Далее в этом выпуске. 12 сентября в городе Апатиты Мурманской области состоялось открытие и освящение мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому, святым подвижникам, просиявшим на русском севере и ставшим духовными покровителями Кольской земли. Изображение разместили на стене дома номер 3 на улице Жемчужной в районе храма Иверской иконы Божией Матери. Освящение совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В историческом событии, приуроченном к 60-летию апатитов, приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бова, председатель Совета депутатов апатитов Светлана Котельникова, духовенство Мурманской епархии, горожане и гости города. Авторами проекта стали московские художники-монументалисты Софья Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник Артур Шувалов. Мурал стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», который реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии компании ПАО «ФОС Агро». И в завершении выпуска. 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Донецке состоялся второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле», сообщает официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии. Открытие началось с торжественного построения. Фестиваль открыл атаман Объединенного казачества Донбасса Вадим Анатольевич Жмурин. Юных казаков приветствовал советник главы республики по делам казачества Пономаренко. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощения для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне

0: Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемо отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцев си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца. и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. яко с усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздажь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 17 сентября по новому стилю или 4 по старому. И сегодня святая память пророка Моисея, Боговица, жившего примерно в 16 веке до Рождества Христова. Мученицы 1 века Ирмиании. Святых 3 века священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, мучеников Урвана, Прилидиана, Эполония и матери их Христодулы. Также мучеников 4 века Вавилы Никомедийского и с ним 84 отроков, мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского в 1911 году. Второе обретение и перенесение мощей святителя Митрофана Воронежского в 1989 году. Собор воронежских святых, преподобно-мученика Парфения, игумена Кизилтарского 19 века, новомучеников, священномученика Петра Зимонича, митрополита Добробоснийского, священномучеников Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Ильи Измайлова, пресвитеров, преподобно-мученика Стефана Кускова, иеромонаха, мучеников Василия Ежова, Петра Ланского, Стефана Митюшкина и Александра Блохина, мученицы Елены Черновой. Прославляется икона Божией Матери Неопалимая Купина. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, в день памяти пророка Моисея хочется поговорить об удивительном образе Божией Матери Неопалимая Купина. Что же он означает и откуда такое название? И вот какой сюжет мы находим в Ветхом Завете в книге «Исход». «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». С этого началось спасение евреев из Египта. Христианские же богословы увидели в образе несгорающего куста образ Девы Марии, человека, через которого к нам пришел Господь Иисус Христос, то есть начало спасения нас из плена греха, духовного Египта. А так как куст, купина по-славянски, горел и не сгорал, как и Богородица осталась Девой после рождения Спасителя, то эти два образа объединились, и Пресвятая Дева стала называться Неопалимой Купиной. Неопалимая Купина изображается иногда в виде объятого пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь с младенцем на руках. Но это изображение встречается редко. Гораздо чаще изображается восьмиугольная звезда, окружающая Деву Марию. Звезда составлена из двух четырехугольников. Один окрашен в красный цвет во образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, в зеленый. В углах иконы четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел, а также архангелы с теми символами, какие усваивает им церковное предание: Михаил с жезлом, Рафаил с алавастром, Уриил с огненным мечом, Силофиил с кадилом, Варахиил с виноградным гроздьем и Гавриил с веткой благовестия. В руках Пречистой Девы помещается еще иногда, кроме младенца, лестница, прислоненная верхним концом к плечу Богоматери. Знамение того, что она возвела человечество от земли на небо. Пишут иногда еще врата и жезл, символ Спасителя, называемого в церковных песнях жезлом от корня Иисеева. Одна из наиболее древних икон Неопалимой Купины находится в Московском Благовещенском соборе. Она принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. Думаю, каждый, кто имел возможность общаться с людьми, жившими или живущими в сельской местности, могли слышать разнообразные рассказы о чудесном избавлении от пожара заступничеством Пресвятой Девы и ее помощью через образ Неопалимой Купины. Конечно, грешно было бы думать, что Дева Мария не может помочь безо всякого образа или не может спасти от пожара своей казанской иконой. Но Божий промысел таков, что некоторая специфика икон на духовном уровне все-таки существует. И особенно это касается образа Купины. Видимо, его особая иконография внушает в сердца людей такую веру в способность благодати Божией побеждать все силы природы, что выходят старушки с иконой навстречу лесному пожару, а он и отступает. Особенно важно отметить, огонь – это та сила, что в Ветхом Завете не раз сопровождала явление Господа и ангелов. Да и сам пожар воспринимается людьми часто как суд Божий за грехи людей. Не будем этого забывать. И будем молиться, братья и сестры, Господу нашему Иисусу Христу, чтобы сохранил Он нас от пожаров и суд свой праведный переменил на милость. И да поможет нам в молитвах к Сыну Своему Пречистая Дева. Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября, в день церковного новолетия, в Алапаевске 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божией Матери в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад. Лес, болото, сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково и Меркушино. Паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. Верующие планируют добраться до конечной точки к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Маршрут крестного хода включает в себя участки Симеонова тропа, путь праведного Симеона на Богомолье в Тагильскую Слободу, самый сложный отрезок всего маршрута. Нижнесилимская дорога из Алапаевска на Межную, по которой везли преподобномученицу Елисавету. Тракт Меркушино-Верхотурье, путь перенесения святых мощей праведного Симеона. Свято-Симеоновский крестный ход – одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавят шествие. Свято-Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. К нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители области, рассказал организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов. Напомним, крестный ход традиционно проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке фонда Святой Екатерины. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант маршрута. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот ход состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты, а возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Латышский Варсонофий с 14 по 25 сентября совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников – преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии, протоиереи Александр Пашков, Виталий Макдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов, миряне. В поездке также находится сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре Русской духовной миссии. И в завершение выпуска. 13 сентября, в осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в Казанской епархии состоялись просветительские мероприятия и беседы, посвященные традиционным семейным ценностям. настоятель Софийского собора города Лаишево иерей Сергей Гришин и настоятель Троицкого прихода города Лаишево иерей Марк Александров провели беседу о семье в Лаишевском культурном центре «Белогорье». Клирик Спаса Евдокиевского храма города Казани, протоиерей Сергий Холодков, принял участие в просветительском мероприятии в Свияжском доме культуры. Встреча со священником была посвящена теме внутреннего преображения человека, который обрел веру в Бога. Настоятель Иоанна Предтеченского храма села Бишево в сельском доме культуры прочитал лекцию о жизни и подвигах небесных покровителей семьи. После лекционной части мероприятия была организована музыкальная программа. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр Данилов рассказали паломникам и туристам, посещающим Раифский Богородицкий мужской монастырь, о таинстве Евхаристии, о церковном понимании брака. Общение священников и мирян прошло в миссионерской беседке Раифского монастыря. В дни церковного почитания святых Петра и Февронии Муромских мы традиционно беседуем о семье, а от семейных тем переходим к вечным вопросам, которыми задается человек на разных этапах жизни. Благодарю наших добровольцев и представителей приходов, которые в день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских провели вероучительные и просветительские встречи, прокомментировал руководитель миссионерского отдела священник Александр Ермолин. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Боже, Бога.

0: Родицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодра и сна возвигл миссии, Господи, умы просвети и сердце и уснимы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцев се обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дось радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного,
0: яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедримя растныся волею, и лежащими в лености ускори восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светний вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тебя оскорби, хвася дни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милость и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твои благ, и Твои бесконечные блаженные жизни и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.
2: Достойны естека во истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
3: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Тургии читается Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказала ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Дорогие братья и сестры, сейчас обратимся с вами к словам поучения святителя Феофана Затворника. Что подвигло сирофеникиянку прийти к Господу и быть столь неотступной в прошении? Сложившийся образ убеждений убеждена была, что Спаситель силен исцелить дочь ее, и пришла к Нему. Убеждена была, что Он не оставит без удовлетворения прошения ее и не переставала просить. Убеждение — итог всей жизни, воспитание, ходячих мыслей, впечатление от окружающего, от встречаемых учений и разнообразных случаев и занятий в жизни. Под действием всего этого работает мысль и доходит до известных убеждений. При этом надо иметь во внимании, что всюду есть и отсюда теснится в душу человека истина Божия. Истина лежит в сердце человека. Истина Божия отпечатлена на всех тварях. Есть истина Божия в обычаях и нравах человека. Есть она и в учениях больше или меньше. Но всюду же есть и ложь. Кто от истины, тот собирает истину и полон убеждений истинных, спасительных. А кто не от истины, тот собирает ложь и полон убеждений ложных, заблуждений пагубных. От человека ли зависит быть от истины и не от истины? Всякий разберись сам, а между тем суд Божий всех ожидает. Заключает свое поучение святитель Феофан Затворник.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в храме «Памятники на крови» состоялась встреча митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко и лидером ЛДПР Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Визит почетных гостей в Екатеринбург проходит в рамках Международного фестиваля молодежи. Посещая столицу Урала, Дмитрий Николаевич и Леонид Эдуардович уже не в первый раз приезжают помолиться в храм, возведенный на месте перехода в Царствие Небесное святой царской семьи. Вот в этот раз гости помолились вместе с главой Екатеринбургской митрополии и клириками храма перед алтарем на месте мученической кончины святых царственных стратоцепцев и приложились к святыням. Гости также посетили уличную фотовыставку «Жизнь в служении», приуроченную к 80-летию Святейшего Патриарха, а также прошли по макету трубы, посвященной героической операции «Поток». До этого лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий побывал в храме на крови в ходе визита в Екатеринбург в 2023 году. В том же году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко посетил уральскую столицу во время открытия Международного фестиваля университетского спорта. Далее в этом выпуске. В Чебуркуле завершилась смена православного детского лагеря Успенского собора Екатеринбурга. В этом году из-за подтоплений Екатеринбургскому приходу пришлось перенести лагерь в Челябинскую область. Детей приняли при содействии Челябинской епархии, прихода храма Великомученика Пантелеймона поселка Роза и Преображенского храма Чебуркуля. Настоятель Чебуркульского храма протоиерей Дмитрий Егоров помог организовать условия для проведения смены. Руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попеченко поблагодарил коллег за гостеприимство. «В этом году из-за подтоплений мы не смогли провести лагерь у себя. Спасибо отцу Николаю Невзорову, с которым мы давно дружим, что он откликнулся и помог нам. От всей души благодарим и отца Дмитрия Егорова за помощь с размещением». Смена объединила приходы и социальные службы двух епархий. И в завершении выпуска. В России возобновился рост числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности. 3400 случаев за первые 8 месяцев года. Аварий с участием электросамокатов и других СИМ за год стало на 37% больше. Об этом со ссылкой на данные госавтоинспекции за первые 8 месяцев 2026 года сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, с января по август было зарегистрировано около 3400 аварий с участием электросамокатов, сегвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. В них погиб 51 человек, на 1,9% меньше, чем за те же месяцы предыдущего года. 3600 человек получили травмы. Это на 40% больше. 68% аварий произошло из-за нарушения правил движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Как и прежде, наибольшее число аварий из этой категории отмечено в регионах, где больше всего электросамокатов – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях. С прошлого года аварийность СИМ сильнее всего выросла в Санкт-Петербурге на 129%. Ни одной аварии со средствами индивидуальной мобильности не зафиксировано в Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области и новых регионах. Ежегодный рост числа аварий с электросамокатами и другими СИМ прервался в 2025 году, однако новые данные указывают на его возобновление. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях человек, который знает, как звучит детство, Елена Эдуардовна Японцева, руководитель хора «Подснежник» знаменитой хоровой студии «Веснянка» Дворца творчества детей и молодежи на Стапани. Здравствуйте, Елена Эдуардовна.
2: Добрый день.
1: Елена Эдуардовна, а вот в названии «На Стапани» что это?
2: Это название переулка. Раньше переулок, где располагался дворец, именно так и назывался. Сейчас это переулок Огородная Слобода.
1: Для многих поколений участников вы стали не просто педагогом по хору, а проводником в мир большой музыки. В «Подснежнике» дети учатся не только петь, но и слышать друг друга, дружить и побеждать. Елена, сегодня предлагаю поговорить о том, как рождается магия хорового пения. Трудно ли воспитывать таланты в современном мире? И почему музыка способна изменить жизнь ребенка навсегда? Елена, как начался ваш путь в Веснянке? Помните ли вы свои первые шаги в качестве руководителя хора «Подснежник»?
2: Конечно, это был 2014 год. В сентябре мне позвонили с предложением возглавить хор «Подснежник». Руководитель предыдущий собиралась уходить, но в этот момент я находилась в декрете, у меня сыну было 8 месяцев, и идея выхода на работу немножко в таком большом объеме показалась мне слегка преждевременной. Но как-то так сложилось, что мне говорили, что нужно будет приступать с января, и как-то взвесив все за и против, мне, конечно, очень хотелось попасть в эту прекрасную хоровую студию, я согласилась. В тот момент художественным руководителем студии была Любовь Викторовна Алдакова. Она очень трепетно и тщательно всегда подбирает любого человека, приходящего в студию, будь то руководитель, хормейстер, концертмейстер и так далее. Вот я на протяжении 2 месяцев ездила, мы общались, созванивались. Я смотрела, как работает коллектив, приходила на занятия разные, причем не только хоровые, сольфеджио, музыкальная литература. И как-то так сложилось, что руководитель в предыдущий раз и вот в начале ноября уходит. Но в этот момент я, конечно, почувствовала, что есть уже некая ответственность, и деваться некуда, надо выходить на работу, хоть и так рано. В общем-то, так и начался мой путь работы в Веснянке.
1: Что для вас важнее в работе хормейстера? Безупречная техника исполнения или эмоциональная отдача детей?
2: Однозначно второе. Конечно, это не означает, что я допускаю какие-то неточности в исполнении или там фальшь в интонировании или что-то подобное. Конечно, нет. Но нужно сказать, что сейчас большое количество коллективов исполняют сложнейшую музыку, очень техничную, сложную, в общем, но... Я думаю, вы как слушатель меня понимаете. Но ты когда слушаешь и понимаешь, что вот мурашки не бегут. Как-то чего-то в этом не хватает. А я считаю, что это самое главное. Любое исполнение должно в первую очередь оставлять эмоциональный след у слушателя. Это самое главное.
1: Какие педагогические принципы студии «Веснянка» вы считаете фундаментальными для себя?
2: Ну, наверное, педагогические принципы, они есть в...

0: 7-9 лет. Как раз хор «Подснежник», четвертая ступень, 9-11 лет. И уже с 12 лет и дальше это старший хор студии. Конечно, это такой длинный путь. В общем, сюда приходят совсем малышами, а уходят практически настоящими мастерами.
1: Давайте чуть подробнее о хоре «Подснежник» и репертуаре. Это средний хор студии. В чем главная сложность и главная прелесть работы именно с этой возрастной группой?
0: Вообще нужно сказать, что это действительно очень сложный и одновременно очень интересный возраст. Наверное, за последние 10-15 лет я точно могу сказать, что дети этого возраста очень изменились. Вот когда я начинала работать, ко мне приходили вот совсем дети, в прямом смысле, по сути, по внутреннему содержанию, да по росту элементарно, то сейчас это абсолютно точно, я бы сказала, предпубертатный, пубертатный период. Наверное, в процентном соотношении я могла бы сказать так, что небольшое количество детей вот такими маленькими приходят и такими же переходят в следующую ступень. Основная часть хора – это те, кто приходит маленькими первый год, и во втором году приходят уже абсолютно другими людьми. И маленький хвостик, который уже сразу приходит такими подростками, уверенными. И, в общем, как-то они такие очень противоречивые. То совсем прям дети, которые радуются конфетам в честь дня рождения, когда кто-то раздал, а то очень взрослые, рассудительные. Конечно, скажу честно, местами не очень просто, но, я бы сказала, очень интересно и увлекательно.
1: Как вы подбираете репертуар? Что должен петь современный ребенок, чтобы музыка откликалась в его сердце? Есть ли у вас профессиональные секреты, как увлечь ребенка классической или народной музыкой?
0: Вообще, подбор репертуара – это очень сложный вопрос. Считается, что правильно подобранная программа – это 80% успеха. И я с этим полностью соглашусь. Я отслушиваю огромное количество музыки в поисках репертуара. Вот что только можно в поисках того самого интересного. Это хоровые конкурсы, которые вот идут и выкладывают потом видео. Конечно, что я считаю, что вообще и в любом возрасте, это не только про подснежник, нужен баланс программы. Если мы будем петь только классическую музыку, то, конечно, детям будет скучно. Поэтому, конечно, мы поем классику, русскую, обязательно зарубежную, народные песни, причем разных народов, духовную музыку обязательно. Мы принимаем участие в конкурсе «Рождественская песня», где у нас обязательно в программе есть в репертуаре духовная музыка. И вижу, что детям очень откликается современная хоровая музыка, причем как наших отечественных композиторов, так и западноевропейских. Поскольку уже дети в этом возрасте и к нам приходящие недостаточно технически уже сильные для своего возраста, то мы уже пробуем и такие зрелые произведения с глубоким смыслом. И могу сказать, что они в состоянии их прочувствовать, понять и исполнить. Конечно же, программа должна быть разнохарактерная. Наверное, это самое главное. И в ней должно быть всегда что-то такое, ради чего дети поют, и все скучное.
1: Елена, вот вы упомянули, что исполняете духовную музыку. А какую духовную музыку? Здесь чуть-чуть подробнее. И если участвуете в конкурсах, то тоже расскажите немного.
0: Да, мы очень дружим с духовной музыкой. И вообще, в принципе, у нас в студии, начиная, наверное, с младших хоров, обязательно исполнение духовной музыки. Мы участвуем в конкурсах «Рождественская песня», и исполнение такой программы для нас является большим удовольствием. Могу сказать, что мы поем очень разнообразную музыку даже в рамках этого пласта. Конечно, это и старинные знаменные распевы. Они даются, кстати, детям, я бы сказала, не то чтобы легко, но в любом случае где-то что-то в глубине, видимо, как-то заложено и отзывается очень. Они звучат очень аутентично. Конечно, это образцы и классической духовной музыки, причем как русской, так и западноевропейской. И сейчас большое количество современных композиторов тоже пишут музыку, и детям очень нравится ее исполнять. Да, это и Алексей Ларин, Антон Висков, Владимир Беляев, Сергей Плешак, Сергей Якимов. Потрясающие образцы, которые мы поем с большим удовольствием.

0: удовольствием и радостью.
1: Вы хотите сказать, что маленькие дети уже могут петь «Аву Марию»?
0: А почему нет? Конечно, когда они с маленького возраста начинают это делать, в принципе, у меня в подснежнике нет никакой проблемы, чтобы, вот, например, когда новое что-то, да, возникает у детей, и ты должен объяснить, почему ты это поешь, для чего, с какой целью. Они настолько гармонично с самых младших хоров впитывают эту музыку. Конечно, это музыка адаптированная под каждый возраст, иначе им было бы очень тяжело, это естественно. Но вот когда они буквально с малышкового возраста ее исполняют, вопрос «зачем, почему?» даже не стоит. Они это делают абсолютно естественно и как бы от души. Мы ежегодно участвуем, и в принципе не только хор «Подснежник», а начиная с хора «Скворушка», то есть с 5 лет, мы все 4 старших коллектива принимаем участие в конкурсе «Рождественская песня», где обязательно исполнение программы с духовной музыкой. И также можно исполнить западноевропейскую духовную музыку. Да? То есть каждый выбирает, и вот, например, последние 2 года мы даже выбираем, что мы принимаем участие в обеих номинациях для того, чтобы исполнить и русскую духовную музыку, и западноевропейскую. Каждый год мы принимаем участие в этом конкурсе.
1: Где вы черпаете вдохновение для новых постановок и программ?
0: Ну, как я сказала чуть ранее, я очень много смотрю и слушаю другие коллективы, потому что это очень интересно. Ты понимаешь, что поют коллективы, как поют, что нового в хоровой музыке, какие-то, может быть, новые направления, появляются новые композиторы. Это всегда вообще очень вдохновляет. И даже несмотря на сложности, иногда ты понимаешь, что да, пока нам это, например, не спеть, не по зубам, не по нашему уровню. Но мы часто, во-первых, адаптируем произведения под свой хор, под свой состав и возраст, и на свой уровень сложности делаем обработки, аранжировки. Либо это является стимулом роста, когда ты что-то услышал, и ты очень-очень хочешь это исполнить, и ты к этому, в общем-то, со временем потихонечку-потихонечку идешь. И, как ни странно прозвучит, я иногда переслушиваю собственные записи, то есть нашего хора «Подснежника». И вот какие-то наиболее удачные произведения, которые имели большой успех, которые дети с большим удовольствием пели. Как ни странно, это тоже тебя вдохновляет. Ты послушал, ты помнишь вот это вот ощущение, когда вы исполняли, помнишь шлейф впечатлений после исполнения у самих детей, у нас, да, и когда ты стоишь на сцене, когда ты видишь, как реагирует публика. Меня тоже это вдохновляет на то, чтобы поискать еще что-то интересное.
1: Хор – это коллективное искусство. Как вам удается сплотить ребят и создать в «Подснежнике» атмосферу одной большой семьи?
0: Вы знаете, я не знаю, я не задумываюсь об этом. Ведь, в принципе, я специально ничего точно не делаю. Потому что дети все-таки приходят к нам не с улицы, а из предыдущей хоровой ступени. И они уже, в общем-то, несколько лет занимались, учились, дружили. Поэтому, ну, по-хорошему, они уже достаточно сплоченные. Конечно, я думаю, что здесь такой момент, что в каждом коллективе есть своя атмосфера, и руководитель, как некое ядро, ее определяет. В целом, что делает коллектив единым? Конечно же, это наша обычная хоровая жизнь. Репетиции, концерты, хоровые поездки, конкурсы, победы. Это вот особое ощущение, которое, в общем-то, останутся с детьми на всю жизнь.
1: Как вы справляетесь с моментами, когда у учеников пропадает мотивация?
0: Ну, конечно же, такие моменты бывают. Они бывают и у нас, педагогов. Иногда кажется, что абсолютно ничего не получается, ничего не звучит и так далее. Но, как говорится, вода и камень точит. Нам сложно, потому что у нас обучение длится 2 года в нашей ступени, и все младшие ступени по 2 года. И фактически в сентябре у нас состав обновляется ровно наполовину. Мы начинаем с нуля. Мы не можем... Есть такое понятие «держать репертуар». фактически до января мы находимся в такой некой стадии разучивания настройки инструмента своего хорового. И только вот уже после Нового года, наверное, даже объективно с февраля, февраль, март, апрель, май, вот хор находится на пике формы. Конечно же, у каждого периода свои сложности. Вначале это абсолютно нудная, монотонная работа по разбору программы, где постоянно требуется внимание, уши, голова. А потом вроде все как-то становится полегче в какой-то степени, ты уже свободно владеешь репертуаром. Но тут начинается, на мой взгляд, наиболее сложный этап. Такая интеллектуальная и душевная работа. И часто нужно сказать, что она является более серьезной, более тяжелой, нежели чем техническая сторона вопроса.
1: Чему помимо пения учит участие в хоре? Какие качества характера развиваются у детей, которые занимаются в хоре?
0: Ну, вообще, в хоре очень развивается ответственность, коммуникабельность, инициативность, организованность, трудолюбие. Здесь, конечно, без этого никак. Нужно сказать про уверенность в себе. Ну и, конечно же, чувство коллективизма. Да, когда вот это чувство локтя, с которым они идут все эти годы, это, конечно, прям вот про хор. Ну и в целом нужно сказать, что, конечно же, музыка развивает память, внимание, мышление, помогает очень с математикой, иностранными языками, потому что вот этот интонационный слух, да, ловить интонацию произношения, это прям вот про это. Сольфеджио — это вообще чистая математика. Развивает интеллект, речь. Ну, про раскрытие творческого потенциала я вообще не говорю. И это не пустые слова. То есть звучит это очень пафосно, но по-хорошему, по статистике, это открытая информация, 9 из 10 нобелевских лауреатов занимались музыкой. И они отмечали, что именно музыка им очень помогала в научной работе. Так что, в общем-то, трудно переоценить силу влияния занятий музыкой на развитие ребенка.
1: Язык помогает развить мышление. С ребенком нужно беседовать. Как вы думаете, музыка, хоровое исполнение, песнопение влияет на развитие интеллекта? Я думаю, что вы скажете «да», но что вы можете сказать еще подробнее?
0: По-хорошему, музыка ведь это целый, ну, какой-то кладезь всего. Даже ты, как педагог, занимаясь какими-то моментами, понимаешь, что ты открываешь для себя много нового. Потому что музыка — это не только про музыку. Это и интеллектуальные моменты, и это же психология, как мы чувствуем, как мы понимаем, как мы взаимодействуем, как мы во что-то верим, мы чему-то обучаемся. То есть это такой вообще симбиоз моментов мощных. Я не знаю, как у родителей надо ставить вопрос, а отдать ли ребенка в музыку. Дело даже не в том, есть у него данные или их нет.
1: Даже, наверное, вопросы развития духовности в какой-то степени.
0: Однозначно. Я вообще считаю, что люди, которые занимаются искусством, они, я бы сказала, они созидатели по жизни. И мне кажется, это очень здорово.
1: Ваши дети занимаются музыкой?
0: Конечно. Обязательно. У меня и сын, он вот как раз сейчас закончил «Подснежник», и младшая дочь, она переходит из скворушки в солнышко, в ступень. Через 2 года придет ко мне.
1: Какие главные цели вы ставите перед коллективом на ближайший сезон?
0: Ну, вообще, конечно, у нас есть ежегодный перечень конкурсов, в котором мы постоянно стараемся участвовать. И надеюсь, что и в этом году тоже у нас все сложится. И не знаю, конечно, получится ли в этом году у нас какая-то хоровая поездка на конкурс или гастроли, но очень хотелось бы, скажу честно, преодолеть все сложности и все равно это сделать. Ну а в целом у нас очень интересная программа в этом году, и надеюсь, что в первую очередь будет насыщенная концертная жизнь.
1: Что бы вы пожелали родителям, которые только планируют отдать ребенка в хоровую студию?
0: Ну, наверное, терпение и понимание, что все это не зря. Хоровая студия или хоровая школа вообще в целом — это особая история и очень местами непростой путь. Без каникул, праздников, выходных. Но это очень интересный путь. Ну, и он очень длинный, потому что по-хорошему ребенок, который пришел в 3 года, и заканчивают они в 17-18 иногда, да, то есть это 14-15-16 лет. А родители их приводят совсем малышами, а на выпуске это стоят абсолютно взрослые ребята. За эти годы они становятся очень дружны. Причем не только, кстати, дети, но и родители. Вообще в целом родители в нашей студии — это опора. Это не только вот так называемое дежурство родителей во время занятий, в перерывах. Они в целом очень втянуты в жизнь студии. Они участвуют в праздниках, ездят с нами в поездки. И вообще большие помощники. Кто-то шьет костюмы, кто-то ремонтирует инструменты, кто-то делает декорации. Много-много чего другого. И это действительно такая большая-большая семья.
1: Подснежник — это мостик между младшими хорами и старшим хором. Как меняется ваш педагогический подход, когда дети вырастают из игровых форм и начинают осваивать сложную многоголосную музыку?
0: Ну, я и работаю, я бы сказала, почти как со взрослыми, можно сказать. В этом, наверное, самая большая сложность при переходе в подснежник. Потому что хор «Солнышко», они еще совсем дети. А здесь мы начинаем осваивать азы такой серьезной профессиональной работы. И я им объясняю, что вы уже настоящие взрослые артисты. В отличие от младших хоров, у нас там делаются постановки сказок, спектаклей. У нас только новогодний праздник в похожем формате происходит. И, ну, чуть-чуть похож выпускной. Он более такой свободной форме. Но в целом мы уже делаем упор на концертную и конкурсную деятельность, как вот прям во взрослом коллективе. И именно в подснежнике дети начинают выезжать на гастроли, конкурсы в рамках нескольких дней в другие города. Вот удивительный момент. В этом году мне довелось поработать со смешанным хором. И у меня очень было много размышлений на эту тему. И я поняла в какой-то момент, что по-хорошему ты как профессионал, как музыкант абсолютно одинаково работаешь. В каком смысле? Что у тебя, безусловно, конечно, тут взрослые, тут дети, и с одной стороны у тебя сложнейшая музыка, а с другой стороны, ну, более простая, детская. Но по сути ты работаешь так же, просто более доступными словами. То есть если я взрослым скажу, ну вот, вот здесь у нас метротектонически слабый такт, меня профессионалы поймут, а детям я скажу, пожалуйста, спойте этот такт, не ударяя, пропойте его насквозь. Это об одном и том же. Это глубокие профессиональные моменты. Но ты просто сказал это другими словами. Поэтому так и стараешься на них просто адаптировать, делать доступным серьезные глубокие вещи и работать как с настоящими уже артистами будущими.
1: По каким критериям вы понимаете, что произведение пойдет? Бывает ли так, что сложная классика дается детям легче, чем современные детские песни? И почему?
0: В нашей работе бывает вот абсолютно все. Иногда ты держишь в руках партитуру и думаешь, как все вот прям чувствую, пойдет гладко. А что-то в процессе работы не идет. Партитура оказывается более заковыристой, чем ты себе представлял. И наоборот. Берешь ноту в руки и кажется, боже мой, как-то сложно, так все написано, и ритмы ноты, и гармонии. А берешь работу и учится вот прям вот как по маслу. Легко, быстро, как-то не так, как ты ожидал. И здесь, конечно же, вот несколько моментов играет роль. Конечно, опыт уже подсказывает, и когда ты видишь детей, много лет с ними работаешь, что им ближе, что больше нравится, есть понимание, чувствование. Но до конца это можно понять вот исключительно, когда ты уже в процессе, ты уже взял в работу. Я абсолютно уверена, что легче идет то, что нравится. Я думаю, что это основной момент, как бы вот движущий этот процесс, каким бы сложным произведение ни было. В принципе, я считаю, что с точки зрения сложности произведения должны быть разные в репертуаре. Это тоже очень важно. То есть мы сначала, помните, с вами говорили про то, что произведения должны быть разнообразными и разнохарактерными. И еще и с точки зрения сложности. Часть программы, не очень большая, так скажем, должна петься вот очень легко. Для того, чтобы было вот это чувство эйфории, что тебе легко получается. Ну так скажем, без особого труда. Большая часть программы должна быть с неким, ну тут уже мы должны потрудиться, пройти вот этот вот путь. И обязательно, вот я как педагог, беру всегда в репертуар произведения, которое чуть-чуть сложнее вот того уровня, в котором находится сейчас хор. Здесь, конечно, главное не переборщить, чтобы эта ноша не оказалась неподъемной. И абсолютно точно вот для меня это залог роста коллектива. Поэтому в любом случае, если произведение нравится, вот я вас уверяю, они свернут горы. Они готовы будут выпрыгнуть из штанов, сделать все, чтобы оно состоялось, все получилось, я это знаю точно. А то, что касается выбора, вот как такового, я думаю, что это интуиция. То есть ты вот услышал произведение, для меня это чаще всего я услышала и загорелась. Вот я прям слышу, и все, я хочу его сделать, хочу. И ты иногда ты понимаешь, что да нет, сложновато, да нет, а может быть, все-таки получится. И ты вот его сотню раз переслушал, перекрутил, представил своих детей, примеряешь, представляешь. Наверное, так.
1: Творческая интерпретация возможна?
0: У детей, наверное, нет.
1: Насколько вы позволяете хористам проявлять инициативу в трактовке произведения? Важен ли диалог с детьми о смысле текста и музыки во время репетиции?
0: Ну, то, что касается интерпретации, точно нет, потому что это вообще очень серьезный, глубокий вопрос. Я думаю, что этот вопрос не стоит ни в детском хоре, ни во взрослом. Даже я вам скажу честно, сидя и будучи исполнителем в хоре, всегда идешь за руководителем, потому что, да, ты, может быть, уже сам дирижер и руководитель, и у тебя есть свое ощущение, понимание, как бы это сделал ты. Но в хоре главный дирижер, и мы всегда следуем трактовке руководителя. Я думаю, что и в детском, и в взрослом хоре, скорее всего, это так происходит. А вот то, что касается текста, конечно же, мы говорим о нем, потому что все, что дети исполняют, и не только дети, любой исполнитель должен абсолютно точно понимать, прочувствовать, что он произносит. Сейчас в современных произведениях встречаются тексты достаточно сложные, наполненные там аллегориями, метафорами, и, может быть, не такие, знаете, как в лоб, когда все понятно, и нужно покопаться. Конечно, мы всегда разбираем. Но я могу сказать одно. Вот наши дети современные, и вообще музыка так устроена, что вот в этом году мы исполняли произведение, где очень такой серьезный глубокий текст. И понять его, действительно, объяснить было очень непросто. Но там, где, может быть, ты не можешь какую-то мысль или что-то облечь в слова, тут на первый план выходит музыка. И вот эта музыка давала им это понимание, они абсолютно потрясающе его в итоге прочувствовали. Вот я помню это ощущение в зале, когда зал замер, вот когда да, повисает вот эта вот пауза по окончанию произведения, и ты понимаешь, что да, вот она эмоция, которая вот состоялась.
1: Как научить ребенка не просто чисто петь ноты, а слышать соседа и чувствовать общую гармонию?
0: Ну, в двух словах, конечно, тут не расскажешь. В общем-то, приходя в хоровую студию прям с самых младших ступеней, конечно, очень активно ведется работа для того, чтобы дети чисто интонировали, потому что именно чистая интонация — это основа пения в хоре. На это обращается пристальное внимание с самых-самых первых шагов. С точки зрения развития слуха, это, конечно же, предмет сольфеджио. На младших хорах там может быть как-то по-другому называться, но это все про него. И, конечно же, большое количество часов пения в хоре. Это кропотливая работа. Если ребенок ходит, занимается увлеченно, то по-хорошему вот эти часы и годы тренировок, в общем-то, неизменно ведут их к этому результату. Ты уже не можешь не чувствовать соседа, не чувствовать вот это вот общее настроение и состояние.
1: Хоровое пение требует строгой дисциплины. Как вам удается удерживать внимание группы, не подавляя при этом творческую индивидуальность каждого ребенка?
0: Я стараюсь держать высокий темп работы. Всегда. Не с какой-то целью, а прежде всего потому, что у меня такой темперамент и характер в целом. Я люблю интенсивные репетиции. И это помогает удерживать внимание, и чтобы дети вообще вот не выключались из процесса. Конечно, все равно непросто, но я не из тех руководителей, вы знаете, когда вот нельзя повернуться, шепнуть, что-то сказать. Я люблю и пошутить, и позволяю, в принципе, я иногда что-нибудь сама смешное скажешь, дети тебя поправят, пошутили. Конечно же, я считаю, что это очень-очень важно, потому что, по-хорошему, дети приходят на хор не только петь. Они приходят за общением. Для них это атмосфера дружбы. Им должно быть там хорошо. А вот только петь и больше слова не скажи, так, конечно, это не работает. Поэтому, ну, стараемся этот баланс как-то поддерживать. Скажу честно, не всегда получается, потому что дети, им тяжело иногда остановиться, да, там пошутил. Но у нас есть такое правило, что если рука дирижера поднята, значит, мы замолкаем и включаемся в работу. Конечно, не всегда наши договоренности соблюдаются, но много раз, думая на эту тему, все равно я прихожу к тому, что, наверное, лучше так. И дети чувствуют себя свободнее, они в хорошем настроении, и как-то репетиция проходит, на мой взгляд, более успешно.
1: Считаете ли вы, что руководителя или педагога надо бояться?
0: Ну, вообще, это, конечно, очень интересный вопрос. Я бы сказала, что руководители хоров делятся на две группы. Кто-то считает, что такое руководство должно быть очень, ну, авторитарным. Это позволяет держать железную дисциплину. Вот это большая очень дистанция между руководителем и детьми, руководителем и родителями. Это тоже очень важно, потому что, конечно же, родители сейчас тоже бывают очень разные. Но, на мой взгляд, таким образом теряется тонкий контакт с детьми. Конечно же, я сама как руководитель, у нас бывают ситуации периодически и с детьми, и с родителями. Они точечные, чтобы вы понимали, это не носит какой-то стихийный характер. Конечно, они заставляют задуматься, а правильно ли ты делаешь, выстраиваешь вот эти взаимоотношения с детьми и родителями. Наверное, когда при более жестких рамках проще работать, и, наверное, какие-то моменты есть положительные. Но мне кажется, что музыка — это про доверие, особенно если речь идет про руководителя коллектива.
1: Как вы готовите солистов и весь коллектив к выходу на большую сцену?
0: Я могу сказать, что все-таки дети, которые к нам приходят, они уже порядка там по-разному, конечно, ну, 4, 5, 6 многие лет выходят на самые разные сцены, в том числе и огромные залы, да, это Академия музыки Гнесиных, большой и малый зал консерватории, то есть это серьезные сцены. И поэтому, ну, для них концертное выступление и вообще выход на сцену — это уже такая некая данность. Конечно, что могу сказать, что в предыдущих ступенях дети очень непосредственные, открытые, они действительно меньше боятся. А когда они приходят в подснежник, то все меняется. Но это не связано с переходом просто в новый хор, это скорее такая психофизическая история, связанная с их взрослением скорее, да? Это возраст, искание себя, сомнений, сепарации, он очень сложный и противоречивый. Поэтому, конечно, я могу точно сказать, что начинают бояться они больше, это чувствуется.
1: Сколько лет вы работаете с хором?
0: Вот в сентябре будет 25 лет.
1: Как вы за столько лет работы сохраняете свежесть уха и педагогический азарт?
0: Конечно же, я скажу банальные вещи про профессиональный рост и развитие. Уверена, что в принципе это касается вообще абсолютно всех профессий, не только моей. И несмотря на то, что музыка, вроде, казалось бы, да, это очень творческая профессия, то в ней очень легко вот так вот увязнуть, погрязнуть. Плюс-минус одни и те же дети, одни и те же произведения и так далее. Но мир вокруг меняется, и дети меняются, родители меняются. Столько всего происходит в педагогике, психологии. Обязательно нужно быть в курсе того, что происходит вокруг себя. Я здесь отдельно выделяю опыт, потому что это некая константа, на мой взгляд. И не может человек, проработавший 1-2 года, быть на равных с тем, кто работает там 25, 30, 40 лет, безусловно. Потому что в любом случае речь про человеческую зрелость, творческую, профессиональную, да, и какие-то такие моменты. Конечно, нужно сказать, что молодой, ищущий, жаждущий в какой-то адекватный период времени может очень быстро догнать тот самый опыт, если он как стоячая вода и не подпитывается ничем новым. Я счастливый человек, у меня очень насыщенная жизнь творческой, помимо «Подснежника». Я являюсь хормейстером камерного хора «Озарение» Московского музыкального общества, художественный руководитель Ольга Бурова. Я в этот хор пришла 17-летней девочкой. Я очень много лет в нем, и весь этот путь иду вместе с этим коллективом. Пожалуй, что и Ольга Николаевна, и сам хор, наверное, сыграли главную роль в становлении меня как музыканта, профессионала, дирижера и так далее. И, конечно же, очень здорово, что я имею возможность как исполнитель выходить на сцену. То есть для меня это возможность выйти на сцену в потрясающих залах, сотрудничать с прекрасными дирижерами. У нас очень интересные проекты. До недавнего времени мы раз-два в год выезжали за границу, где мы имели возможность видеть, что происходит вообще с хоровым исполнением вообще во всем мире. И имели сотрудничество с выдающимися дирижерами, что давало огромную подпитку, вдохновение, привозило эксклюзивные ноты. Это все абсолютно потрясающе. И даже сейчас, когда мы уже больше находимся внутри страны, тем не менее, у меня вообще ощущение, что Ольга Николаевна, она потрясающий мастер своего дела. И у меня ощущение, что я вот прям все эти годы продолжаю учиться по-настоящему, потому что она потрясающий профессионал, и я имею возможность вот прям... У меня какие-то курсы повышения квалификации в каком-то постоянном режиме. Следующий момент. Могу сказать, что я преподаю в Московском государственном институте культуры в секторе практики на кафедре хорового дирижирования, где ко мне приходят студенты на как раз мои хоровые репетиции. Очень интересный опыт. И могу сказать, что вот когда я начинала работать, это было вообще очень интересно. В 23-м году, это был год педагога-наставника, я даже написала статью об этом. Я могу сказать, что мы все практики, и, в общем, по-хорошему мы работаем и не задумываемся, как происходят те или иные процессы. Мы просто умеем это делать и делаем. И когда встал вопрос, что ты должен студенту объяснить, это очень интересный путь. То есть приходилось откручивать назад и понимать, а как происходит тот или иной процесс, этап, что именно ты делаешь. Вот такая, знаете, такая технология процесса. Очень любопытно. Вообще мне коллеги говорят, что у меня методические мозги, я люблю переделывать разные программы, что-то делать, методические работы. И, кстати, вот профессиональные конкурсы тоже являются таким каким-то двигателем тебя внутри. Я не делаю это специально. То есть у меня не было ни одной работы, которая была бы специально сделана для конкурса. Я обычно делаю то, что мне нужно вот непосредственно в работе здесь и сейчас. Я пришла, мне не хватает материала, не хватает каких-то пособий. Я начинаю это создавать. И впоследствии это получает какой-то результат. Вот такая вот история. Поэтому я считаю, что вот совокупность всех вот этих моментов, она и вдохновляет, помогает тебе развиваться. И, в общем-то, наполняет меня как руководителя, как дирижера, как музыканта.
1: Вы в этом году принимали участие в международном конкурсе хоровых дирижеров имени Серафимы Попова. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Да, действительно, был у меня в этом году такой интересный опыт. Как-то, когда мы были студентами, у нас не было никаких конкурсов в то время, таких дирижерских, где можно было как-то проявить себя. И даже вот после окончания вуза, когда ты еще молодой, с горящими глазами. А потом ты втягиваешься в работу, и уже когда такие конкурсы стали появляться, и ты уже знал, что вот оно такое есть, это очень интересно, статусно, очень серьезно, как-то все время не доходили руки, потому что, ну, у тебя уже семья, дом, работа, очень большая нагрузка, а это очень такой серьезный вызов себе для меня был в этом году. Но вот я решила все-таки осуществить задуманное. И могу сказать одно, что это очень серьезная подготовка длиной, наверное, месяца 2,5. Это 3 тура участия. Первый тур был по видеозаписям, после которого ты проходишь или не проходишь дальше. И все это приходилось на самый сложный период работы «Подснежника». это февраль, март и начало апреля. Когда у нас было два конкурса, мы готовились к серьезнейшему, одному из самых серьезных хоровому конкурсу в Санкт-Петербурге. А это выезд, это нужно билеты, трансферы, экскурсии, питание. И как бы ты едешь туда выступать, вся художественная часть по-прежнему остается на тебе. И вот все это в одновременности было безумно тяжело. А у тебя есть некий список произведений, и какое из них ты можешь готовиться заранее, да, все, но какое из них ты вытянешь по жеребьевке и будешь завтра работать, ты не знаешь. Поэтому это очень серьезная подготовка. По сути, ко всем произведениям ты должен быть готов. И скажу честно, дважды пыталась отозвать заявку, думала, смогу, не смогу. Очень близкие были сроки. Мы из Санкт-Петербурга приехали 1 апреля. 3 апреля была жеребьевка на второй тур. И, собственно, 4 был второй тур, который заключался в работе со смешанным хором. Это открытая репетиция, где сидит жюри международный, очень статусный, очень серьезный руководитель хоровых коллективов, известные деятели хоровые. И вот вечером было объявление результатов. На следующий день третий тур. Ты также опять по жеребьевке вытягиваешь произведение из списка. И это уже закрытая репетиция, то есть на ней никто не присутствует из членов жюри, а оценивается вот такое концертное выступление с этим произведением уже как итог некий. Скажу честно, очень непростой путь, но в какой-то момент я даже недооценивала, скажем, те положительные моменты, которые будут по результатам. И дело не в самих результатах, а в том, какая была возможность посмотреть на других конкурсантов, побыть вот в этой среде. Мы же тоже, в общем-то, ты привык выходить на сцену с хором. Это совсем другое ощущение, когда ты, в общем, ну, как бы ты одна большая команда, да, ты ведешь за собой, но как бы тебе не страшно, ты не один, и это не твое личное что-то, да, в этот момент. То и, в принципе, могу сказать, что ведь по-хорошему у хоровых дирижеров очень интересная история. Если твой хор является лауреатом, это хор является лауреатом. А ты являешься лауреатом международного конкурса, это твое звание лично только тогда, когда ты вот был участником именно дирижерского конкурса. Сейчас немножко об этом забывают, иногда уже все смешалось, и иногда уже все лауреаты бывают, но тем не менее для меня лично это было очень важно и очень интересный опыт, о котором я не жалею.
1: Что для вас является главным критерием успешной репетиции? Это идеальный звук или горящие глаза детей в конце занятия?
0: Вы знаете, я бы сказала, измотанные дети в конце репетиции для меня являются критерием того, что она прошла успешно. Я абсолютно искренне сейчас это сказала, потому что на самом деле дети бывают абсолютно в разном состоянии. И вот я очень люблю вот эту усталость, состояние, когда вот ты вот просто опустошенный, как будто вот выпили стакан до дна, но при этом ты понимаешь, что что-то сделано. Вот ты идешь по лестнице, ведешь хор уже после репетиции, вот просто в никаком состоянии, дети идут такие же, плетутся, но при этом что-то доедает, кто-то конфету подаренную, у кого был день рождения, что-то напевают, и, ну, это очень классное состояние, и оно мне очень нравится. Что-то может получиться, что-то может не получиться, и, но мне очень нравится такое ощущение, я не люблю уходить с работы вот не усталой, такое бывает. Иногда бывают просто такие технические репетиции, когда ты учишь, так, может быть, монотонно, но в таком спокойном каком-то эмоциональном тонусе. Но, конечно, когда перед тобой большой коллектив, и вот тебе их нужно, ну, так скажем, накачать, да, вот у тебя 60 человек, и ты в них вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. Но, мне кажется, если ты физически здоров, у тебя есть на это силы, то я прям люблю состояние этой усталости и никогда не переживаю по поводу него. Ты потом всегда, эти силы восполняются, и ты воспламеняешься, чтобы дальше что-то делать, продолжать.
1: Елена, хор «Подснежник» часто становится лауреатом престижных конкурсов. Какая из недавних наград стала для вас и ребят самой дорогой? И почему?
0: Ой, это прям сложно ответить, скажу честно. Вы знаете, я воспринимаю, наверное, следующим образом. Дело ведь в том, что каждый год, по сути, из-за того, что у нас меняется 50% состава, это как новый хор. И для меня, наверное, каждая поездка, каждый там какой-то значимый концерт, конкурс и любая награда ассоциируется я бы сказала, с конкретным составом хоровым. Для меня это как разные хоры, как это ни странно прозвучит. Понятно, что, конечно, в широком смысле это все награды Подснежника, но, тем не менее, наверное, это так. У меня есть такая некая эмоциональная привязка. Я очень люблю специальные дипломы. И как хоровые, так и личные. И вообще дети, вот удивительно, именно эти специальные награды, дипломы воспринимают тоже очень тепло. Даже когда они вот хоровые, да, такие, как у меня были дипломы за педагогическое мастерство, была медаль в Казани за лучшему руководителю, либо лучший дирижер конкурса. Дети очень как-то так воодушевленно их воспринимают, не только свои хоровые награды, но и тебя как руководителя. Конечно же, мы помним все награды, вот абсолютно это точно, и даже те, которые, ну, скажем так, не совсем нас порадовали, как хотелось бы, но в любом случае они все наши, все дороги, все в нашей копилочке.
1: Что такое дирижерская магия? Какие вы испытываете чувства, стоя на сцене перед хором?
0: Ну, вообще, я бы сказала, что спектр чувств у дирижера очень велик. Абсолютно точно можно говорить о дирижерской магии. Вот лично я очень ценю момент, когда дети уже очень свободно знают материал, они уже понимают меня, мой жест, мой взгляд. И вот это перерастает в такую степень доверия, когда вот они идут за мной, за моими руками. Я обожаю эту стадию. Она наступает очень нескоро от момента начала репетиции. Наверное, ближе вот к весне, да, вот как-то в середине зимы, весна. Но когда я понимаю, что они идут за мной, они чувствуют меня, я чувствую их. Вот это такая настоящая химия процесса. Вот та самая, наверное, магия, о которой вы говорите, и, наверное, возможно, ради которой все и происходит.
1: Главное качество, которым должен обладать настоящий подснежник?
0: Любить хор.
1: Ваш девиз как педагога?
0: Ну, наверное, не как педагога, а, наверное, вот в целом по жизни я считаю, что никогда нельзя опускать руки даже в самой безнадежной ситуации и все делать с большой любовью.
1: Наш разговор подошел к концу. Но музыка Подснежника продолжает звучать в записях, на концертных площадках и, конечно, в сердцах учеников и их родителей. Елена, что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
0: Я пожелаю, чтобы музыка обязательно была в вашей жизни.
1: Желаем Подснежнику новых творческих вершин и чистых, звонких голосов. С вами были Елена Эдуардовна Японцева и Ирина Васильевич.
2: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, дорогие друзья! На часах 9 утра в эфире православный радиоканал «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Продолжается 16-я седмица по Пятидесятнице и день сегодня постный. Приветствую всех, кто сегодня к нам присоединился. Желаю вам прекрасного дня. Ну и для начала расскажу, что сегодня, среди прочих, мы чтим память священномученика Анфима, епископа Никомедийского, преподобного Феоктиста Палестинского, спосника Ефимия Великого Игумена, а также память блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца. А вот более подробно о тех святых, которых мы сегодня чтим, узнаем через несколько минут из программы «Православный календарь». Она выйдет сразу после выпуска новостей. Затем послушаем девятую кафизму, а в 10.10 Евангелие дня. В 10.20 «Школа православия». Прозвучит очередной урок церковно-славянского языка. В 11.10 передача из цикла «Священник отвечает», «Священники отвечают на ваши вопросы». В 11.25 главы из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского. А в 12.15 передача из цикла «Азбука финансов». В 12.30 звучащая книга «Роман «Жизнь Арсеньева». Очередная часть. Это Иван Алексеевич Бунин. В 13.15 детская Библия, библейские рассказы. Прозвучит очередная часть. В 13.40 у микрофона Виктория Кауган. В 14.20 в беседах о вечном поговорим о том, что такое порча с христианской точки зрения. В 15.10 программа из цикла «Священник отвечает». Затем в 15.30 с радостью передам микрофон Дмитрию Бабушкину. В эфире его передача «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь для тех, кто по каким-то причинам не успел послушать утром. Рассказ о тех святых, которых мы сегодня чтим, а в 16.20 детям о Боге. В 16.40 у микрофона Виктория Кауган. Прозвучит интервью с заведующим музея Павла Бажова Георгием Григорьевым о новом Бажовском словаре. Ну и, наконец, в 17.10 передача из цикла «Гость в студии». Сегодня начнем разбирать житие святых Петра и Февронии Муромских. Вот такие передачи, без сомнения, интересные, разные и познавательные, сегодня вы услышите на наших волнах. Замечательного вам дня, ну а мы с вами скоро встретимся и расскажу вам много чего интересного.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 13 сентября в поселке Верхняя Синячиха прошла встреча для ветеранов и членов их семей в рамках проекта «Своя семья», направленного на создание комплексной системы поддержки семей военнослужащих и ветеранов. Организатором мероприятия выступил иеромонах Серафим Шанин, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям. Встреча объединила разные форматы помощи, чтобы поддержать участников не только практически, но и духовно, и эмоционально. В программе были информационная и организационная поддержка. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Анна Садырина рассказала о работе комитета, действующих мерах поддержки и ответила на вопросы участников. Юридическая консультация. Юрист Наталья Никитина помогла разобраться в правовых вопросах, в том числе с оформлением документов и защитой прав. Духовная беседа. Иеромонах Серафим Шанин провел разговор, призванный помочь найти внутреннюю опору и утешение в непростых переживаниях. Психологическая помощь. Психолог Татьяна Смирнягина создала доверительную атмосферу, где каждый год мог поделиться своими тревогами и получить профессиональную поддержку. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области и при софинансировании фонда президентских грантов. Организаторы подчеркнули, главная ценность встречи в атмосфере сопричастности, где каждого готовы услышать и помочь по-настоящему. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе почтили память челябинского благотворителя и храмостроителя XIX века Петра Ильиных. У памятного креста на территории собора иеромонах Иосиф Реутов совершил литию. Помолиться об упокоении Петра Ивановича собрались прихожане Симеоновского собора и других храмов Челябинска. Петр Ильиных был одним из основных строителей и благотворителей Симеоновской церкви в 1873-1883 годах. Также он известен как храмоздатель Николаевской церкви на монастырской заимке Одигитриевского женского монастыря. После литии в Музее истории православия на Южном Урале состоялась встреча, посвященная памяти Петра Ильиных и других церковных благотворителей Челябинска. Петр Иванович Ильиных скончался 31 августа, 13 сентября по новому стилю, 1896 года и был похоронен за алтарем Симеоновской церкви. И завершение выпуска. 13 сентября в Омске прошел ежегодный крестный ход «Молодежь за традиционные ценности». Крестное шествие началось у стен Успенского кафедрального собора. Крестоходцы прошли через Тарские и Тобольские ворота, набережную Тухачевского, юбилейный мост мимо Серафима Алексеевского храма, храма-часовни и достигли конечной точки маршрута Ильинской горки. Участники сделали остановку у мультимедийного фонтана и подле него совершили молебен. Омская молодежь молилась об укреплении веры в народе, о покровительстве Божьем над нашим городом и страной. Во время шествия люди несли в руках иконы, взятые из дома. Возглавил крестный ход председатель отдела по делам молодежи Омской епархии иерей Олег Лукин. В шествии приняли участие студенты и преподаватели омских вузов, участники омских православных молодежных клубов «Навигатор», «Маяк», «Ника», фольклорного ансамбля «Сретение», а также прихожане храмов города. В конце пути, после соборной молитвы, каждого ждали кружка теплого чая и угощение. Ничто так не укрепляет молодые сердца в вере, как молитвенное единство и общее дело. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 17 сентября по новому стилю или 4 по старому. И сегодня святая память пророка Моисея, Боговица, жившего примерно в 16 веке до Рождества Христова. Мученицы 1 века Ирмиании. Святых 3 века священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, мучеников Урвана, Прилидиана, Эполония и матери их Христодулы. Также мучеников 4 века Вавилы Никомедийского и с ним 84 отроков, мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского в 1911 году. Второе обретение и перенесение мощей святителя Митрофана Воронежского в 1989 году. Собор воронежских святых, преподобно-мученика Парфения, игумена Кизилтарского 19 века, новомучеников, священномученика Петра Зимонича, митрополита Добробоснийского, священномучеников Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Ильи Измайлова, пресвитеров, преподобно-мученика Стефана Кускова, иеромонаха, мучеников Василия Ежова, Петра Ланского, Стефана Митюшкина и Александра Блохина, мученицы Елены Черновой. Прославляется икона Божией Матери Неопалимая Купина. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, в день памяти пророка Моисея хочется поговорить об удивительном образе Божией Матери Неопалимая Купина. Что же он означает и откуда такое название? И вот какой сюжет мы находим в Ветхом Завете в книге «Исход». «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». С этого началось спасение евреев из Египта. Христианские же богословы увидели в образе несгорающего куста образ Девы Марии, человека, через которого к нам пришел Господь Иисус Христос, то есть начало спасения нас из плена греха, духовного Египта. А так как куст, Купина по-славянски, горел и не сгорал, как и Богородица осталась Девой после рождения Спасителя, то эти два образа объединились, и Пресвятая Дева стала называться Неопалимой Купиной. Неопалимая Купина изображается иногда в виде объятого пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь с младенцем на руках. Но это изображение встречается редко. Гораздо чаще изображается восьмиугольная звезда, окружающая Деву Марию. Звезда составлена из двух четырехугольников. Один окрашен в красный цвет, во образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, в зеленый. В углах иконы четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел, а также архангелы с теми символами, какие усваивает им церковное предание: Михаил с жезлом, Рафаил с алавастром, Уриил с огненным мечом, Силофиил с кадилом, Варахиил с виноградным гроздьем и Гавриил с веткой благовестия. В руках Пречистой Девы помещается еще иногда, кроме младенца, лестница, прислоненная верхним концом к плечу Богоматери, знамение того, что она возвела человечество от земли на небо. Пишут иногда еще врата и жезл, символ Спасителя, называемого в церковных песнях жезлом от корня Иисеева. Одна из наиболее древних икон неопалимой Купины находится в Московском Благовещенском соборе. Она принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. Думаю, каждый, кто имел возможность общаться с людьми, жившими или живущими в сельской местности, могли слышать разнообразные рассказы о чудесном избавлении от пожара заступничеством Пресвятой Девы и ее помощью через образ неопалимой Купины. Конечно, грешно было бы думать, что Дева Мария не может помочь безо всякого образа или не может спасти от пожара своей казанской иконой. Но Божий промысел таков, что некоторая специфика икон на духовном уровне все-таки существует. И особенно это касается образа Купины. Видимо, его особая иконография внушает в сердца людей такую веру в способность благодати Божией побеждать все силы природы, что выходят старушки с иконой навстречу лесному пожару, а он и отступает. Особенно важно отметить, огонь – это та сила, что в Ветхом Завете не раз сопровождала явление Господа и ангелов. Да и сам пожар воспринимается людьми часто как суд Божий за грехи людей. Не будем этого забывать. И будем молиться, братья и сестры, Господу нашему Иисусу Христу, чтобы сохранил Он нас от пожаров и суд свой праведный переменил на милость. И да поможет нам в молитвах к Сыну Своему Пречистая Дева. Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси, обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющи, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоя солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний, приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком, очи Его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе, благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глас хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огнь и воду, извел есины в покой, внидо в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей, всесожжение тучно вознесу тебе, с кадилом и овны вознесу тебе, волы с козлы,
«Придите, услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовил Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубей непосребрение, и между рами ее блещание злато, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысячи гобзующих, Господь в них в Синае во свете, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих, рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли, заповедь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки, хотящие брани, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу,
Воспойте, Господи, ви, вошедшему на небо небесе на востоке, седаст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облаках, дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям Своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я. Углибов в темени глубины, и низь постояние. Приидох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, ванми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы. За нейго же Ты поразил еси, те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Бог и Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющие мне благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое,
аж и нищ есмь, и убог. Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой еси ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные моя души, недуг и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришед и неправедное призвати, но грешное в покаяние, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави мя на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала девятая кафизма. Читал диакон Сергий Нежбард.
2: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
3: В Екатеринбурге 10 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках работы Международного фестиваля молодежи, который стартовал 11 сентября в Екатеринбурге, оборудована православная часовня. Об этом в своем МАКС-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 13 сентября, сразу же после проводов в аэропорту Кольцова, прибывавший в уральской столице великой христианской святыни ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского, святой царской семьи и врача-страстотерпца Евгения. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, рассказывающий о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов миссионерского, молодежного и отдела религиозного образования и катехизации, чтобы каждый желающий мог помолиться или задать вопросы о православной вере, узнать много интересного об уральских святых и о городе Святой Екатерины. Комната открыта для всех участников форума, независимо от вероисповедания. 14 сентября во время пребывания на площадке Международного фестиваля молодежи в Экспо митрополит Евгений также посетил выставочные павильоны, интерактивные зоны, пообщался с участниками фестиваля и представителями медиасообщества. Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Форум объединил 10 тысяч участников из 191 страны. В течение недели молодые лидеры со всего мира будут обмениваться идеями, искать решения глобальных проблем, а в свободное время заново открывать для себя Россию и Средний Урал. Далее в этом выпуске. 12 сентября в городе Апатиты Мурманской области состоялось открытие и освящение мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому, святым подвижникам, просиявшим на русском севере и ставшим духовными покровителями Кольской земли. Изображение разместили на стене дома номер 3 на улице Жемчужной в районе храма Иверской иконы Божией Матери. Освящение совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В историческом событии, приуроченном к 60-летию Апатитов, приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бова, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, духовенство Мурманской епархии, горожане и гости города. Авторами проекта стали московские художники-монументалисты Софья Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник Артур Шувалов. Мурал стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», который реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии компании ПАО «ФОС Агро». И в завершении выпуска. 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Донецке состоялся второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле», сообщает официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии. Открытие началось с торжественного построения. Фестиваль открыл атаман Объединенного казачества Донбасса Вадим Анатольевич Жмурин. Юных казаков приветствовал советник главы республики по делам казачества Пономаренко. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощения для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Тургии читается Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказала ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Дорогие братья и сестры, сейчас обратимся с вами к словам поучения святителя Феофана Затворника. Что подвигло сирофеникиянку прийти к Господу и быть столь неотступной в прошении? Сложившийся образ убеждений, убеждена была, что Спаситель силен исцелить дочь ее, и пришла к Нему. Убеждена была, что Он не оставит без удовлетворения прошение ее, и не переставала просить. Убеждение — итог всей жизни, воспитание, ходячих мыслей, впечатление от окружающего, от встречаемых учений и разнообразных случаев и занятий в жизни. Под действием всего этого работает мысль и доходит до известных убеждений. При этом надо иметь во внимании, что всюду есть и отсюда теснится в душу человека истина Божия. Истина лежит в сердце человека. Истина Божия отпечатлена на всех тварях. Есть истина Божия в обычаях и нравах человека. Есть она и в учениях больше или меньше. Но всюду же есть и ложь. Кто от истины, тот собирает истину и полон убеждений истинных, спасительных. А кто не от истины, тот собирает ложь и полон убеждений ложных, заблуждений пагубных. От человека ли зависит быть от истины и не от истины? Всякий разберись сам, а между тем суд Божий всех ожидает. Заключает свое поучение святитель Феофан Затворник.

0: Звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. В этом учебном году, так же, как и в прошлые годы, мы займемся объяснением богослужебных текстов, то есть будем изучать церковнославянский язык через лексические, грамматические толкования, некоторые другие пояснения к богослужебным текстам. В прошлом учебном году мы разбирали тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Это первый из двунадесятых праздников, празднующийся в церковном году. Двунадесятые праздники – это 12 главных праздников православной церкви, 12 праздников, посвященных событиям священной истории, истории нашего спасения. А церковный год начинается 1 сентября по старому стилю. Служба новолетия, то есть богослужение, посвященное началу Нового года, совершается именно 1 сентября по старому стилю, что соответствует 14 сентября нового стиля. И в допетровскую эпоху, до реформ императора Петра I, точнее до 1700 года, датой начала Нового года у нас в российском государстве было именно 1 сентября. Потом Петром I Новый год был перенесен на 1 января, чтобы Новый год в России был тогда же, когда он в европейских странах наступает, но в церковном уставе служба новолетия осталось 1 сентября по старому стилю, а праздник Рождества Пресвятой Богородицы празднуется 8 сентября по старому стилю, что соответствует 21 сентября нового стиля. Таким образом, это первый из числа двунадесятых праздников в церковном году, и событие, которому он посвящен, это также первое событие в ряду событий священной истории. Все события, которым двунадесятые праздники посвящены, если мы посмотрим, то события Рождества Богородицы, то есть рождения Богородицы, Девы Марии, это, конечно, первое среди этих событий. Такое совпадение, первый праздник в году и первое из числа событий священной истории. Ну, правда, рождение Богородицы, рождение Девы Марии не описано в Священном Писании, и богослужебные тексты, говоря об этом событии, опираются на предание, которое было зафиксировано в так называемых апокрифах, апокрифических писаниях, то есть таких писаниях, рассказывающих о Христе, о Богородице, которые не были Церковью включены в состав Священного Писания Нового Завета по той причине, что они содержат какие-то недостоверные рассказы, вероучительные искажения. Но, тем не менее, что касается вот этого сюжета рассказа о рождении Богородицы, то есть подробности этого рассказа о том, что родители ее звали Иоаким и Анна, о том, что Анна была бесплодной до старости, и Дева Мария была вымоленным, особо дарованным ребенком, подобно тому, как это происходило в Ветхом Завете с Сарой, женой Авраама, в Новом Завете с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя. Также это произошло с Анной, матерью Девы Марии. Ей по особой милости Божией был дарован этот ребенок. Все эти подробности, содержащиеся в апокрифических писаниях, церковь приняла. О них говорят тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Поскольку, хотя вот этот рассказ отсутствует в канонических Евангелиях, в Священном Писании Нового Завета, но, вне всякого сомнения, родители той, которая была избрана Богом для того, чтобы стать матерью Христа, Спасителя, родители той, которую мы почитаем как честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов, как поется в известном церковном гимне, церковной молитве. Родители ее, вне всякого сомнения, были великими праведниками и достойны большого почитания. Это что касается самого события Рождества, рождения Пресвятой Богородицы. О дате праздника нужно сказать. Мы сказали, что это 8 сентября старого стиля. Дата эта, так же, как и даты других богородичных праздников, была установлена, как считают историки, в связи с тем, что в эти дни происходило освящение богородичных храмов в Святой Земле. То есть даты — это, конечно, условные. И, кроме того, мы упоминали о том, что 8 сентября по старому стилю соответствует 21 сентября нового стиля, так называемый старый календарный стиль. Это юлианский календарь, который со времен Римской империи до конца XVI века, до 1582 года, был календарем, принятым во всех европейских странах. Потом римским папой была проведена календарная реформа, был введен григорианский календарь. Сейчас именно этот календарь действует и в европейских, и во многих других странах. В нашей стране он был введен с 1 февраля 1918 года, и даты в нем отличаются на 13 дней от юлианского календаря. Поэтому, поскольку юлианский календарь, старый стиль, иначе говоря, остается богослужебным календарем Русской Православной Церкви, то служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы в богослужебных книгах датируется 8 сентября, и прибавляем 13, получаем 21. 8 сентября старого стиля соответствует 21 сентября нового стиля, 21 сентября григорианского календаря. В наших уроках мы комментируем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение — это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно состоит из соединения вечерней и утренней в одно неразрывное последование. В современной приходской богослужебной практике название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность богослужения, а не на его продолжительность. Но в древности действительно эта служба «всенощное бдение» занимала всю ночь или же, по крайней мере, значительную часть ночи, но сейчас это название указывает на большую торжественность службы, а продолжительность, можно сказать, невелика по сравнению с теми древними всенощными бдениями, ну или хотя бы даже с такими всенощными бдениями, которые и сейчас еще совершаются в некоторых монастырях. Но в приходских храмах продолжительность значительно короче за счет сокращения количества богослужебных текстов по сравнению с тем, что предписывается церковным уставом, за счет, к примеру, более быстрого пения и так далее. Итак, всенощное бдение, богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается 20 сентября вечером. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. Но в современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой соединение вечерней и утренней, то есть служба, называемая утренней, переносится на вечер предыдущего дня. И поскольку в прошлом учебном году мы разобрали часть богослужебных текстов, исполняющихся на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, то в этом учебном году начинаем не сначала, а с того места, на котором остановились в прошлом учебном году. Это канон, значительной частью службы, которая называется «Утренняя», и в данном случае с праздником Рождества Богородицы, входит в состав всенощного бдения. Значительной частью этой службы является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, имеющее строго определенную структуру, состоящая из ряда разделов, которые носят название «песнь». Нумеруются эти песни как первая, третья, четвертая, пятая, далее до девятой, то есть их девять с пропуском второй песни, то есть фактически их восемь, но нумерация с первой по девятую, поскольку вторая песнь пропускается по определенным причинам. Каждая песнь канона ориентируется в своей форме, в своем содержании на определенный поэтический фрагмент Библии, так называемую библейскую песнь. Пятая песнь богослужебных канонов ориентируется на песнь пророка Исаии, которую мы находим в 26 главе книги пророка Исаии. Это фрагмент с 9 по 19 стихи 26 главы. В церковнославянском тексте книги пророка Исаии начинается эта библейская песнь такими словами: «От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». В переводе Юнгерова: «От ночи дух мой стремится к тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на земле». Этот стих, эти слова из 9 стиха 26 главы книги пророка Исаии имеют богослужебное употребление в будние дни Великого Поста, то есть в дни с понедельника по пятницу. Возглашение этих слов на утренне заменяет возглашение «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне», заменяет возглашение вот этих слов 117-го псалма. И вот данная библейская песнь пророка Исаии является библейской основой для пятой песни богослужебных канонов. Песнь канона состоит из нескольких строф, первая из которых носит название «Ирмос», а последующие носят название «тропари». Значит, одно из значений литургического термина «тропарь» — это строфа в песне канона. Слово «ирмос» иногда переводят как «связка». Это действительно такая строфа в песне канона, которая ближе всего с точки зрения своей формы и содержания подходит к тексту библейской песни, часто содержит цитаты из соответствующей библейской песни и таким образом представляет собой связку между тропарями и библейским текстом, текстом библейской песни, такое переходное звено. И «Ирмос» пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а эта служба имеет в своем составе два канона. Сегодня обращаемся к пятой песне первого канона. Текст «Ирмоса», то есть первой строфы, следующий: «Сеннописанный мрак гаданий разорив и верных прибытием истины, Бога отроковицею озарив сердца и нас светом Твоим Христе настави». Здесь, в этом достаточно сложном тексте, мы видим упоминание о свете. О свете говорит и библейская песнь, на которой основывается пятая песнь богослужебных канонов. Значит, библейская песня из 26 главы книги Исаии: «От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли. Дух мой от ночи стремится к тебе, Боже, «Ибо свет – повеления Твои на земле». Мы видим здесь упоминание о свете в Ирмосе, пятой песне первого канона, тоже есть это упоминание о свете. Такая формальная, чисто внешняя близость Ирмоса к библейской основе, соответствующей песни канона к библейской песне, вот это обязательное условие для Ирмоса. Профессор Скобланович, русский литургист, который в начале XX века написал комментарий к службам ряда двунадесятых праздников, в том числе к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, делает следующее пояснение к пятой песне первого канона из этой службы. Цитата: «Ирмосы этого канона будут рассматривать различные ветхозаветные прообразы празднуемого события. Посему этот Ирмос предупреждает о настоящем характере и значении прообразов. Это были только тени и гадания, исчезнувшие перед тем светом самой истины, какой представляло собой появление на земле Бога от раковицы. Светом, наставление в коем мы просим у Христа». Конец цитаты. Итак, действительно, вот здесь, в тексте Ирмоса, мы видим противопоставление, антитезу мрака и света. «Сен написанный мрак гаданий разорив, и верных прибытием истины, Бога от раковицею озарив сердца, и нас светом Твоим, Христе, настави». О мраке и свете здесь упоминается. Разберем теперь подробнее. «Сен написанный мрак гаданий разорив». Характерной особенностью церковнославянских текстов, как правило, является очень буквальный перевод греческого оригинала. Наше православное богослужение было написано на греческом языке изначально, точнее, на древнегреческом, на том, который являлся литературным языком в Византии. Это относится ко всем богослужебным текстам, за исключением служб русским святым и тем иконам Божией Матери, которые в России почитаются. И, соответственно, церковнославянские тексты представляют собой переводы с греческого. И в современной, в послениконовской редакции, той, которая используется в нашем богослужении середины XVII века, после реформы патриарха Никона, перевод, как правило, в большинстве случаев довольно буквальный. И вот здесь слово «сеннописанный», первое слово этого Ирмоса, представляет собой кальку, то есть перевод слова по частям, с греческого слова «скиографон». Вот мы видим здесь, видим и слышим греческие слова «скиа», что значит «тень», и корень греческого слова «графо», что значит «писать». И таким образом «скиографон», вот буквальный перевод, то есть перевод слова по частям, «сеннописанный». «Сень» в переводе с церковнославянского на русский «тень». В свою очередь церковнославянское слово «сень» — это перевод греческого слова «скиа», а это греческое слово в Новом Завете употребляется часто в значении предвестие, предзнаменование, смутное очертание. Вот, например, в первом стихе 10 главы послания к евреям читаем: «Сень и мый закон грядущих благ, а не самый образ вещей. На всякое лето теми же жертвами их же приносят выну, никогда же, может, приступающих совершите». В русском переводе «закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Первый стих 10 главы послания к евреям апостола Павла. Здесь речь идет о том, что ветхозаветные жертвы представляли собой тень будущих благ, то есть именно прообраз, предзнаменование. той жертвы, которую принес за нас Иисус Христос. Таково в Новом Завете значение греческого слова «скиа» и, соответственно, церковнославянского слова «сень». И вот здесь мы читаем «сеннописанный мрак», то есть мрак, в котором ветхозаветные люди видели очертания вот этих будущих благ, того, что совершил Господь ради нашего спасения, неясные очертания, сень, предзнаменование. Надо сказать, что в русском языке существует термин «скиография». Это техника живописи, которая используется для создания теней на изображении. Здесь в греческом тексте «ирмоса» как раз это слово греческое «скиографон», то есть тот мрак Ветхого Завета, в котором были различимы тени, вот эти самые «скиа» — тени того, что будет совершено Господом для нашего спасения. «Гадание» — сеннописанный мрак гаданий — это еще одно церковнославянское слово, значение которого необходимо прокомментировать. Оно является переводом греческого слова «энигма» — загадка, намек, иносказание. В новозаветном употреблении это также смутный образ, неясное очертание. И вот в Ветхом Завете как раз эти неясные очертания, эти гадания, смутные образы были видны древним евреям, которые поклонялись тогда истинному Богу. «Сеннописанный мрак гаданий разорив». В греческом тексте употребляется слово со значением «рассеяв». «Рассеяв» — мрак, содержащий эти тени и образы. «И верных прибытием истины, богоотроковицею, озарив сердца», то есть «озарив сердца верных». Прибытием, то есть появлением, явлением истины через богоотроковицу, если к греческому тексту обратимся, то там найдем выражение «диатис теопедос». Предлог «диа» как раз имеет значение «через». Можно перевести «через богоотроковицу», но славянский текст переводит творительным падежом «богоотроковицу». Заключительные слова «ирмоса» «и нас светом Твоим, Христе, настави». «Настави» — это перевод греческого слова «катодигисон». Мы видим здесь корень слова «одигос» — «путь». Оно, это греческое слово, нам известно, например, по названию иконы Богородицы «Одигитрия», «путеводительница». И таким образом «настави» имеется в виду именно «путь укажи», «наставь на путь истинный». Итак, текст этого «ирмоса» «сеннописанный мрак гаданий разорив и верных прибытием истины богоотроковицею, озарив сердца и нас светом Твоим, Христе, настави». Профессор Скобланович предлагает такой перевод: «рассеяв теневую неясность гаданий и озарив сердца верных пришествием истины через богоотроковицу, путеводи и нас, Христе, светом Твоим». Ну, прочитаем еще дониконовскую редакцию этого текста, которая используется и сейчас современными старообрядцами. «Яко сень писанного мрака, гадание, разорь, и верных с бытием истинным, богоотроковицы ради, озарив сердца, и нас светом Твоим, Христе, настави». Вот текст в каком-то отношении может быть даже более сложный, чем современный церковнославянский текст, но в то же время здесь вот мы видим выражение «богоотроковицы ради», что ближе к греческому «через богоотроковицу», с бытием вместо прибытием, то есть совершением истины, с бытием истинным. Здесь родительный падеж греческого существительного, которое означает «истина», родительный падеж переведен притяжательным прилагательным с бытием истинным, то есть совершением, осуществлением истины. «А сень писанного мрака гадание разорь», то есть «разорив» или «рассеяв», «гадание», то есть «неясный образ», «к как тень мрака, писанного мрака, то есть изображенную тень. Таков дониконовский вариант этого текста. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.
0: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. При поддержке патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе открыли первую православную школу трезвости. Она начала работу при социальном отделе Донецкой епархии. С 10 по 12 сентября по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в Донецкой епархии прошла серия мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости. В мероприятиях приняли участие и представители патриаршей гуманитарной миссии. Итогом трехдневной поездки специалистов стало торжественное открытие первой Донбасской православной школы трезвости. А 10 сентября в Свято-Троицком соборе Донецка прошло собрание духовенства Троицкого и Георгиевского благочиний, в котором приняли участие около 30 священников. В тот же день для студентов Донецкого национального технического университета прошла открытая беседа о новых вызовах современного общества, цифровых зависимостях, игромании и влиянии искусственного интеллекта. 11 сентября, в день памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, в храме в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Шахтостроитель была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма и руководитель Донбасского православного общества трезвения протоиерей Евгений Пейков. После богослужения состоялась встреча представителей общества с гостями из Москвы. А 12 сентября состоялось торжественное открытие школы трезвости. Преподаватели курса школы представили свои программы, связав их перед этим в единую концепцию, главная задача которой – помочь человеку не просто отказаться от употребления, но и восстановить социальные связи, укрепить семейные отношения и воцерковиться. Программу школы разработали протоиерей Евгений Пейков и его супруга Анна, которые являются дипломированными практикующими психологами. Она включает программу 12 шагов, катехизацию и христианскую семейную психологию. На каждом этапе к обучению может присоединиться любой желающий. Занятия будут проходить еженедельно. Формат включает 3 урока по 45 минут. Программа рассчитана на учебный год, но построена блоками, что позволяет присоединиться к обучению с любого момента. Напомню, что сегодня в России действует более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Ну и к другим сообщениям выпуска. Брянские сестры милосердия прошли стажировку в больнице святителя Алексия. В обучении приняли участие более 20 человек. Мероприятие состоялось по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Представители всех сестричеств Брянской епархии прошли стажировку в Московской больнице святителя Алексия. Главным событием программы стало вручение свидетельств о присвоении профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными сестрам, успешно окончившим программу. После вручения свидетельств Алексей Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия, провел для гостей экскурсию по территории больницы. Затем сестры Брянской епархии посетили больничный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Далее программа продолжилась в Марфомариинской обители, где для сестер была организована экскурсия по музею и территории обители. В рамках обучения брянские сестры милосердия прошли стажировку в паллиативном отделении. Они ознакомились с практиками ухода за тяжелобольными. Также участники стажировки обсудили планы дальнейшей совместной работы с больницей святителя Алексия и вопросы организации патронажной службы. Таким образом, эта стажировка стала важным этапом в развитии брянского сестричества. Ведь Брянский регион является приграничным и испытывает на себе все тяготы этого положения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных.
1: На телефонной связи сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Так ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Смотрим, что пришло на сегодня. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, я люблю читать заметки этнографов. В основном в таких книгах описаны всякие мистические верования и народный магизм. Не вредит ли моей душе такое чтение?
2: Я думаю, что нет. У святителя Василия Великого есть ответ на этот вопрос. Он описывал увлечение некоторых людей античной литературой и задавался вопросом, нужно ли это все читать христианину. Он сделал такой вывод, что нужно брать все полезное, например, там из каких-то даже античных повествований, что-то о героизме, о дружбе, о любви, о преданности, о верности и так далее, но нужно отказываться от рассказов о языческих лжебожествах, о их таких разных там блудных приключениях и всем остальном. То есть вот Василий Великий говорил, что нужно брать полезное. Если вы берете полезное из этого всего, да, пожалуйста, читайте. Если для вас это, например, какая-то инструкция к действию, как устраивать магические обряды, то, конечно же, не читайте. Поэтому можно выносить полезное и из такой литературы. Поэтому постарайтесь полезное оттуда выносить.
1: Еще один вопрос. Здравствуйте, подскажите, как помочь подруге? Она замужем, но брак неудачный. Муж на нее кричит, не уважает, позволяет себе толкать ее иногда и так далее. При этом они венчаны. Она часто жалуется мне, грустит и плачет. Я бы посоветовала ей развестись, но ведь это грех. Или мне просто слушать и ничего не говорить и не советовать.
2: Я думаю, что она сама может принять решение, что ей по-настоящему нужно. И все-таки давать совет тут нужно очень деликатно, очень аккуратно, потому что мы все равно не знаем всей той ситуации, которая, может быть, и не нужно давать никаких советов, просто ее выслушивать и все. То есть вот как бы на этом и ограничиться. То есть вообще подруга-то сама от вас чего хочет? Просто чтобы вы ее выслушивали или же чтобы вы давали какие-то там ей развернутые советы. Что касается того, что брак венчанный, то для нас развод является такой же трагедией, как и в венчанном браке, и в невенчанном браке. То есть мы это воспринимаем как одинаково в данном случае, поэтому какой-то специфической особенностью венчане здесь не накладывают. То есть развод также является какой-то определенной духовной катастрофой, и наличие венчанного брака это никак не меняет. Попробуйте пообщаться, попробуйте предложить, может быть, что-то более интересное, чем развод. Может быть, действительно нужно понять причину, то есть почему там муж так не относится, какая причина. То есть попробуйте с ней поговорить, выявить как бы причину, почему оно так получается. Вот я думаю, лучше всего могли бы помочь вот именно в таком формате.
1: Ну и последний вопрос. Здравствуйте, в нашем храме разместили большой баннер с призывом на военную службу. Он меня смущает, потому что церковь отделена от государства и против войны. Мне кажется, это неуместное место для такого плаката. Сказала об этом настоятелю, но он от меня отмахнулся. Можно ли пожаловаться на это в епархию, потому что я считаю, что храм не место для военных плакатов?
2: Я бы посоветовал вам познакомиться с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Это прекрасный раздел, называется «Война и мир». Вообще, если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что сам Господь говорит, что нужно отдать кесарю, то есть правителю кесарева, а Богу отдать Богова. То есть наша церковь, она не выступала с пацифистских позиций. То есть у нас очень много святых воинов, у нас очень много людей, которые воевали за свое отечество. Это великие полководцы, например, святой Александр Невский, святой Дмитрий Донской и многие-многие другие. Кстати, святой праведный Федор Ушаков, адмирал тоже вспоминается. Поэтому я вот лично, отталкиваясь от мнения Священного Писания, не вижу в этом чего-то ужасного, то есть в том, что этот плакат был размещен. Поэтому давайте познакомимся и с Священным Писанием вот именно в данном контексте, и, соответственно, с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Что касается того, писать ли жалобу в епархию или не писать, я вот, например, в увеличении количества документооборота тоже не вижу особого смысла. Я думаю, что, скорее всего, получите ответ вот примерно в таком же ключе, что вот есть цитаты из Священного Писания, и, соответственно, есть также и позиция церкви, выраженная в основу социальной концепции Русской Православной Церкви.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а посредством телефонной связи на ваши вопросы отвечал председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

Злые люди шипят, обнаглели попы и жируют на скорби народной. Я скажу им в ответ, знаю многих таких, кто встает и ложится голодным. Знаю многих отцов,

неразумных и грешных. Злые люди кричат, распустились попы, барынь-матушек в лексусах возят. Я скажу им в ответ, знаю многих других, на руках своих чад к храму носят.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло,

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах.

сигнальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывая.

знает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Великие достижения хорошего послушника. Те, которые послушны и не огорчают своего старца, наследуют ангельские венцы. Через послушание монах получает великую благодать. Апостол Павел, хотя и проповедовал среди мирян, указывал на первую из всех добродетелей – послушание, говоря, что своим духовным преуспеянием мы должны доставлять радость духовникам, ибо они бдят о душах наших. Ибо не полезно огорчать и печалить тех, кто подвизается ради спасения наших душ. Если в послушании мы не обретаем духовной пользы и внутреннего мира, значит, с нашим послушанием не все в порядке. Значит, что-то от нас ускользает. Получая какие-либо наставления старца, послушник не должен думать, что это простые советы обычного человека. По сути, это заповеди Господни, хотя об этом и не говорится так явно. К примеру, старец дает наставление. «Чадо мое, будь послушным». Держи Иисусову молитву и прогоняй плохие помыслы сразу, как только они придут. Потому что чем дольше они остаются в уме, тем больше оскверняют душу. И если ты не прогонишь их сразу, от продолжительного времени собеседования с ними они оставят после себя пятна скверны и зловония. Или еще, если ударят в било, тотчас спускайся в церковь на службу. Или... В церкви во время службы не ходи туда и сюда, но терпеливо стой в своей стасидии и переходи с места на место только в случае крайней необходимости. Если монах не слушает советов и увещаний старца, то он пребывает в непослушании. Неужели тогда старец должен так прямо, безоговорочно настаивать «Я заповедую тебе это и вот это», дабы монах устрашился и был послушным? Разумеется, нет, ибо такие повеления даются старцам лишь в строго определенных случаях. Когда человек приходит в монастырь для того, чтобы стать послушником, то совершенно очевидно, что он делает это не ради игумена или самих стен монастыря. Явно, что он приходит в обитель ради любви Христовой и спасения своей души. Но поскольку он не увидит Христа, чтобы оказывать ему послушание напрямую, Христос оставляет своего представителя, игумена в монастыре, чтобы то послушание, которое человек желает оказать Христу, он оказал игумену. Каждый духовный пастырь носит в себе образ Христов. И так, насколько он послушен духовнику, настолько он послушен и Христу. Страшный грех, когда человек кощунствует над иконой Христа, Божией Матери или святых. Мы полагаем, что хуже греха и нет. Икона представляет божественное лицо, мы ей поклоняемся и лобызаем ее, и это поклонение относится к самому тому лицу, которое изображено на ней. Живую икону Христа носит в себе духовник, слушаться и почитать которого послушнику заповедуется ради одной только любви Христовой. Не ради личности старца, ибо он может быть и грешным человеком, может быть достойным гиены, как я. Но послушание имеет совсем другой смысл. Оно относится прямо ко Христу. И поскольку любовь Христова призвала нас прийти сюда подвизаться и спасти свои души, мы должны всячески стараться стяжать эту важнейшую добродетель послушания, которая именуется совокупной добродетелью, ибо хороший послушник, безусловно, через умерщвление своей воли окружен стеной из многих других добродетелей и подвигов. Мой святой старец, чтобы укрепить нас в послушании, вере и любви к своему духовному отцу, в числе прочего рассказывал и следующий случай, приключившийся однажды на Катунаках. Один послушник очень любил своего старца и во всем поступал по его воле. Как-то они пошли в Корею. Там старец тяжело заболел и захотел вернуться в свою келью. Тогда послушник взял его на плечи и так нес на себе несколько часов, и, преодолев горный хребет, принес его на Катунаки, туда, где они жили. По прошествии некоторого времени этот послушник завязал тесную духовную связь с одним монашеским братством, которое жило выше их в скиту святого Василия, где у отцов был устав причащаться без предварительного поста. Этот отец захотел оставить своего старца и уйти монашествовать к ним. Несмотря на то, что он был схимником, он пожелал уйти от своего старца. Старец ему говорил: «Не уходи». Тот отвечал: «Нет, уйду». «Чадо мое», — снова сказал ему старец, — «не уходи. Приближается Пасха, останься здесь, чтобы нам вместе отпраздновать воскресенье». «Нет, уйду сейчас», — перечил тот. Однажды старец потерял терпение и говорит ему: «Чтоб тебя черт побрал». На следующий день на носу этого монаха вскочил огромный чирий и быстро начал раздуваться. Наконец он пришел к отцу Артемию, врачу-самоучке, вылечившему когда-то старца Иосифа и меня. Монах показал ему чирий, но отец Артемий не смог вылечить его. Так он вернулся с ним обратно. Через 3-4 дня чирий еще больше набух, потом лопнул, пошел гной, и этот монах был уже недалек от смерти. Местные отцы говорили ему: «Примирись со своим старцем ради любви Христовой, возьми его благословение с собой на тот свет, получи от него прощение». «Нет», — говорил он в яром ожесточении, как бесноватый, и в конце концов, перед тем, как испустить дух, он бил себя в грудь и кричал: «Проиграл, проиграл, проиграл я игру за свое спасение». Очень много подобных историй рассказывал нам старец Иосиф, ибо он застал многих старых монахов. В святоотеческих книгах написано об одном хорошем послушнике, которому старец каждый день после повечерия преподавал наставления о послушании и о том, что нужно для спасения. Однажды за разговором старец заснул. Тогда дьявол начал искушать послушника помыслами и говорил ему: «Уходи, ведь старец заснул. Что ты сидишь? Иди и ты отдыхать, ведь ты устал», и тому подобное. «Как я пойду?» — думал послушник. «Я должен взять на это благословение старца». «Но старец теперь спит», — снова говорил ему помысл. «Ничего, я подожду», — отвечал монах. Помысл борол его 7 раз, чтобы он ушел, но монах остался непоколебим. Через несколько часов, когда уже приблизилось время для утренни, старец проснулся и, увидев своего послушника перед собой, говорит ему: «Ты еще не пошел отдыхать? Я не мог, старца, без вашего благословения. А почему ты меня не разбудил?» «Ничего страшного, старца, я просто старался все делать по благословению и ждал вас». «Хорошо, давай теперь отслужим утреннюю, а потом ты пойдешь и хорошенько поспишь». Так и было. Когда старец после утренней снова заснул, ему было видение, что он находится в ослепительно ярком месте, где был лучезарный престол, над которым сияли 7 прекраснейших венцов. Недоумевая, старец размышлял: «Интересно, чей это престол? Видно, какого-нибудь великого преподобного и святого мужа. И какие суровые подвиги он должен был совершить, чтобы заслужить эти венцы?» И вот, когда он так стоял, к нему подошел один священнолепный муж и сказал: «Чему ты дивишься, отче? Удивляюсь я светлости престола, и мне кажется, что он принадлежит какому-то великому святому». «Нет», — возразил тот, — «это престол не какого-то великого святого, а твоего послушника». «Разве это возможно?» — говорит старец. «Он еще совсем молодой и только недавно пришел к мне, и ему уже даны и престол, и венцы». «Конечно, престол дан ему с того момента, когда он всецело предал себя в послушание, а 7 венцов вчера вечером, когда он противостоял помыслам и победил». Когда после видения старец пришел в себя, то позвал своего послушника и спрашивает его: «Чадо мое, какие помыслы были у тебя вчера?» — говори. «Ничего у меня не было, отче. Никакого плохого помысла я не имел. Не помню ничего такого. Ну-ка подумай получше, вспомни все по порядку». Немного погодя, испытав самого себя, послушник сказал: «Ах да, старче, вчера после повечерия, когда вы заснули, меня 7 раз борол помысл без благословения оставить вас и пойти отдохнуть, но я противостоял им и, как видите, ждал вас». «Хорошо, чадо мое, иди». И понял старец, что его послушник приобрел эти 7 венцов вчера вечером, когда боролся и победил помыслы. Слово о послушании второе. Пример нашего Спасителя, столь смирившего себя, научает нас тому величию, которое таит в себе таинство послушания. Послушание — это не только послушание старцу, но и последование всякой заповеди Божией. Внешне повелевает старец, но в духовном смысле сначала повелевает Бог своими заповедями, говоря, например: «Чти отца твоего и матерь твою». Если человек совершает послушание, то впоследствии он собирает плоды его. Христос смирил самого себя, оказав послушание своему небесному Отцу. Он был послушлив, как обычный человек, чтобы научить нас высочайшей добродетели смирения, ибо без смирения никто не может приблизиться к Богу. Мы видим, что в раю, когда Адам и Ева исполняли послушание и сохраняли заповедь Божию не есть от запретного плода, они были счастливы. Они были царями всех земных тварей, господствовали над всем, чувствовали и видели Бога. Это было самое блаженное время их жизни. Над ними простирался покров Божий. Никто их не беспокоил, никто их не предавал осуждению. Они свободно ходили по раю без страха, без мучения совести. Почему? Потому что они еще не впали ни в какое прегрешение пред Богом. Но впоследствии, будучи свободными, они употребили во зло свою свободу и захотели приступить заповедь, а приступив ее, согрешили пред Богом. Сразу же после преступления совесть возвысила свой обличительный глас. Тотчас после падения она начала удручающе беспокоить их души. Из этого ясно, что угрызения совести явились следствием преступления и греха. После преступления первозданные люди оказались в тупике. Они услышали голос Бога, ходящего по раю, говорит Писание, и, убоявшись, скрылись от Него. Но почему прежде, когда они еще не провинились пред Богом, они не боялись Его? Может быть, тогда Бог не гулял по раю? Разве только теперь Он приблизился к ним, как к преступникам? Неужели Бог раньше не посещал их, когда они были истинными Его чадами? Посещал, но тогда они не боялись Его, потому что их не обличала совесть, которая была спокойна и мирна. Почему и сами они пребывали в мире? Итак, когда Бог гулял по раю, они скрылись, ибо убоялись Его. Бог же говорит им: «Адам и Ева, где вы? Куда вы скрылись?» Что они теперь скажут Ему? «Адам, где ты спрятался?» «Я убоялся, — говорит Адам, — я услышал, что ты ходишь по раю, и убоялся. Но почему же ты боишься меня? Ты боишься своего отца, своего творца, своего благодетеля, который по безграничной божественной любви отдал тебе весь рай? Ты боишься, что я к тебе подойду? К тебе приближается счастье, источник жизни, радости и мира, и ты боишься? Да, — говорит Адам, — я боюсь, потому что согрешил. Но я не виновен. Ева, жена, которую ты дал мне, она меня подвигла и подстрекнула, чтобы я приступил заповедь твою и ел от запретного плода. Ева, — спрашивает Бог, — почему ты прельстила своего мужа? Почему ты ела от запретного плода? Я невиновна, — отвечает Ева, — змии, которого ты сам сотворил и который живет у нас в раю, это он сказал мне, что если я съем от этого плода, то стану равный Богу и познаю добро и зло». Здесь сразу видны сплошной эгоизм и пререкание. От эгоизма в сердце и в уме произрастает его горький плод. Пререкание, которое восстает против Бога и косвенно возлагает ответственность на Него. Поскольку Бог не увидел покаяния и не услышал, чтобы праотцы попросили прощения, Он тут же повелел изгнать их из рая. Этот диалог между Богом и первозданными людьми дает нам ценнейший урок и научает о том, что когда человек приступает к Божью заповедь, Господь не покидает и не наказывает его сразу же, а сам первый приближается к нему. Но как приближается? Да, сегодня человек не может слышать Бога, как он ходит рядом с ним, как услышал его Адам. Однако я очень хорошо его слышу, когда он через совесть обличает меня и говорит мне: «Здесь ты сделал плохо, там поступил нехорошо. Почему ты это сделал?» Так через совесть Бог взывает к нам: «Покайся, ведь ты немощный человек». Человек удобно преклонен ко греху, легко падает и легко поддается влиянию. Он изменчив и ненадежен. Бог все это знает, ведь это Он, твой Творец, Он сделал тебя человеком, но Он дает тебе и благодать покаяния, Он дает тебе силу подняться. Почему ты не встанешь, когда Он обличает тебя через совесть и писаниями побуждает к покаянию, а ты не каешься? Тогда начинаются осуждения и наказания. Теперь перейдем к нашей жизни. И здесь мы снова увидим, что когда человек живет в послушании, он живет счастливо. Совесть его не обличает, не досаждает ему и не доставляет никакого беспокойства. Когда же он не слушается, тогда совесть обличает его и говорит: «Здесь ты поступил нехорошо». Эгоизм кричит: «Нет, все нормально». А совесть снова вторит: «Ты должен покаяться». От этого в душе начинается беспокойство, брань, и человек чувствует обличение в душе. Но у хорошего послушника не бывает такого состояния, и он живет в мире и спокойствии, с благой надеждой будущего вечного воскресения по Богу. Здесь мы живем в Кеновии, где все происходит в определенном порядке, по определенному закону, установлению, дисциплине, наставлению и послушанию. Если послушник плохо соблюдает порядок, наставление, заповеди, как Бога, так и старца, то он внутренне испытывает обличение совести. Святые отцы с таким усердием хранили послушание, что даже спрашивали: «Хорошо ли я делаю, выпивая 10 глотков воды?» Что это значит? Они желают научить нас тому, с какой точностью мы должны слушаться поучений и наказов старца. Святые отцы также говорят нам о том, что мы становимся посмешищем пред Богом, ангелами, людьми и бесами, если, отрекшись от родителей, мира и свободы, мы живем в монастыре и спорим из-за иглы, нитки или еще из-за какой-нибудь ничтожной вещи. Мы пообещали Богу самоотречение. Что такое самоотречение? Это отречение от страстей и всех своих хотений. Но когда мы творим свою волю и без благословения ищем сделать свою жизнь комфортнее и удобнее, разве исполняем мы тогда послушание? Если за одно праздное слово мы ответим перед Богом, то за исполнение своей воли неужели не дадим Ему строгий ответ? Став монахами, мы дали обет самоотречения и послушания до смерти. Но как мы оправдаемся, когда в оный день станем предсмиренным Иисусом, явившим совершенный образец послушания, и Он покажет нам язвы от гвоздей и следы распятия и скажет нам: «Вот насколько я был послушен Небесному Отцу. Я отсек ни пожелание иглы, ни пожелание нитки, ни нежелание исполнить малое приказание, я отсек свою волю даже до смерти и смерти крестной». Если нас обличат, к примеру, в том, что мы творим свою волю, мы внезапно приходим в смущение, и внутри нас начинается брань. Когда что-то препятствует исполнению нашей воли, в нашей душе происходит вселенский переворот. Но мы видим Христа, когда Он получает повеление и говорит: «Если возможно, да минует меня чаша сия, да совершится спасение человека иным путем». Отец же отвечает: «Нет, шествуй через крест и Голгофу. Да будет воля Твоя». Поэтому будем внимать своей совести и не будем ничего делать без ведома старца, ибо сейчас мы успокаиваем себя, творя свою волю. Сейчас мы наслаждаемся этим, сейчас мы исполняем то, что желает наше сердце. Но придет час, наступит момент, когда мы окажемся в затруднительной ситуации, и тогда вспомним свою предшествующую жизнь и будем просить время для покаяния и исправления, но будет уже слишком поздно. Поэтому исправимся теперь, когда мы еще можем исправиться. Не будем ничего делать без благословения. В Патерике есть рассказ о том, как одна монахиня пришла в огород и без благословения сорвала и съела лист салата. Через это в нее вошел бес, и она начала бесноваться. Позвали игумена, чтобы он исцелил ее. Старец запретил бесу и сказал: «Почему ты вошел в сестру?» «Я не виноват», — говорит бес. «Я просто сидел на салате, а она меня взяла и проглотила». В эту монахиню бес вошел ипостасно, в то время как в нас, когда мы творим те же самые дела и похотения, он входит в нас по-другому, находя себе повод через нашу вину. И последнее гораздо хуже, ибо тот бес сразу был выявлен и изгнан старцем, и монахиня исцелилась. Но когда мы приступаем к заповедь, тогда бес остается невидим, и это хуже. Святые отцы говорят: «Невелико дело изгнать беса из человека, велико, однако, победить беса страсти». Святой может изгнать беса, но для того, чтобы искоренить страсть, требуется личный подвиг. Поэтому не будем трудиться напрасно, заблуждаться и терять время, полагая, что мы шествуем монашеской стезей и находимся в послушании, и, будучи преступниками, самодовольно успокаивать себя. Возможно, нас обольщает помысл, а точнее самонадеянность. И мы в отношении своих поступков думаем так: «Это ничего не значит, нет ничего страшного и в другом. Эх, невелико дело, если я сделаю по-своему». В действительности же это преступление божественного закона. Не будем забывать, что, несмотря на наши попытки приспособить его под себя, закон Божий неизменен и непоколебим, и однажды он будет приведен в исполнение, когда мы предстанем на суд.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Астрахани и Воронеже открыли памятники святому адмиралу Федору Ушакову. С 11 по 13 сентября этого года сразу в двух городах России открыли памятники-бюсты выдающемуся российскому флотоводцу. 11 сентября монумент был торжественно открыт и освящен в городе Астрахань, напротив Дома офицеров Каспийской флотилии. Дата открытия была выбрана не случайно, так как именно 11 сентября отмечался День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием святого Федора Ушакова у мыса Тендра в 1790 году. Уточняется также, что памятник-бюст был передан Астраханской области в рамках проекта по сохранению исторической памяти и популяризации образа святого праведного воина Федора Ушакова. А спустя два дня, 13 сентября, еще один памятник-бюст святому адмиралу открыли в городе Воронеж. На открытии собрались военнослужащие, священнослужители и множество горожан. И в этом городе установка памятника выдающемуся флотоводцу также оказалась не случайной. В 1769 году молодой Федор Ушаков служил на Якорецкой судостроительной верфи, которая располагалась именно на территории современной Воронежской области. В рамках открытия монумента в городе состоялся большой крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Ну и к другим новостям выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. 13 сентября этого года святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь иконы Божьей Матери Седмиезерная, патриаршего подворья в подмосковных Мытищах, на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора. В дарного освященному храму первосвятитель передал икону Спасителя и состоялось вручение патриарших наград тем, кто особо потрудился и оказал помощь при возведении храма. Всем участникам богослужения в этот день вручили иконки Божьей Матери Седмиезерная. Строительство храма велось за счет добровольных пожертвований. В его стены вкладывались именные кирпичики каждого жертвователя. Храм вместимостью до 300 человек возведен под руководством члена-корреспондента Российской академии художеств, потомственного архитектора Андрея Оболенского. Храм двухэтажный, с антресолью, хорами, звонницей. Его высота по максимальной отметке больше 31 метра. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, ну а в студии сегодня вместе со мной за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. На календаре четверг, 17 сентября. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Итак, расскажу вам о тех программах, которые сегодня днем, вечером до полуночи составят вам прекрасную компанию у нас в эфире. Некоторые программы будут выходить в повторе, чтобы вы выбрали наиболее удобное время для их прослушивания. Совсем скоро передача из цикла «Азбука финансов». Узнаем очередные секреты финансовой грамотности. В 12.30 главы из романа Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13.15 детская Библия, библейские рассказы. В 13.40 у микрофона Виктория Кауган. В 14.20 поговорим о том, что такое порча с христианской точки зрения. В 15.10 программа из цикла «Священник отвечает». Священники отвечают на ваши вопросы. В 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин. Его передача «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь. В 16.20 детям о Боге. В 16.40 интервью с заведующим музея Павла Бажова Георгием Григорьевым. В 17.20 гость студии. Поговорим про житие святых Петра и Февронии Муромских. В 18.05 Николай Носов «Приключения Незнайки», вторая часть. В 18.30 в гостях у Ольги Мануйловой Елена и Татьяна Милины. В 19.10 «Мамины вести». С ними нас познакомит Марьяна Ильина. В 19.30 «Звучащая книга», в 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 «Вечернее молитвенное правило». В 21 час 40 минут «Псалмы» с 91 по 95. В 22 часа 10 минут передача из цикла «Азбука финансов». В 22.30 «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23.30 «Школа православия». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, у нас интересно.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Инфляция. Почему растут цены и кто может их сдержать? Если цены постоянно растут, значит, в стране инфляция. Разбираемся, в чем причина такого положения дел. Может ли инфляция быть полезной и как ее контролируют?
2: Что такое инфляция?
1: Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие дешеветь, а третьи вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время повысило акцизы на алкоголь, цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь чуть-чуть.
2: Как измеряют инфляцию?
1: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. Это несколько сотен товаров и услуг, практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги ЖКХ. В ней также есть мебель, техника, строительные материалы, игрушки и даже корма для домашних животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон, а раньше их цены не учитывали при расчете инфляции. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается официальной инфляцией.
2: Почему говорят, что инфляция снижается, если цены растут?
1: Инфляция – это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же растут. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые месяцы. Инфляция бывает нескольких видов. Низкая – до 6% в год. Такая инфляция комфортна и для потребителей, и для предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться. Именно на таком уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран. Умеренная – от 6 до 10% в год. Она опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. Высокая, галопирующая, от 10 до 100% в год. Она создает нестабильность на рынке. Людям и компаниям сложно планировать свое будущее. Гиперинфляция. Цены растут на сотни и тысячи процентов. В особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн. В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году – более 2500% в год.
2: Почему растет инфляция?
1: Инфляция может расти по многим причинам. Рассмотрим некоторые из них. Причина первая – увеличение спроса. Случается,

0: становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров, прекращения или временной приостановки работы компаний-производителей, действий монополиста на каком-то рынке. Это тоже ускоряет рост цен. Причина третья – ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции. Причина четвертая – высокие инфляционные ожидания. Когда люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они зачастую начинают менять свое потребительское поведение, покупают товары впрок и меньше сберегают. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. Компании, со своей стороны, начинают повышать цены на свою продукцию. Например, производитель сыра ждет, что цены на молоко вырастут. Чтобы покрыть свои будущие расходы на сырье, он заранее начинает поднимать цену на свой товар. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг. Все ждут роста цен, и цены растут именно потому, что люди этого ждут. Высокая инфляция – это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Люди принимают очевидные финансовые решения, избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывая в ценные товары, недвижимость, покупают иностранную валюту. Становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов. Обычно высокая инфляция еще и малопредсказуема, разгоняется или движется скачками. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты. Невозможно планировать наперед, а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и экономики в целом. Но когда цены постоянно идут вниз, ситуация тоже не так хороша, как могло бы показаться. Такое явление называется дефляцией или отрицательной инфляцией. Она останавливает развитие экономики. Люди перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого сворачивают производство.
1: А нельзя ли просто заморозить цены, чтобы они не росли и не падали?
0: Может показаться, что зафиксировать цены на определенном уровне – хорошее решение. Но такое искусственное вмешательство в экономику может привести к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. Производители не будут понимать, сколько товаров производить, магазины – сколько закупать. А в результате покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков. При замороженных ценах возникает дефицит. Часть товаров приходится не покупать, а доставать. Кроме того, товары станут хуже. Чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качеством. Именно по этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство.
1: Какой должна быть инфляция в России?
0: Лучший сценарий для экономики – стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. Возможность строить долгосрочные планы – залог развития экономики. Эксперты считают, что 4% в год – оптимальный уровень инфляции для России. Он позволяет бизнесу развиваться, а людям планировать покупки и сберегать, не боясь, что доходы и сбережения обесценятся.
1: Кто и как сдерживает инфляцию?
0: Движение денег в экономике регулируют центральные банки. В нашей стране это Банк России. С помощью инструментов денежно-кредитной политики центробанки могут контролировать инфляцию. В 2014 году Банк России объявил, что главной целью денежно-кредитной политики в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции. То есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цен вблизи 4%. В 2015 году инфляция поднималась до двузначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели. И в 2017-2020 годах она находилась вблизи тех самых 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за

0: вследствие пандемии коронавируса. С конца февраля 2022 года, после введения зарубежных санкций, инфляция разогналась с новой силой, так как внешние условия для российской экономики кардинально поменялись. В этот момент поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен помогли экстренные меры Банка России. Например, регулятор резко поднял ключевую ставку, из-за этого выросли проценты по вкладам и кредитам. Люди стали меньше тратить деньги и больше откладывать. Спрос на товары сократился, и это способствовало замедлению роста цен. Тот же инструмент воздействия на инфляцию Банк России применил и в 2023 году, когда после временного снижения ключевой ставки темп роста цен ускорился. Санкции нарушили бизнес-процессы многих предприятий. Им потребуется время, чтобы заменить цепочки поставок сырья и комплектующих, наладить новые каналы сбыта. Пока бизнес адаптируется к изменившимся внешним условиям, цены могут расти. Но сейчас регулятор совместно с правительством работает над тем, чтобы период высокой инфляции не затянулся, и она постепенно вернулась к целевому значению 4%.
1: Почему же мне говорят, что официальная инфляция снижается, а я этого не чувствую?
0: Есть несколько причин. Причина первая. Ваша потребительская корзина отличается от корзины Росстата. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, а корзина не учитывает этого. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой. Причина вторая. Инфляция может быть разной в разных регионах страны. Например, если в вашей области активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты питания будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если ваш район вдруг стал центром курортной жизни, цены на основные продукты и товары, скорее всего, вырастут. Причина третья. Об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это мало повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их цены не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики. Причина четвертая. Все дело в восприятии. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую талику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все. Оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского, можно с помощью калькулятора инфляции. Такой сервис есть на информационно-просветительском интернет-портале Банка России finkult.info. В калькуляторе надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг, и вы увидите, как за последний год изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины, а также сможете сравнить динамику личной и официальной инфляции. Личная инфляция может заметно отличаться от официальной, и это совершенно естественно. И если ваша персональная инфляция оказалась выше официальной, это означает, что у кого-то другого она окажется ниже. Даже если ваша личная инфляция не совпадает с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидной, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда официальная инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения. В целом, инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Поэтому большинство центральных банков мира, в том числе и Банк России, таргетируют инфляцию. Другими словами, Центральный банк заранее сообщает, какой уровень инфляции считает оптимальным для страны в среднесрочной перспективе и стремится приблизить рост цен к этой цифре.
1: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
3: Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена. Мне хотелось отдыха и работы. И лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами и планами, и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в «Орел». Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый «Орел», город Лескова и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную, но почернел, похудел, как цыган, побывавший на 5 ярмарках. Столько ходил пешком, столько плыл по Днепру. И все на палубе, в радостной жаре солнца, блеск воды, раскаленной пароходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот, выйдя в «Орле», я велел вести себя в лучшую гостиницу. Были пыльные сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой в городском саду духовая музыка. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в «Орле» с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из-за реки, то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески. Мне даже странной показалось, что ночь большая, покойная и чистая кровать. Темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному, чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час. Утро было жаркое, главные улицы белые, голые, была еще пуста. Влад с этим обилием и густым утренним солнцем густо и важно благостно звонили к обедне в тяжкой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, он гудел даже во мне во всем, я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по-утреннему свежих, прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция «Голоса», спросил, далеко ли она у встречного. «Вон там, в 2 шагах», — сказал он мне, и я вдруг почувствовал сердцебиение. «Сейчас буду в редакции». Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще и, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал большой, низкий и необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и усеянный рваными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернью черной блестящей икры. И от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел, всем тем, что тотчас же стало для меня и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. «Тут типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, с круглой, густо заросшей свинцовым ежом головой мальчишка. «Сюда, пожалуйте!» И я, волнуясь, поспешил за ним, назад в сени, и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной. А потом в столовой, совсем по-домашнему, за кофеем. Меня то и дело угощали и расспрашивали. Сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках. Звали сотрудничать в «Голосе». Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно чудесного знакомства. Несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась. Услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: «А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями. Моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами до локтя открывавшими их молодые круглые руки. Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мух, горестей, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее. Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбнее и внимательнее, заговорила проще и живее, чем Оболенская. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки, в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями. Во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад. Даже в то, наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку. А хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. А Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно изумленный, как быстро все это произошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности. Начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал «Орел» как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки, и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в 2 часа, всего за час до моего поезда. И потому мой новый друг, хозяйка голоса, которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытие того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, среди всяких знатных представителей города и губернии. Фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих рис и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением. Так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами. А потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона, тотчас вслед за тем мягко и точно остановившегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше всего гордой и легко откинутой назад головой, в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко и красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз? Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна. И вот Франция, юг, средиземные зимние дни. Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. На горизонте впереди высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс, левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает в сад, волнует жесткую длинную листву пальм. Сухо, знойно, холодно, точно в могильных венках шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно. Встретиться всего 2 раза в жизни, и оба раза в сообществе смерти. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск. К вечеру как будто стихает. В 4 часа я уже на мысу, иду дальше. Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов по длинному проспекту. Наконец, вот и оно, это большое старинное поместье. И этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада. За раскрытыми настежь воротами в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом. Это первое, что жутко, эти так широко и свободные для всякого, раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них. Аллея пуста, все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий. пустые возле крыльца. Сюда? Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь. Внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых 10 лет, и что поражает меня, как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной вся моя прежняя жизнь. Светлоглазого, русого офицера в гимнастерке, в погонах. В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу в желтом дубовом саркофаге большой желто-серый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую. Посидевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно. Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные красно просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно сияющие люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину завешенным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, в боках расширенная. В глубине угла за гробовым возглавием робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка. Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью и страшен тем, что в нем заключен еще другой цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража. Шашки наголо к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Посидевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта кажется теперь велика. Так детски худы и узки стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой, рыже-серой черкеске, лишенной всяких украшений, только георгиевский крест на груди, с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинной и плоской, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия у пальмовых ветвей и венков, прислоненных к нему. Тотчас же вслед за тем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие, облачается в ризу священник. В руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей. Как все это уже привычно мне теперь. Это негромкое стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся, о преснопамятном рабе Божием. Я все еще думаю о том, кто когда-то в жаркий солнечный день был на вокзале в Орле. Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о благоверном государе, великом князе, новопреставленном в сонме всех чающих Христово утешение и ждущим теперь покою тишины блаженной памяти, уповающим неосужденным предстать у страшного престола Господа славы, и аеже проститесь ему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим». Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску, видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже 10 лет мной невиденные. «Образ есть мне изреченные Твоей славы, ущедри создание Твое, Владыка, и вожделенное Отечество подашь мне». Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как во время прощания после панихиды последняя из числа близких ему прощалась худенькая высокая девушка вся в черном с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно, любовно, на минуту закрыв легким концом своей вуали край саркофага и старчески детское плечо в черкеске. Стремительно несется мистраль. Ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то. Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом. Над головой разверзается черно-вороненное в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед. Вперед. Я кладу на себя медленные крестные знамения, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной. В дачном кресле, ночью на балконе, океана колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской, есть ли тот, кто этой дачей спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует.

0: Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева». 15-серийная версия книги. Читал Андрей Смоляков. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Все частные клиники Смоленской области добровольно отказались делать аборты. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, в которой совершались бы аборты. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. На встрече с патриархом Кириллом, которая прошла 10 сентября этого года в Даниловом монастыре Москвы, глава региона отметил, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Ну и к другим новостям выпуска. 30-летняя жительница Нового Уренгоя родила сына прямо на борту самолета. Схватки у нее начались во время полета из Красноярска, где женщина проводила отпуск. Первую помощь будущей маме оказали бортпроводники. Экипаж заранее предупредил аэропорт Нового Уренгоя, поэтому после посадки самолет уже встречали фельдшер аэропорта и бригада скорой помощи. Медики осмотрели женщину и поняли, что времени на дорогу в роддом нет. Роды решили принять прямо в салоне самолета. На свет появился мальчик весом 2900 и ростом 51 сантиметр. После родов маму и новорожденного доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для женщины это третий ребенок. Дома новорожденного ждут старшие дети 3 и 5 лет. Ну и последнее сообщение выпуска. В Белгороде открыли инклюзивный храм. В нем тактильные иконы, кропотливым трудом вырезанные из дерева, шрифт Брайля на табличках навигации и сурдопереводчик для слабослышащих и глухих на язык жестов. Чин освящения храма в честь святого мученика Иоанна Воина уже совершен. Инициатива построить полностью инклюзивный храм в Белгороде прозвучала более года назад. Его решили создать в парке памяти, знаковом для белгородцев месте, где в годы Великой Отечественной войны были погребены тысячи безвинно убиенных. Ранее в этом парке находилась часовенка. Таким образом, храм стал логичным и гармоничным дополнением к парку. Специально для храма были созданы 29 уникальных тактильных икон. Строился храм на средства мецената-предпринимателя Михаила Несвитайла. И именно появление этого духовного центра стало началом преображения всего парка памяти. Например, прямо перед храмом будет создан каскадный фонтан. Мемориальную зону, посвященную памяти павших, сделают более величественной. И в целом парк обновят, и он будет более зеленым и комфортным. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Гедеон. После смерти Иисуса Навина народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За это Господь допустил мадианитянам победить израильский народ. Через 7 лет израильтяне вновь обратились и воззвали к своему Господу. Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя — Гедеона. Гедеон считал себя слабым, но Бог сказал ему: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гедеону разрушить жертвенники идолам, которые были у его отца. Гедеон взял 10 человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили священное дерево, которое было при нем. После этого Дух Господень объял Гедеона, и он стал собирать многочисленное войско против врагов Израиля. Но до сражения Гедеон попросил у Бога знамение о том, что он избрал его на спасение израильтян. Господь дал ему знамение, которое он попросил. Шерсть, которую Гедеон расстелил на гумне на ночь, стала мокрой, а земля вокруг была сухой. А в следующую ночь наоборот. Земля вокруг шерсти была мокрой, а шерсть была совершенно сухой. Тогда Гедеон на следующий день расположился со своим войском напротив мадиамского стана. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад». Гедеон сделал так, и возвратилось 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Но Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. Большинство из них становились на колени и пили прямо из реки. Только 300 человек локали воду из горсти. Бог сказал Гедеону: «300 локавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши». Так и случилось. Господь сотворил великое чудо. 300 израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком множестве, как саранча. Книга Судей, главы 6 и 7. Силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там, Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские ворота вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору. Книга Судей, глава 13.

0: ничего не могли с ним сделать.
1: Однажды они попросили женщину по имени Далида, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы.
0: Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда она стала каждый день умолять его и тяготить своей просьбой. От этого тяжело становилось Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну, сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила, и я стану таким же, как и все люди».
1: Услышав это, Далида усыпила его и позвала филистимлян.
0: Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него. Филистимляне сковали его двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили молоть в доме узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу, прославляя его и говоря: «Бог, то есть их идол, наш, предал в руки наши врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». И когда они развеселились, то сказали: «Позовите нам Самсона, пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь. О Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь дом, и все бывшие в нем погибли. Книга Судей, глава 16, стихи с 15 по 30. Руфь и Наиминь. В те дни, когда израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле иудейской. Поэтому один израильтянин вышел со своей женою и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился далеко в другой стране, где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток от Мертвого моря. Имя человека того — Елемелех, имя жены его — Наиминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хелион. И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, а другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Наиминь решила возвратиться в родную иудейскую землю, так как услышала, что голода там более нет, и что Бог дал народу хороший урожай. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Но Наиминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа

0: простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась пойти с нею, перестала уговаривать ее. Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить ее в одиночестве. Пусть же ее поступок будет примером для нас. Руфь, глава 1, стихи с 1 по 17. Руфь на поле Ваоза. На имени Руфь шли, доколе не пришли, в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наиминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Однажды Руфь пошла в поле, владельцем которого был родственник Наимини по имени Ваос, и стала собирать оставшиеся и упавшие после жнецов колосья. Владелец поля услышал, что это невестка Наимини, которая оставила своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал отбрасывать и оставлять за собой колосья и не обижать ее. Затем Ваос сказал Руфи: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Добрая и кроткая Руфь ответила ему: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вскоре Ваос женился на Руфе, и она родила ему сына. И говорили женщины Наимини: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наиминь дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. Давид был великим израильским царем. О нем мы еще прочтем. Руфь, глава 1, стихи с 19 по 21, глава 2, стихи с 1 по 16, глава 4, стихи с 13 по 17. Молитва Анны. Среди народа израильского в городке Раме был человек по имени Елкана. Его жену звали Анна. У нее не было детей, и это очень печалило ее. Каждый год в положенные дни ходили они из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу. В Силоме был небольшой храм Господень. Когда они приходили в храм, они там молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана любил свою жену, и ему было ее очень жаль. Однажды, когда они снова пришли в храм Господень в Силоме, и Анна плакала, Елкана сказал ей: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И вошла Анна в храм, дом Господень, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Господь услышал молитву Анны, и она родила сына. Первая книга Царств, глава 1, стихи с 1 по 18. Анна посвящает Самуила Богу. Анна назвала своего сына Самуилом. Когда мальчик подрос, она привела его в храм к священнику Илии и сказала: «Я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Сказав это, Анна поклонилась милосердному Богу, благодаря и прославляя его в молитве: «Возрадовалось сердце мое в Господе. Я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним». Анна оставила маленького Самуила в храме со священником Илием, и там он возрастал и обретал благоволение перед Господом и перед людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм новую одежду, и он служил в ней перед Господом. Первая книга Царств, глава 1, стихи с 25 по 28. Глава 2, стихи с 1 по 10, 18, 19 и 26.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье», репортаж. С вами Виктория Кауган, и сегодня мы отправимся в Центральную библиотеку имени Герцена. Повод для этого есть, и он действительно, несмотря на раннюю осень, по-настоящему летний. Здесь состоится мастер-класс сотрудницы библиотеки Татьяны Максимовой. Мастер-классы Татьяна Геннадьевна проводит 2 раза в месяц в библиотеке имени Герцена. И хочется отметить, что это уникальная возможность прийти и насладиться творчеством. Данные художественные встречи проводятся абсолютно бесплатно. Для этого необходимо взять с собой хорошее настроение и свои материалы. Сначала я поговорю с Татьяной Геннадьевной, потом мы услышим фрагмент мастер-класса и комментарии активных участниц.
1: Здравствуйте, Виктория!
0: Сегодня будет необычный мастер-класс. Уходит лето, уже конец августа, и у нас морской пейзаж. Расскажите, в какой технике будем творить и что для этого нам надо. У нас сначала хорошее настроение.
1: Да, конечно, хорошее настроение и обязательно материалы свои. Ну, у нас обычно со своими материалами приходят, и мы пишем сегодня морской пейзаж гуашью. Такое замечательное морское побережье с пальмой, с лазуревым морем и белым песком.
0: Мы решили именно морской пейзаж. Какой-то есть смысл? Или, может быть, это то, что еще не было пройдено участниками мастер-классов?
1: Ну да, в принципе, у нас пока еще не было этой тематики. Мы еще не рисовали море. Пейзажи мы уже рисовали, а морской пейзаж впервые.
0: Татьяна Геннадьевна, я с собой взяла акриловые краски, акварель и гуашь. Что в этот раз нам понадобится?
1: Сегодня нам понадобятся гуашевые краски и обязательно тоненькую кисточку нужно и большую кисточку побольше формата. Мы будем писать именно гуашью, потому что это самая легкая техника, а акварелью писать очень сложно. Да, ну для новичков я имею в виду.
0: А почему не акрилом? Вот, например, акрил я приобрела тоже вместе с акварелью и ношу с собой на всякий случай все.
1: Ну, для акрила там нужна специальная палитра тогда и специальная бумага. То есть там должно быть грунтованное акрилом бумага. Ну, желательно все-таки на холсте писать, либо, ну, в принципе, на бумаге тоже можно, но лучше все-таки гуашью. И, ну, смотрите, если у вас есть желание, можете акрилом рисовать. В принципе, по бумаге, я думаю, тоже можно.
0: Художественный мастер-класс сколько раз в месяц проводится или раз в месяц?
1: Ну, мы проводим 2 раза в месяц. Одинаковые мастер-классы.
0: 2 раза в месяц.
1: Большая, да, много желающих. И поэтому мы 2 раза в месяц проводим один и тот же мастер-класс. Обязательно по записи. Мы можем пригласить, конечно же, всех желающих. Но просим приносить свои материалы. И также нужно обязательно записываться заранее.
0: Бесплатные мастер-классы, но со своими материалами. То есть кисточки, краски, пожалуйста, приносим свои.
1: Все верно.
0: На сентябрь проанонсируйте, пожалуйста, что будем писать, рисовать, творить в сентябре.
1: В сентябре мы будем писать работу, замечательную иллюстрацию «Котик на прогулке» в стиле Юрия Васнецова. «Путешествие в детство» такое проделаем.
0: Спасибо вам большое за комментарий. И что пожелаем всем людям, всем участникам мастер-класса?
1: Ну, я, конечно же, хочу пожелать, чтобы всегда в вашей душе оставалось лето, солнышко, тепло, чтобы было так же тепло у вас в душе, как и на нашем прекрасном пейзаже.
0: Спасибо вам большое. Тепла в душе, кстати.
1: Да, тепла в душе и солнышко. Да, Виктория, конечно же, присоединяйтесь к нам обязательно и тоже поучаствуйте в нашем мастер-классе.
0: Спасибо вам. Спасибо.
2: Сначала мы рисуем карандашом, потом мы рисуем небо. Градация должна быть, да? Чем выше небо, тем оно более темное. Ближе к горизонту оно все светлее, светлее, светлее. Мы с вами добавляем. Потом мы рисуем дальнюю вот эту полоску дерева, что я расскажу, да, в процессе. Вот этот бережочек зеленый, потом море, песочек, линия берега, да? Потом пальму начинаем рисовать с веточками. И потом уже добавляем детали. Итак, самое первое, что мы делаем, это размечаем нашу линию горизонта. Если ее разделить, например, точку на 3 части, то море у нас рассмотрение. Можете сделать чуть больше его, да? Либо так же, как у меня, либо чуть есть. И мы с вами прямую линию проводим. Если вам сложно провести прямую линию, построить с линейкой, либо можете взять другой листочек, да, с помощью которого вы тоже прочистите линию. Так, пожалуйста, запишитесь вот в этом списочке. Хорошо? И занимайте то место, где у вас разложены листы. Итак, линию мы с вами проделаем, прямую линию горизонта. Затем мы обозначаем вот этот бережок цветной, да, который зарос деревьями. Он у нас такой волнообразный, потому что деревья, они не просто, да, вот каждый раз тут, если вы собираете, некоторые пунктики, он какие-то самые ниже, какие-то чуть выше. А затем рисуем дальние горы на горизонте, они у нас тоже интересны, есть будут разные высоты. И тоже большая красота. Так как мы с вами нарисовали, мы
3: Сидим, а можно ваши попробовать
4: вверху-то синее с какой-то, или это...
2: Мы с вами начинаем с неба красить. Я здесь тоже нарисовал, действительно, все разные темы. Как это мы с вами начинаем закрашивать небо. Мы с вами берем синий цвет и смешиваем его с белым. Например, взять два синих. Если у кого-то есть голубая краска, да, можно голубую использовать. Смотрите, чтобы небо слишком светлое. должен быть, не должен быть. И еще хочу такой нюанс сказать, что у меня на экране немножко цвета другие, да? Вот здесь оригинал, видите? И небо не очень темное. То есть вы смотрите больше на оригинал, чем на экран.
0: Как вас зовут?
5: Меня Елена зовут.
0: Вы сегодня пришли на мастер-класс.
5: Да.
0: Почему решили поучаствовать? Впервые или нет?
5: Я не впервые. То есть, как бы, наверное, год как бы я хожу на
0: уже год.
5: Да, на эти занятия. То есть они как бы помогают мне как бы быть наиболее как бы что ли спокойной. Просто как бы получается. Просто у меня мама ушла, как бы. И
0: вас отвлекает это?
5: Да, то есть это помогает как-то восстановиться.
0: Спасибо вам за комментарий. Что всем пожелаем? Наверное, вот на таких занятиях восстанавливать свою нервную систему, свое здоровье, да. И встречать новых друзей, наверное.
5: Ну, наверное, добра, мира, как бы все мы. Ходите на мастер-классы, то есть они помогают как-то как бы отвлечься и уже как бы снова включиться в жизнь, как бы это, и все увидеть в солнечном, что ли, луче.
0: А сейчас я поговорю с участницей мастер-класса Анной. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктория.
0: Вы сегодня впервые пришли на художественную встречу в библиотеку имени Герцена. Почему вы здесь?
6: Да, все верно, сегодня первый раз. Очень заинтересовала именно тематика морского пейзажа. Захотелось попробовать порисовать гуашью.
0: Как успехи? И что удалось на данный этап сделать уже? Наверное, почти все.
6: Да, очень понравилось. Сейчас уже почти заканчиваем. Осталось какие-то последние детали. Действительно, понравилось, что была пошаговая инструкция, было на что опираться, все подробно и интересно объясняли. Я давно не рисовала, и действительно, в этом процессе ты находишься прямо вот в таком релаксе, вдохновении. Очень понравилось.
0: Насколько вот с точки зрения психологии помогает творчество восстановиться? Вот у нас сегодня что, суббота, да?
6: Угу.
0: Мы 5 дней работали и сейчас рисовали. Насколько мы сейчас восстановили свою ресурсность?
6: Арт-терапия – это действительно работает, когда рисуешь, задействуется моторика, и действительно наш мозг отдыхает и переключается на творческий процесс, что помогает отвлечься и расслабиться.
0: С кем вы сегодня пришли?
6: С мамой.
0: Вместе рисовали?
6: Да.
0: Помогло это как-то почувствовать себя ребенком еще?
6: Немножко, да.
0: Будете ли посещать подобный мастер-класс?
6: Да, конечно, мне очень понравилось. Буду рада прийти снова. Всем рекомендую. Это тем более абсолютно бесплатно. Только нужно взять с собой необходимые материалы для работы. Большое спасибо нашему мастеру Татьяне Геннадьевне. Она очень отзывчивая и внимательная. Всем поможет, подскажет. Было очень приятно с ней работать.
0: Настоящий талант.
6: Да.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о художественном мастер-классе от сотрудницы Центральной библиотеки имени Герцена. Мы рисовали морской пейзаж в технике гуаши. А библиотека приглашает всех на 2 бесплатных мастер-класса. Сказочная иллюстрация в стиле Юрия Васнецова. Мастер-класс состоится, но нужна предварительная запись. Телефон библиотеки. Код города +7 343 257 84 08. 18 и 19 сентября, это пятница и суббота, в 15:00. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. Приглашаем всех в эту замечательную библиотеку. До свидания.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Начался Свято-Симеоновский крестный ход. 14 сентября этого года из Алапаевска в 18 раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божьей Матери, возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад. Лес, болото и сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая села Рычково и Меркушино. Всего паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. В конечной точке верующие планируют добраться к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Свято-Симеоновский крестный ход – это одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы проходят под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавляют это шествие. Этот крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. По пути присоединятся верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирска и других регионов России. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию будут присоединяться жители области. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского были перенесены из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант пути. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот год состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты и возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Ну и к другим сообщениям выпуска. На площадке Международного фестиваля молодежи, который сейчас проходит в Екатеринбурге, действует православная комната-часовня. Фестиваль стартовал 11 сентября этого года в Екатеринбурге, и там была оборудована православная часовня. 13 сентября этого года, сразу же после проводов в аэропорту Кольцово, прибывавшей в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского и святой царской семьи. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, который рассказывает о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов – миссионерского, молодежного, отдела религиозного образования, чтобы каждый желающий смог помолиться и задать вопросы о духовной жизни. Комната открыта для всех участников форума, вне зависимости от вероисповедания. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
1: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, бурик грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровска Татьяна.

0: испытывается батюшка?
1: Да. Ну, конечно же, порча есть. Это испорченность с грехом. Если человек ведет достаточно, так сказать, образ жизни отвлеченный от заповедей Божьих, от выполнения каких-то нравственных норм, то он становится испорченным. Как правило, за это бывают и наказания. Причем слово «наказание», опять же, надо понимать как указание, указание Божье. Исправься. Исправься, потому что вот как читается, например, пятая заповедь в Декалогии, в десяти заповедях Божьих. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». И вот, пожалуйста, вот первый вариант, так сказать, возможной порчи, которую человек наводит на себя сам. Он отца и мать не чтит, и, следовательно, что благо ему, получается, нету, то и рано может помереть. Поэтому дальше можно сколько угодно ссылаться на кого угодно, там, на соседей, на завистников по работе, на ближнего друга или подругу, которые там чего-то не поделили, или еще что-либо. Придумывать можно что угодно. И ссылаться вот это, кто-то виноват. На самом деле никто не виноват, кроме самого тебя. Ты не послушался заповеди Божьей, не сотворил, так сказать, в своей жизни того блага, которое нужно для твоего же блага в отношении родителей. По-своему, так сказать, оскорблял их там, показывал пренебрежение. У нас же сейчас много такой молодежи, которая, вот я прошел, по крайней мере, те периоды, смогу вспомнить, когда в интернете там или в телевизоре, в КВНовских шутках как-то было, вот кости, да, ну типа старые кости, еще там, ну старики это еще очень мягко, вот предки, там еще что-то сказали, там и так далее. То есть отношение вот такое, значит, они там ничего не понимают, а мы вот здесь. Ну, вот такое отношение потом переносится на учителей и далее по жизни. И вот, пожалуйста, один из видов порчи, которую человек сам на себя наводит, а ищет потом где угодно. Теперь второй момент. Конечно же, есть разные виды колдовства, и есть люди, которые обращаются к этим нечестивым людям, которые именуют себя колдунами или колдуньями, или еще каким-либо образом, экстрасенсами или еще чем-то подобного рода. Вот идут к ним, дают деньги им, и затем просят там либо кого-то развести, либо кого-то, наоборот, соединить и так далее, и так далее. Вообще говоря, воздействие, конечно, может после этого совершиться, но, опять же, в том случае, если человек не защищен Богом. Вот если человек ходит в храм, то, как правило, и исповедуется, причащается, ведет благочестивый образ жизни, то, как правило, то, что кто-то там чего-то посылал бесов на то, чтобы навредить этому человеку или этой семье, он не в силах исполнить то, что ему поручено, и он возвращается и бьет того, который его послал. Так бывает и в среде преступников, когда кто-то посылает там на какое-то дело, а дело в результате провальное, то он хочет отомстить тем, кто чуть его было не подставил там под какую-то страшную статью там и прочее, прочее. А на самом деле там ничего не выгорело, как они говорят, да? И вот тогда получается, что это возвращается и на того, кто заказывал, ходил к гадалкам, и на того, кто в гаданиях своих там или какими-то магиями и прочие дела всякие сотворял, вот, для того, чтобы их же, собственно, и поколотить. Поэтому защита здесь от подобных воздействий, она очень простая. Это регулярное посещение храма, исповедь, причастие. Ну, если приходит время, то и соборование, чтобы грехи, которые забыл давно и не можешь вспомнить, чтобы они тоже простились или вспомнились, и тогда нужно после этого пойти и исповедоваться в этих грехах, которые забыты, но не дают, можно сказать, спокоя. Но здесь надо только помнить одну вещь, что грехи, которые исповеданы и потом больше не повторяются,

0: реалити. Их уже нельзя исповедовать, понимаете? Я имею в виду, ну, например, старые бабушки иногда приходят, ой, я аборты делал. И что? Ты до сих пор не покаялась в этом, что ли? Да нет, я уже каялась. А тогда ты, значит, не веришь, что тебе они прощены? Когда таинство исповеди, ты это, по сути, нивелируешь, да, это оно получается недейственно. А тогда что ты ходишь тогда и снова на исповеди те же самые словеса произносишь, не веря в то, что тебе это прощается. Да у меня это беспокоит. Ну, правильно, беспокоит, так это рана на душе, которая до гробовой доски, да, что поделаешь. Надо было думать в свое время или хотя бы как-то стремиться узнавать что-то. Но раз уж это совершилось, и это Господь принял и простил, то либо ты веришь в то, что исповедь есть таинство, в котором прощаются тебе названные грехи, и тогда все больше их нельзя повторять. Либо ты не веришь в это, но тогда исповедь вообще получается пустой звук, а никакой исповеди не признается этим человеком и как таинство, и поэтому только одно, так сказать, эмоциональное обсуждение каких-то своих поступков. Вот, поэтому здесь есть такие тонкости, которые надо знать. И вот, но если человек исповедался, снова этих грехов не совершает, то они прощены, и, следовательно, можно уже за это, ну, что называется, не беспокоиться. Хотя рана, это как бывает, вот операция сделана, шов уже зажил, а на самом-то деле он остался. Рана-то вот она все равно осталась. А в душе вот такая рана, она бывает еще и болезненна достаточно. Ну, с другой стороны, Господь это попускает, чтобы помнили о своей немощи, о своих собственных грехах, грех юности моя и неведения моего, не помяни мне, Господи. Но надо и помнить то, что в грехах ради меня, мать моя, вот, и грех мой предо мной всегда есть. Я его всегда вижу. Вот поэтому, Господи, прости мне мои грехи и не допусти, чтобы снова что-либо подобное со мной совершилось. Так же, как и блудные грехи, допустим, по молодости какие-то, грехи прелюбодеяния, если кто-то тоже совершал, потом исповедовался. Но вот эти грехи, вообще говоря, чаще всего, которые не исповеданы людьми, и вот они-то открывают дорогу к тем бесовским силам, которые, конечно, могут организовывать, по учению Божьему, конечно, но такой человек, который, собственно, уже открыл ворота, заходите, все, кто желает мне что-нибудь вредить, приходите ко мне, я вот здесь вас жду. И они действуют, да, действительно, там начинаются всякие, могут быть, и неприятные ситуации организованы, и дома непорядки, и ссоры постоянные, и разводы, и прочее. И потом, конечно, можно ссылаться. А вот на меня навели порчу. Ну так, братец или сестрица, ты это самое, постарайся вести себя перед Богом и людьми с должным образом. В первую очередь перед Богом и, как следствие, перед людьми. И тогда какие могут на тебя быть нападки? Вон на Серафима Саровского такие были нападки, что бесы даже в келью ему бревно это кинули. Оно вреда ему не причинило, но, тем не менее, вот бесовская сила-то она имеет такую страшную возможность вредить людям. Вот. А тот, кто уже на таком уровне находится духовной жизни, он специально идет, чтобы сражаться с ними. Ну, как, например, Антоний Великий или Макарий Великий, которые в пустыне сражались непосредственно прямо, были избиты бесовскими этими начальниками, и затем снова просили нести меня. По-моему, это Антоний Великий говорил друзьям, несите меня снова в пустыню, и битва еще не закончена. Хотя он был изранен уже и физически избит, вот, но тем не менее вот готовность сражаться и дальше и побеждать с Божьей помощью, она была, и это вменилось, потому и имя такое Антоний Великий, Макарий Великий. Вот такие подвижники, они сражаются с этими демоническими нечистями и побеждая их, наследует Царство Небесное с таким вот, знаете, что в народах на века остается их имя как с приставкой «Великий». Ну вот таким вот образом надо и относиться. Если ситуация каким-то образом стала очень сильно ухудшаться, то не надо искать кто бы там, чего бы там, где там гадалка какая живет гнусная и так далее, и прочее там, кто мог бы тебе. Разберись в первую очередь с тем, как ты перед Богом, перед родителями и перед другими людьми себя ведешь. Вот и все. Это просто указание. Мы еще применяем слово наказание. Наказ дается в том, что ты должен проанализировать свою жизнь. Не спрашивай, за что мне такое. Вот, потому что за что — это понятно. За что? За всю неправоту, которая тебе, так сказать, тобой была совершена. Бумеранг — вот страшное оружие. Я думаю, что страшнее бумеранга вообще ничего нету. Потому что вот, когда человек разбрасывает этот бумеранг, грех свой, он может его бросить, а лет через 10 он возвращается и бьет человека, если этот грех не раскаянный. Потом еще до этого еще такие вот разбрасывались всякие нечестивые дела. Но потом возвращаются иногда в совокупности, иногда по череде целый. Ну вот в результате человек начинает спрашивать, за что? Ну, в первую очередь, за то, что, соответственно, неправильно себя вел, не соблюдая заповеди Божьи и вредя другим людям. Теперь еще один момент, который тоже надо учитывать, что иногда тяжелые обстоятельства даются Богом для большей, так сказать, славы этому человеку. Он переживает эти тяжелые обстоятельства стойко, не ропща, продолжая, так сказать, свое исповедание перед Богом и людьми. И тогда ему это вменяется в праведность. А те неприятности, да, если болезнь какая-то, то это как мученичество. Вот сейчас у многих бывает рак, например. Это достаточно распространенная болезнь. И люди иногда ропщут, начинают, да что же мне, да за что мне это такое? Да, я же хотел там и долго жить, и хорошо что-то там делать, и все такое. А вот тут Господь это самое попустил такой болезни. Но вот еще раз повторяю, стойкое перенесение болезни, любой, кстати, болезни, и с благодарностью Богу за все его благодеяние, просьбой помочь преодолевать эту болезнь, в том числе и с помощью врачей, не гнушаясь ни в коем случае врачей, лекарств, но все в меру. И тогда это вменяется в мученичество примерно такое же, как и у великих мучеников и мучеников, которые претерпели со стороны людей во времена гонений. Ну, мы же не всех, вообще говоря, вписываем сразу в святцы, а просто человек вот так вот сподобляется Царства Небесного, ну и на своем, так сказать, духовном уровне идет, радуясь лицезреть Бога, уже ожидая страшного суда и окончательного вхождения в Царство Небесное после того, как закончится история человечества, но ожидая уже в раю.
1: То есть получается, что если у человека все валится из рук, у него такая, ну, полоса неудач, каких-то неприятностей его преследует, и он думает, что вот это порча, то это значит, что на самом деле Господь просто дает нам какие-то испытания, чтобы мы достойно их прошли и стали сильнее.
0: Конечно. Это призыв к покаянию, во-первых. Это призыв к тому, чтобы проявить свою стойкость, не роптать. И дальше Господь либо поможет преодолеть эти обстоятельства и с честью человек их выдержавший получит, соответственно, и вознаграждение. Вспомним праведного Иова, который лишился именно по наведению сатанинскому. Сатана пришел к Богу и сказал, вот он тебе служит только потому, что ты ему все хорошо даешь. И стада у него, и дети. Это очень ценилось тогда, у него 10 детей было. Вот. И все у него благополучно, и здоровье, и вот поэтому он тебя и хвалит. А вот не будет у него ничего этого, он будет на тебя роптать, хулу возводить и так далее. И Господь попустил ему, и лишился он и своих стад, и своих слуг, и своих детей. Даже дети все погибли. Ну а дальше что произошло? Он заболел проказой. он сидел, страшная болезнь, сидел и черепками соскабливал гной с тела своего. И друзья приходили, и жена говорила: «Ты покайся». Он говорил: «Я как я, в чем мне каяться? Как я могу это самое говорить, что по грехам мне это, если я чую дух его в ноздрях моих?» Вот. И жена говорила: «Похули Бога и умри, чтобы облегчить вроде бы». Он сказал: «Как я могу это сделать? Я благодарен Богу за все». Вот. И тогда Господь раз, и проказа его прошла, и новое у него появились все богатства, причем вдвое было этих богатств, и потом еще 10 детей родилось. Почему? Потому что не вдвое больше, да, а именно столько же, сколько он потерял. Просто потому, что они же все живы, у Бога все живы, поэтому он будет отцом все равно 20 детей, которые в Царстве Небесном. Ну вот таким вот образом удвоилось, так сказать, его богатство, в том числе и в наследниках и наследницах его. Поэтому вот, подражая Иову, должны соответствующим образом вести себя достойно, с благодарностью Богу за все, в молитве перед Богом и, конечно, в надежде на то, что либо Господь уже призовет в результате этого в Царство Небесное, потому что заканчиваются дни твои здесь на земле, но ты заканчиваешь их достойно. Вот. И как воин Христов наследуешь венец. Либо Господь избавляет этого, как праведного Иова, от всех болезней и скорбей, и награждает затем за стойкость, выдержку и победу над вот этими бесовскими силами, потому что был сатана посрамлен в своем уповании на то, что вот Бога можно благодарить только тогда, когда все хорошо. А как только плохо, сразу будет и ропот, и недовольство, и хула на Бога будет возведена, и так далее, и так далее. Так вот, не допустим этого в себе, с Божьей помощью устоим и получим соответствующую награду.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи с нашей студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. При поддержке патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе открыли первую православную школу трезвости. Она начала работу при социальном отделе Донецкой епархии. С 10 по 12 сентября по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в Донецкой епархии прошла серия мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости. В мероприятиях приняли участие и представители патриаршей гуманитарной миссии. Итогом трехдневной поездки специалистов стало торжественное открытие первой Донбасской православной школы трезвости. А 10 сентября в Свято-Троицком соборе Донецка прошло собрание духовенства Троицкого и Георгиевского благочиний, в котором приняли участие около 30 священников. В тот же день для студентов Донецкого национального технического университета прошла открытая беседа о новых вызовах современного общества, цифровых зависимостях, игромании и влиянии искусственного интеллекта. 11 сентября, в день памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, в храме в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Шахтостроитель была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма и руководитель Донбасского православного общества «Трезвение» протоиерей Евгений Пейков. После богослужения состоялась встреча представителей общества с гостями из Москвы. А 12 сентября состоялось торжественное открытие школы трезвости. Преподаватели курса школы представили свои программы, связав их перед этим в единую концепцию, главная задача которой – помочь человеку не просто отказаться от употребления, но и восстановить социальные связи, укрепить семейные отношения и воцерковиться. Программу школы разработали протоиерей Евгений Пейков и его супруга Анна, которые являются дипломированными практикующими психологами. Она включает программу 12 шагов, катехизацию и христианскую семейную психологию. На каждом этапе к обучению может присоединиться любой желающий. Занятия будут проходить еженедельно. Формат включает 3 урока по 45 минут. Программа рассчитана на учебный год, но построена блоками, что позволяет присоединиться к обучению с любого момента. Напомню, что сегодня в России действует более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Ну и к другим сообщениям выпуска. Брянские сестры милосердия прошли стажировку в больнице святителя Алексия. В обучении приняли участие более 20 человек. Мероприятие состоялось по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Представители всех сестричеств Брянской епархии прошли стажировку в Московской больнице святителя Алексия. Главным событием программы стало вручение свидетельств о присвоении профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными сестрам, успешно окончившим программу. После вручения свидетельств Алексей Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия, провел для гостей экскурсию по территории больницы. Затем сестры Брянской епархии посетили больничный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Далее программа продолжилась в Марфомариинской обители, где для сестер была организована экскурсия по музею и территории обители. В рамках обучения брянские сестры милосердия прошли стажировку в паллиативном отделении. Они ознакомились с практиками ухода за тяжелобольными. Также участники стажировки обсудили планы дальнейшей совместной работы с больницей святителя Алексия и вопросы организации патронажной службы. Таким образом, эта стажировка стала важным этапом в развитии брянского сестричества. Ведь Брянский регион является приграничным и испытывает на себе все тяготы этого положения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных.
1: На телефонной связи сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Так, ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Смотрим, что пришло на сегодня. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, я люблю читать заметки этнографов. В основном в таких книгах описаны всякие мистические верования и народный магизм. Не вредит ли моей душе такое чтение?
2: Я думаю, что нет. У святителя Василия Великого весь ответ на этот вопрос. Он описывал увлечение некоторых людей античной литературой и задавался вопросом, нужно ли это все читать христианину. Он сделал такой вывод, что нужно брать все полезное, например, там из каких-то даже античных повествований, что-то о героизме, о дружбе, о любви, о преданности, о верности и так далее, но нужно отказываться от рассказов о языческих лжебожествах, о их всяких разных там блудных приключениях и всем остальном. То есть вот Василий Великий говорил, что нужно брать полезное. Если вы берете полезное из этого всего, да, пожалуйста, читайте. Если для вас это, например, какая-то инструкция к действию, как устраивать магические обряды, то, конечно же, не читайте. Поэтому можно выносить полезное и из такой литературы. Поэтому постарайтесь полезное оттуда выносить.
1: Еще один вопрос. Здравствуйте, подскажите, как помочь подруге? Она замужем, но брак неудачный. Муж на нее кричит, не уважает, позволяет себе толкать ее иногда и так далее. При этом они венчаны. Она часто жалуется мне, грустит и плачет. Я бы посоветовала ей развестись, но ведь это грех. Или мне просто слушать и ничего не говорить и не советовать.
2: Я думаю, что она сама может принять решение, что ей по-настоящему нужно. И все-таки давать совет тут нужно очень деликатно, очень аккуратно, потому что мы все равно не знаем всей той ситуации, которая, может быть, и не нужно давать никаких советов, просто ее выслушивать и все. То есть вот как бы на этом и ограничиться. То есть вообще подруга-то сама от вас чего хочет? Просто чтобы вы ее выслушивали или же чтобы вы давали какие-то там ей развернутые советы. Что касается того, что брак венчанный, то для нас развод является такой же трагедией, как и в венчанном браке, и в невенчанном браке. То есть мы это воспринимаем как одинаково в данном случае, поэтому какой-то специфической особенностью венчание здесь не накладывает. То есть развод также является какой-то определенной духовной катастрофой, и наличие венчанного брака это никак не меняет. Попробуйте пообщаться, попробуйте предложить, может быть, что-то более интересное, чем развод. Может быть, действительно нужно понять причину, то есть почему там муж так не относится, какая причина. То есть попробуйте с ней поговорить, выявить как бы причину, почему оно так получается. Вот я думаю, лучше всего могли бы помочь вот именно в таком формате.
1: Ну и последний вопрос. Здравствуйте, в нашем храме разместили большой баннер с призывом на военную службу. Он меня смущает, потому что церковь отделена от государства и против войны. Мне кажется, это неуместное место для такого плаката. Сказала об этом настоятелю, но он от меня отмахнулся. Можно ли пожаловаться на это в епархию, потому что я считаю, что храм не место для военных плакатов?
2: Я бы посоветовал вам познакомиться с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Это прекрасный раздел, называется «Война и мир». Вообще, если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что сам Господь говорит, что нужно отдать кесарю, то есть правителю кесарева, а Богу отдать Богова. То есть наша церковь, она не выступала с пацифистских позиций. То есть у нас очень много святых воинов, у нас очень много людей, которые воевали за свое отечество. Это великие полководцы, например, святой Александр Невский, святой Дмитрий Донской, многие-многие другие. Кстати, святой праведный Федор Ушаков, адмирал, тоже вспоминается. Поэтому я вот лично, отталкиваясь от мнения Священного Писания, не вижу в этом чего-то ужасного. То есть в том, что этот плакат был размещен. Поэтому давайте познакомимся и с Священным Писанием вот именно в данном контексте, и, соответственно, с основной социальной концепцией Русской Православной Церкви. Что касается того, писать ли жалобу в епархию или не писать, я вот, например, в увеличении количества документов оборота тоже не вижу особого смысла. Я думаю, что, скорее всего, получите ответ вот примерно в таком же ключе, что вот есть цитаты из Священного Писания, и, соответственно, есть также и позиция церкви, выраженная в основу социальной концепции Русской Православной Церкви.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а посредством телефонной связи на ваши вопросы отвечал председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: И вот на завершение нашего сегодняшнего разговора я оставляю едва ли не самую колоритную фигуру. Кстати, можно было их даже, знаете, вот если говорить, кто самый великий. Вот, ну, здесь очень трудно раздавать табель о рангах, потому что Ключевский, все это, Эверест там, ну и Соловьев дышит в затылок, там и Платонов, Шмурла. И вот я бы во всей этой компании еще возвел на самую верхушку нашего последнего героя. Николай Иванович Костомаров.
0: Николай Иванович Костомаров, да.
1: Вот смотрите.
0: Выдающийся русский историк, известный сторонник, кстати, панславизма и основатель Кирилло-Мефодиевского общества.
1: Вот сейчас об этом два слова будет. Смотрите, значит, родился он в Воронежской губернии. Кстати, поскольку я в Воронеже был, могу сказать, что... Ну, до известной степени память Костомарова все-таки там, в Воронеже, сохраняется. Там есть улица Костомарова, там и какой-то дом-музей и так далее. Вот, ну, он не в самой Воронеже, он вообще в Острогожске там был, но в любом случае, как бы, Воронеж – город вообще невероятно интересный, связанный с таким большим букетом русских гениев. Кольцов, Никитин, Мандельштам, Троепольский, Бунин, там, Пятницкий и так далее, там, ну, Петр Великий, вот, Андрей Платонов, и вот, да, Крамской,
0: да,
1: и вот Николай Иванович Костомаров. Вот, значит, родился 4 мая 1817 года, умер 7 апреля 1885 в Петербург. Не очень долго прожил, но мы сейчас поймем, почему. Дело в том, что его жизнь оборвалась не совсем естественным образом. Ну, во-первых, надо начать с того, что его очень часто так пишут: русский и украинский деятель. Ну, мать у Костомарова была украинка. Вот, и это наложит свой очень интересный отпечаток. В окружении Костомарова были именно чисто украинские деятели, например, историк Пантелеймон Кулиш, одним из самых знаменитых украинских историков. Костомарова самого позиция была другая. Он настаивал на том, что украинский народ существует. Ведь маленькая деталь, в официозе Российской империи считалось, что есть единый великорусский народ, и все, и дальше там какие-то просто нюансы субэтнические. Нет, Костомаров настаивал, что, говорит, украинский народ – реальность. И вообще он говорил, что в рамках вот восточнославянской общности как минимум два народа, может быть, даже три, ну, Беларусь, а может быть, даже 5 или 6. В данном случае он имел в виду русский север, Новгород, Псков, возможно, казачество. То есть это абсолютное диссидентство для, как бы, для царской России. Да, я бы сказал, это абсолютно привкус диссидентства и сегодня сохраняет эта точка зрения. То есть сразу могу сказать, очень смелый человек был. Значит, смотрите, Харьковский университет. Харьковский, запомним. Но, кстати, маленькая деталь, это один из старейших университетов Российской империи.
0: Да.
1: Я напомню, что первый университет московский при Елизавете Петровне, и потом серия вузов, открытых в эпоху либеральных реформ Александра I. Харьковский, Казанский, Томский, возобновленный Дербцкий в Эстонии и в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Потом тоже стал университетом, поэтому вот. И вот сразу Кирилло-Мефодиевское братство. Значит, сразу объясняю, что это такое. Очередная вариация на тему панславизма. Но это панславизм с украинским оттенком. Ну, сразу скажу, что в Кирилло-Мефодиевском братстве вообще наряду с Костомаровым два самых знаменитых имени, это уже упоминавшийся Пантелеймон Кулиш, и это Тарас Григорьевич Шевченко. Угу. То есть панславизм, но панславизм, который... Видите, все, мы об этом уже говорили, все панславизмы имели разницу в том, какой пункт, какой национальный элемент они ставят во главу угла. Потому что, скажем, во время Пражского съезда там во главу угла оказывался чешско-словацко-хорватский элемент. Mm. Там панславизм в России официозный, понятно. Вот. А здесь был совсем интересный вариант с панславизмом с украинским оттенком. Вполне естественно, потому что это представители украинской интеллигенции, причем очень несредней интеллигенции. Ну, и одного Шевченко бы хватило. И жесткая репрессия 1847 года. Мрачное десятилетие. Вернее, семилетие, ну, если брать с 48-го, но тут уже даже чуть-чуть пораньше. Вот, забегая вперед, скажу, это же общее место, что Шевченко сдали в солдаты с личной формулировкой Николая I строжайше запретить писать и рисовать. Mm. А Шевченко, помимо того, что великий поэт, он был еще и великий художник. Гражданская смерть для человека. Костомаров отделался, можно сказать, легким испугом. Петропавловка, Алексеевский Равелин по полной программе. Но дальше ссылка в Саратов. И все. В Саратове он работал, начинал свою деятельность как историк. И, кстати, именно в Саратове он заканчивает свой первый магнтруд. Богдан Хмельницкий. Я от себя добавлю, что это в русской истории первая такая большая, это два или три вот таких тома толстых. Вот работа, посвященная именно украинским реалиям, крайне непростым. Дело в том, что вообще, я вам скажу заранее, все, что связано с украинской войной 17 века, эта тема для русской истории очень болезненная. Она с чем связанная? Во-первых, с тем, что ее очень трудно свести к какому-то одному знаменателю. Вот, скажем, в советских учебниках что делали? Значит, там шла как... освободительная война украинского народа против польских захватчиков, польских, вообще-то против Речи Посполитой. Mm. Потом, естественно, великая дружба с Россией. И война, про которую один абзац писали. Война шла долго с переменным успехом. Mm. И сразу Андрусовское перемирие, где восточная Украина уходит в Россию, западная Украина, цитирую, осталась пока за Польшей. Если бы ученик имел, скажем, пытливость, он бы мог задать вопрос, а почему? И вылетел бы из школы. А потому что за этим одним абзацем разверзается бездна. Потому что, забегая вперед, прошу, чтобы слушателю было понятно, началось как восстание против Речи Посполитой. В эту войну втянулись Речь Посполитая, Османская империя, Крымское ханство, Московское царство, Шведское королевство, Датское королевство, Республика Нидерланды, Трансильвания, Княжество Молдавия, Княжество Валахия, Священная Римская империя, 12 или 13 европейских государств, месиво натуральное, плюс гражданская война в самой Украине. которое получит название, характерное и бьющее на повал. Руина. Руина и осталась. И самое потрясающее, что там многие участники этой войны несколько раз меняли фронт. Например, Крымское ханство повоевало и против Речи Посполитой, и за Речь Посполитую. Московское царство воевало с Речью Посполитой, Швеция напала на Речь Посполитую, Московское царство, по идее, это союзник. Нет, Московское царство объявило войну Швеции. В общем, и матрица для России какая? На старте победы, на финале разгромное поражение. Разгромные просто. То есть такие, как Конотоп и Чуднов, таких разгромов в истории русского военного дела вообще, может быть, по пальцам одной руки надо посчитать. В таких масштабах. Это сопоставимо с Аустерлицем, с Цусимой, там, не знаю, с 41-м годом и так далее, с какими-то... То есть сложнейший узел. Я уже не говорю о страшной стилистике. Там, там взаимный геноцид. Понимаете, это уже, знаете, классика в 20 веке, великий польский историк Ян Юзеф Липский на одной конференции стал выступать, рассказывая о зверствах польской стороны. Польским ученым не понравилось, естественно. Ему задали вопрос, почему вы не говорите о зверствах украинцев? Ответ Липского вошел в историю. Он сказал, а я надеюсь об этом услышать из уст украинского историка. Потому что друг про дружку кидаться гнилыми помидорами большого ума не надо.
2: Да.
1: А вот так вот. Так вот, то есть труд про Хмельницкого требовал фантастического мужества, который Костомаров блестяще проявил, и всем рекомендую. А дальше будет его работа в пореформенные годы в Петербурге, и будет его магн-труд. Российская история в жизнеописании ее значительных деятелей. От самых истоков и до Екатерины II. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, Костомаров, я сейчас чуть-чуть скажу, может быть, с небольшим преувеличением. Костомаров принадлежал к числу историков, ну вот в наши дни, я могу это сравнить, ну не знаю, Виктор Суворов, Марк Солонин, там, вот, то есть вот те, которых, которые вообще вызывают сразу желание «убью, зарежу» там и так далее. С Костомаровым было то же самое, скажем, Погодин рвал и метал там, понимаете. Писатель Даниил Мордовцев вызывал Костомарова на дуэль. Там какие-то студенты ходили, грозились ему пересчитать ребра. Со времен Чаадаева такого не было. Вот. А, кстати, интересный факт. Костомаров преподавал в Петербургском университете. По свидетельству очевидцев, читал лекции ужасно. У него была манера чтения старой беззубой старухи. Он что-то жевал все время. Вот. При этом студенты его обожали. Что, во-первых, эрудиция. А знаете, я вспоминаю, я когда учился в Санкт-Петербургской консерватории, в числе моих профессоров был профессор Сергей Николаевич Богоявленский, искусствовед. Вот это тот самый случай. Он выходил на кафедру, что-то жевал полтора часа так, что его в трех шагах слышно не было. Но при этом у него была фантастическая харизма, потому что у него была эрудиция ренессансная просто. Вот Костомаров тот самый случай. А все его несовершенства, его риторики стопроцентно искупались тем, что он гениально прививал студентам любовь к предмету. Любовь к предмету, любовь к изучению источников, любовь к изучению вот этих всех документов, летописей, там всевозможных там эпистолярных переписок и так далее. То есть сам Костомаров писал очень резко. Ни один русский историк, ну, может быть, Голубинский только еще, может быть, с ним вместе за компанию, так резко не писал об отечественной истории. Затрагивал, его даже называли «мрачный Костомаров». Вот, многие считали, что он не патриотичен, все предсказуемо. Вот некоторые даже, что типа, ну вот, там типа, Кирилло-Мефодиевское братство так у него в печенках и сидит. Да. Если сидит, то это плюс, а не минус. Потому что критический взгляд для историка, критический взгляд, так сказать, и знаете, как в свое время великий итальянский историк эпохи просвещения Джамбатиста Вико, он сказал, самое страшное – это патриотическое сыновье почтительность для историка.
2: Когда а вот... в чем деятельность проявлялась вот именно вот этого Кирилло-Мефодиевского общества? Что?
1: Да ничего, разговоры.
2: Разговоры, конечно, цель объединения идеалами.
1: Они обсуждали какие-то высокопарные вещи и так далее. Ну, Шевченко писал свои стихи, весьма резкие. «Кохувайтесь, чернобривы, танец с москалями, то москали люди злые». Там, понимаете, ну, поэт. Вот. Кстати, из-за него больше всего и пострадали. Вот. Это вот тот же самый случай, что через год кружок Петрашевского. Только с той разницей, что петрашевцы вообще, строго говоря, обсуждали чужие тексты. Кирилло-Мефодиевское братство свои создавало.
2: Свои.
1: Потому что и Пантелеймон Кулиш, и Костомаров, и Шевченко там, и все. То есть это были творческие люди, они как бы... Ну,
2: и причем за основу взято название именами великих основателей, так
1: вот,
2: славянских учителей.
1: Нет, я хочу сказать, репрессия Николая I против Кирилло-Мефодиевского братства – это тоже истерик. Это тоже истерика, вот такая же, как с петрашевцами. И Шевченко, кстати, наряду с Достоевским никто так не пострадал, как Шевченко в данном случае. Это истерика. Это тащить и не пущать, понимаете? Вот как бы любая какая-то самостоятельная, духовная какая-то вот воронка возникающая, сразу истерика возникала. Вот это как раз не красит. Вот можно было вполне это Кирилло-Мефодиевское братство, ну, не то, что приручить, но просто взять как-то под наблюдение, на карандаш и так далее, вступить с ними в какое-то интеллектуальное общение, потому что ведь, ну, ладно, Шевченко радикал, там, а Костомаров же радикалом не был, он потом прекрасно работал в рамках русской традиции, сохраняя свою самобытность, сохраняя самое главное – способность перешагнуть через традицию. Вот я всем рекомендую вот эту книгу, вот «Жизнеописание выдающихся деятелей», прочитать, например, все, что связано со смутным временем. Вот описание Бориса Годунова, описание лжи Дмитрия I. Костомаров был единственным русским историком, который объективно посмотрел на деятельность лжи Дмитрия I, предтечи Петра I. Вот. Скопин-Шуйский, там у него прекрасные отзывы, там трезвый взгляд на Минина и Пожарского. Потому что у нас все его сразу Мартас залил в известные формы, стоит и так далее, а Костомаров позволил себе посмотреть объективно. Вот. Так это высшая доблесть историка, высшая просто. Значит, сразу хочу сказать, что Костомаров умирает самым нелепым образом. Но он сперва болел сыпным тифом, там перенес инсульт, все нормально и так далее как-то. Вот. А в 1881 году его дважды сбил ломовой извозчик на Невском проспекте. Один раз и второй раз. То есть то ли у него зрение уже отказывало, то ли профессорская рассеянность, но его дважды просто как Мармеладова в этом самом преступлении, наказании. Вот. Ну и великая картина Репина «Костомаров в гробу».
2: Да.
1: Вот. В общем, подытоживая, можно сказать следующее. Эти люди создали эпоху. То есть русская историческая наука благодаря их деятельности вообще полностью преобразилась. То есть действительно можно сказать, что прадедушка Андрей Лызлов, дедушка Татищев, отец Николай Михайлович Карамзин, все великие заслуги. И все-таки науки в плане как именно целой методологии, целой дисциплины до вот этой великой эпохи пока не было.
2: Да.
1: Да.
2: То есть были, именно эта эпоха...
1: Были гениальные одиночки, такие как Пушкин.
2: Ну...
1: понимаете? Да и Карамзин тоже, понимаете? Чтобы как угодно можно там понимать какую-то историческую ограниченность, все прочее, но история государства российского — это действительно научный подвиг.
2: Но именно вот этот золотой век и эта плеяда золотого века поставила русскую историческую науку на профессиональные рельсы.
1: На профессиональные и сразу европейского масштаба.
2: Да.
1: Кстати, очень показательно, что все герои нашего сегодняшнего рассказа научным сообществом мира были приняты сразу на равных. То есть тут даже никаких вопросов не возникало. Вот особенно это четко видно в судьбе Шмурла, например, что он мог поехать в Ватикан, он мог работать в Праге, там где угодно. Все это абсолютно, совершенно как бы естественная составляющая, вот, которая вообще вызывала огромный интерес в мире. А если учитывать культурную чисто составляющую, общественную деятельность этих людей, то это общекультурный подвиг. Да. То есть, еще раз подчеркиваю, который может быть поставлен на одну доску, скажем, с Могучей Кучкой, с Передвижниками, с Золотым веком русского истории, русского романа и так далее. Именно так и не иначе. И в этом смысле, я повторюсь, их роль в русской культуре и истории еще ждет своего настоящего осмысления.
2: Ну что ж, вот так вот мы и заканчиваем на этом очередную нашу встречу. И хочется закончить, опять же, вот словами человека-энциклопедии, да, поэта, драматурга, философа, богослова, публициста, художника, историка Алексея Степановича Хомякова. Наука должна расширять область человеческого знания, но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Без жизни она так же скудна, как жизнь без нее может быть еще скуднее.
1: Я только, кстати, сразу скажу, что я совершенно сознательно сегодня оставил за кадром Хомякова, Аксаковых,
2: да,
1: Чичерина, Кавелина и Самарина, которые тоже были великими историками.
2: Да, безусловно.
1: Да, но просто нас еще ждет встреча с русской философией.
2: Философией, да, безусловно.
1: И мы к ним вернемся.
2: Да, да. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами в нашей традиционной постоянной передаче «Разговоры об искусстве». Мы говорили о периоде и самых великих представителях периода русской исторической науки Золотого века. Говорили, как всегда, вместе с постоянным участником – экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
1: До следующей встречи.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Астрахани и Воронеже открыли памятники святому адмиралу Федору Ушакову. С 11 по 13 сентября этого года сразу в двух городах России открыли памятники-бюсты выдающемуся российскому флотоводцу. 11 сентября монумент был торжественно открыт и освящен в городе Астрахань, напротив дома офицеров Каспийской флотилии. Дата открытия была выбрана не случайно, так как именно 11 сентября отмечался День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием святого Федора Ушакова у мыса Тендра в 1790 году. Уточняется также, что памятник-бюст был передан Астраханской области в рамках проекта по сохранению исторической памяти и популяризации образа святого праведного воина Федора Ушакова. А спустя два дня, 13 сентября, еще один памятник-бюст святому адмиралу открыли в городе Воронеж. На открытии собрались военнослужащие, священнослужители и множество горожан. И в этом городе установка памятника выдающемуся флотоводцу также оказалась не случайной. В 1769 году молодой Федор Ушаков служил на Якорецкой судостроительной верфи, которая располагалась именно на территории современной Воронежской области. В рамках открытия монумента в городе состоялся большой крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Но и к другим новостям выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. 13 сентября этого года святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь иконы Божьей Матери Семиизерная патриаршего подворья в подмосковных Мытищах на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора. В дарного освященному храму первосвятитель передал икону Спасителя и состоялось вручение патриарших наград тем, кто особо потрудился и оказал помощь при возведении храма. Всем участникам богослужения в этот день вручили иконки Божьей Матери Семиизерная. Строительство храма велось за счет добровольных пожертвований. В его стены вкладывались именные кирпичики каждого жертвователя. Храм вместимостью до 300 человек возведен под руководством члена-корреспондента Российской академии художеств, потомственного архитектора Андрея Боленского. Храм двухэтажный, с антресолью, хорами, звонницей. Его высота по максимальной отметке больше 31 метра. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Ведь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне, может быть.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 17 сентября по новому стилю или 4 по старому. И сегодня святая память пророка Моисея, Боговица, жившего примерно в 16 веке до Рождества Христова. Мученицы 1 века Ирмиании. Святых 3 века священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, мучеников Урвана, Прилидиана, Эполония и матери их Христодулы. Также мучеников 4 века Вавилы Никомедийского и с ним 84 отроков, мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского в 1911 году. Второе обретение и перенесение мощей святителя Митрофана Воронежского в 1989 году. Собор воронежских святых преподобно-мученика Парфения игумена Кизилтарского 19 века. Новомучеников священномученика Петра Зимонича, митрополита Добробоснийского, священномучеников Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Ильи Измайлова, пресвитеров, преподобно-мученика Стефана Кускова, иеромонаха, мучеников Василия Ежова, Петра Ланского, Стефана Митюшкина и Александра Блохина, мученицы Елены Черновой. Прославляется икона Божией Матери Неопалимая Купина. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, в день памяти пророка Моисея хочется поговорить об удивительном образе Божией Матери Неопалимая Купина. Что же он означает и откуда такое название? И вот какой сюжет мы находим в Ветхом Завете в книге «Исход». Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». С этого началось спасение евреев из Египта. Христианские же богословы увидели в образе несгорающего куста образ Девы Марии, человека, через которого к нам пришел Господь Иисус Христос, то есть начало спасения нас из плена греха, духовного Египта. А так как куст, купина по-славянски, горел и не сгорал, как и Богородица осталась Девой после рождения Спасителя, то эти два образа объединились, и Пресвятая Дева стала называться Неопалимой Купиной. Неопалимая Купина изображается иногда в виде объятого пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь с младенцем на руках. Но это изображение встречается редко. Гораздо чаще изображается восьмиугольная звезда, окружающая Деву Марию. Звезда составлена из двух четырехугольников. Один окрашен в красный цвет, во образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, в зеленый. В углах иконы четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел, а также архангелы с теми символами, какие усваивает им церковное предание: Михаил с жезлом, Рафаил с алавастром, Уриил с огненным мечом, Силофиил с кадилом, Варахиил с виноградным гроздьем и Гавриил с веткой благовестия. В руках Пречистой Девы помещается еще иногда, кроме младенца, лестница, прислоненная верхним концом к плечу Богоматери, знамение того, что она возвела человечество от земли на небо. Пишут иногда еще врата и жезл, символ Спасителя, называемого в церковных песнях жезлом от корня Иисеева. Одна из наиболее древних икон Неопалимой Купины находится в Московском Благовещенском соборе. Она принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году. Думаю, каждый, кто имел возможность общаться с людьми, жившими или живущими в сельской местности, могли слышать разнообразные рассказы о чудесном избавлении от пожара заступничеством Пресвятой Девы и ее помощью через образ Неопалимой Купины. Конечно, грешно было бы думать, что Дева Мария не может помочь безо всякого образа или не может спасти от пожара своей казанской иконой. Но Божий промысел таков, что некоторая специфика икон на духовном уровне все-таки существует. И особенно это касается образа Купины. Видимо, его особая иконография внушает в сердца людей такую веру в способность благодати Божией побеждать все силы природы, что выходят старушки с иконой навстречу лесному пожару, а он и отступает. Особенно важно отметить, огонь – это та сила, что в Ветхом Завете не раз сопровождала явление Господа и ангелов. Да и сам пожар воспринимается людьми часто как суд Божий за грехи людей. Не будем этого забывать. И будем молиться, братья и сестры, Господу нашему Иисусу Христу, чтобы сохранил Он нас от пожаров и суд свой праведный переменил на милость. И да поможет нам в молитвах к Сыну Своему Пречистая Дева. Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Гидеон. После смерти Иисуса Навина народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За это Господь допустил мадианитянам победить израильский народ. Через 7 лет израильтяне вновь обратились и воззвали к своему Господу. Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя — Гидеона. Гидеон считал себя слабым, но Бог сказал ему: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гидеону разрушить жертвенники идолам, которые были у его отца. Гидеон взял 10 человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили священное дерево, которое было при нем. После этого Дух Господень объял Гидеона, и он стал собирать многочисленное войско против врагов Израиля. Но до сражения Гидеон попросил у Бога знамение о том, что он избрал его на спасение израильтян. Господь дал ему знамение, которое он попросил. Шерсть, которую Гидеон расстелил на гумне на ночь, стала мокрой,

рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад. Гедеон сделал так, и возвратилось 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Но Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. Большинство из них становились на колени и пили прямо из реки. Только 300 человек локали воду из горсти. Бог сказал Гедеону: «Тремястами локавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши». Так и случилось. Господь сотворил великое чудо. 300 израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком множестве, как саранча. Книга Судей, главы 6 и 7. Силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там. Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские ворота вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору. Книга Судей, глава 13, стихи с 1 по 5, глава 14, стихи 5 и 6, глава 15, стихи 14 и 15, глава 16, стих 3. Гибель Самсона. 20 лет Самсон был судьей у Израиля. Очень неспокойно было от него врагам его народа, филистимлянам. Они хотели убить его, но, не зная, в чем заключается его сила, ничего не могли с ним сделать. Однажды они попросили женщину по имени Далида, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы. Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда она стала каждый день умолять его и тяготить своей просьбой. От этого тяжело становилось Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну, сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила, и я стану таким же, как и все люди». Услышав это, Далида усыпила его и позвала филистимлян. Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него. Филистимляне сковали его двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили молоть в доме узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы

0: бы принести жертву своему богу-идолу, прославляя его и говоря: «Бог, то есть их идол, наш, предал в руки наши врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». И когда они развеселились, то сказали: «Позовите нам Самсона, пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь. О Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь дом, и все бывшие в нем погибли. Книга Судей, глава 16, стихи с 15 по 30. Руфь и Наиминь. В те дни, когда израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле иудейской. Поэтому один израильтянин вышел со своей женою и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился далеко в другой стране, где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток от Мертвого моря. Имя человека того — Елемелех, имя жены его — Наиминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хелион. И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, а другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Наиминь решила возвратиться в родную иудейскую землю, так как услышала, что голода там более нет, и что Бог дал народу хороший урожай. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Но Наиминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась пойти с нею, перестала уговаривать ее. Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить ее в одиночестве. Пусть же ее поступок будет примером для нас. Руфь, глава 1, стихи с 1 по 17. Руфь на поле Вооза. На имени Руфь шли, доколе не пришли, в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наиминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Однажды Руфь пошла в поле, владельцем которого был родственник Наимини по имени Ваос, и стала собирать оставшиеся и упавшие после жнецов колосья. Владелец поля услышал, что это невестка Наимини, которая оставила своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал отбрасывать и оставлять за собой колосья и не обижать ее. Затем Ваос сказал Руфи: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Добрая и кроткая Руфь ответила ему: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вскоре Ваос женился на Руфе, и она родила ему сына. И говорили женщины Наимини: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наиминь дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. Давид был великим израильским царем. О нем мы еще прочтем. Руфь, глава 1, стихи с 19 по 21. Глава 2, стихи с 1 по 16. Глава 4, стихи с 13 по 17. Молитва Анны. Среди народа израильского в городке Раме был человек по имени Елкана. Его жену звали Анна. У нее не было детей, и это очень печалило ее. Каждый год в положенные дни ходили они из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу. В Силоме был небольшой храм Господень. Когда они приходили в храм, они там молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана любил свою жену, и ему было ее очень жаль. Однажды, когда они снова пришли в храм Господень в Силоме, и Анна плакала, Елкана сказал ей: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И вошла Анна в храм, дом Господень, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Господь услышал молитву Анны, и она родила сына. Первая книга Царств, глава 1, стихи с 1 по 18. Анна посвящает Самуила Богу. Анна назвала своего сына Самуилом. Когда мальчик подрос, она привела его в храм к священнику Илии и сказала: «Я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Сказав это, Анна поклонилась милосердному Богу, благодаря и прославляя его в молитве: «Возрадовалось сердце мое в Господе. Я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним». Анна оставила маленького Самуила в храме со священником Илием, и там он возрастал и обретал благоволение перед Господом и перед людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм новую одежду, и он служил в ней перед Господом. Первая книга Царств, глава 1, стихи с 25 по 28, глава 2, стихи с 1 по 10, 18, 19 и 26.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась на международный книжный фестиваль «Красная строка», а именно в шатер по Бажовским сказам. Здесь проходит экскурсия по выставке «Урал Бажова». Застоялась презентация Бажовского словаря. Это справочник для читателей сказов Павла Петровича. Турнир по Бажовским настольным играм и много что другое. А я буду беседовать с заведующим музеем Павла Петровича Бажова в Екатеринбурге Георгием Алексеевичем Григорьевым. Мы поговорим о его труде, это Бажовском словаре, и о том, почему в лектории номер 5 по Бажовским сказам с 11 до 16:30 непрестанно идут люди с вопросами, с мыслями и поучаствовать не только в экскурсии, но и в турнире по Бажовским народным сказкам. Георгий, вы создали справочник для читателей по сказам Бажова. Бажовский словарь. Это такое уникальное явление, потому что действительно у нас интересные слова встречаются в произведениях, которые Бажов создал сам, то есть придумал. Расскажите, как вы работали над этим словарем?
1: Да, ну, поправочка, он не придумывал. Ну, 95% слов не придуманы. Он практически всю жизнь, там лет с 8-9, собирал, записывал их, слушал. Ну, у него, видимо, какой-то так мозг работал, что да, он эти словечки все собирал. Дело в том, что Урал заселялся с 17-18 века с выходцами со всей России. Архангельск, Новгород, там, Москва. И у каждого региона свои словечки есть, уникальные. Зачастую там москвичи могли не понять новгородца и наоборот. Вот. И на Урале это все еще и смешалось очень сильно. Вот. Видимо, Бажов это все почувствовал, что очень такая своеобразная языковая смесь получается. Да, и ему это все жутко интересно было. Там вздыморыльничать, не знаю, шелыганить. Вот, там, фразеологизмы всяческие, там, оглобли заворотить. Вот, и когда уже, ну, как известно, он же поздно начал сказы писать, у него встала художественная задача, то есть сделать вот этот художественный мир фантастический, ну, максимально правдоподобным. Вот, и, ну, видимо, ему пришла такая идея, что разговор, вот эта вот речь, она должна быть тоже очень своеобразной. То есть как уральская жизнь своеобразна с этими камнями, там, золотом, великий полос, хозяйка, и речь тоже должна быть своеобразной. Вот. Не случайно он при первом же издании «Малахитовой шкатулки» он словарик прикладывал. Он его составил.
0: В конце, да? Словарь для читателя.
1: Да. То есть вот именно вот эти диалектизмы такие вот, редко встречающиеся, он пояснял. Вот. Но мы словарь этот... у него около 400 слов пояснялось. Со временем, конечно, стало еще тяжелее разбираться. Вот. Поэтому, ну, у нас сейчас 2100 словарных единиц получилось.
0: То есть только бажовских?
1: Ну, да, да, это вот только сказы. 2100, да, сюда вошли, кроме диалектизмов, еще очень важно было объяснить бытовые вещи. Бытовые и профессиональные. То есть горняки, все шахтеры, старатели, золотодобытчики, заводские рабочие, у них была, ну, своя терминология, зачастую устаревшая. То есть даже геологические термины, там, не знаю, королек с витком, вот, это самородная медь так называлась. Вот. И, соответственно, написание сказов 80 лет прошло, и сейчас... Ну, школьникам там вообще, конечно, шансов нет понять.
0: Угадать, да, понять, да, что
1: шансов нет. Совсем. Но на самом деле и взрослым тоже тяжеловато. Ну, вот эти бытовые какие-то, историзмы так называемые. Вот, поэтому тоже все это объясняем. И, ну, еще был такой третий пунктик у меня, когда вот формировали словарь. Ну, это просто красиво очень. То есть это очень выразительно. Получилась эта речь такая насыщенная, яркая, цветастая. Вот, поэтому все это хотелось как-то так все
0: порядочно,
1: одно, да, упаковать, чтобы человек, ну, как-то, во-первых, надежный источник. То есть это все перепроверялось по несколько раз там со всеми словарями диалектологическими. Вот, и да, вот такая книжка получилась, мне жутко нравится.
0: Очень мне интересно вообще и уникальная возможность сегодня у всех людей есть, наверное, полистать ее, да, посмотреть.
1: Да, конечно, вот, да, все лежит, можно посмотреть. А еще очень повезло, проиллюстрировал словарь Александр Шабуров. Такой, да, художник. Он наш. Ну, родом он из Березовского, да, живет сейчас в Москве, но вот он, да, с удовольствием. Но вот Урал не забыл. Бажова, как всякий уральский художник, ну, для него было таким важным пунктом проиллюстрировать. Картинки очень классные получились.
0: А подскажите, вот помимо сегодняшней возможности, у нас будет возможность в библиотеке какой-нибудь посмотреть этот словарь?
1: На Антона Валика. Центральная объединение, объединение городских библиотек, он как-то так называется. Там у нас будет презентация, да.
0: То есть презентация, она так или иначе, ну, из года в год будет, и по некоторым, некоторым библиотекам, да. То есть надо следить просто за информацией, дорогие слушатели. В группах библиотечных, социальных сетях приходите смотреть. И правда ли, что Бажов бывал в каждом городке Урала? Это в Верхней Пышме, в Березовском, в том же, да?
1: Да, да, конечно, он даже по нескольку раз. До революции он во время каникул на велосипеде ездил, потом в крестьянской газете работал уже по работе, все это посещал. Да, да, по нескольку раз, конечно. Ну, плюс он любил это все, и у него был такой, можно сказать, профессиональный интерес.
0: Пару слов также о музее, в котором вы являетесь заведующим.
1: Да,
0: Открыт ли музей сейчас? Приглашаете ли гостей?
1: Да, я заведующий мемориальным домом-музеем Павла Петровича Бажова. Собственно, дом, который он построил для своей семьи. Почти 30 лет там прожил. Написано, вот все, что им написано, написано в нашем доме. Вот поэтому мы и занимаемся всеми этими вещами. А кто, кроме нас?
0: Да, это очень интересно на самом деле. Давно не была в музее Павла Петровича Бажова. Когда-нибудь я к вам приду, возможно, запишу репортаж и расскажу о каких-то интересных проектах. Потому что есть еще и про семью экскурсия, да, отдельно, про его комнату, где он творил. И давайте всем пожелаем больше узнавать о наших уральских писателях.
1: Давайте пожелаем Павел Петрович Бажов, Дмитрий Наркисович Мамин, сибиряк, максимально влюбленные в Урал люди, которые написали очень хорошие тексты, и вот можно самим читать, детям читать, ну, потому что, мне кажется, очень плохо жить на родной земле, как-то вот не будучи очарованным ею, а вот с помощью Бажова и Мамина сибиряка, ну, это очень легко сделать.
0: И, как вы уже догадались, я в Бажовском уголочке. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ольга Павловна, я экскурсовод Дома-музея Бажова. Я приглашаю всех в наш музей.
0: Спасибо. Что у нас сегодня здесь представлено?
2: Здесь у нас сегодня книга писем Бажова с 1911 по 1950 год, составленная научными сотрудниками нашего музея. Также Бажовский словарь. Сегодня презентация также будет его. И Бажовский китч. Советское и постсоветское искусство по сюжетам уральских сказок. Игротека, мастер-класс, это новые игры по Бажову, в том числе по его сказам, по Уралу. Я экскурсовод Дома-музея Бажова.
0: У нас на Чапаева, да?
2: На Чапаева, 11.
0: А расскажите что-нибудь о доме, вот насколько вы знаете.
2: Дом построен в 1914 году специально для семьи Бажовых на бажовские деньги. И Павел Петрович жил там до самой смерти в 1950 году. Четыре комнаты, просторный длинный коридор, кухня, которая сейчас закрыта для просмотра, ну и свой садовый участок.
0: Есть воспоминания, что сам Павел Петрович выращивал там овощи, фрукты.
3: насколько это верно?
2: Бажов очень любил заниматься огородом, и сейчас у нас есть мемориальный сад, где деревья, липы, яблони посажены самими Бажовыми.
3: Здорово. А когда люди приходят, что они чаще всего узнают? Про дом, про... А в сад есть экскурсия?
2: В саду экскурсии нет, но людям интересен именно дом, те комнаты, которые остались, там полностью сохранилась атмосфера этого дома, полностью сохранились все бажовские вещи на 1950 год.
3: А что такое из вещей интересное?
2: Ну, самое главное, конечно, это письменный стол Павла Петровича, конторка, которая была привезена им из Сесерти, конторка старинная, настоящая, заводская, принадлежащая его отцу.
3: Что такое конторка?
2: Конторка, письменный стол.
3: Так назывался, да, он тут?
2: Чердан.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с заведующим домом-музеем Павла Петровича Бажова, кандидатом филологических наук, исследователем творчества уральского сказителя и заведующим музеем, домом-музеем Павла Петровича Бажова Георгием Алексеевичем Григорьевым. Беседовали мы в лектории номер 5 по бажовским сказам, а лекторий осуществлял свою деятельность в рамках международного книжного фестиваля «Красная строка». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В эфире православный радиоканал «Воскресенье». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Все частные клиники Смоленской области добровольно отказались делать аборты. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, в которой совершались бы аборты. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. На встрече с патриархом Кириллом, которая прошла 10 сентября этого года в Даниловом монастыре Москвы, глава региона отметил, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Ну и к другим новостям выпуска. 30-летняя жительница Нового Уренгоя родила сына прямо на борту самолета. Схватки у нее начались во время полета из Красноярска, где женщина проводила отпуск. Первую помощь будущей маме оказали бортпроводники. Экипаж заранее предупредил аэропорт Нового Уренгоя, поэтому после посадки самолет уже встречали фельдшер аэропорта и бригада скорой помощи. Медики осмотрели женщину и поняли, что времени на дорогу в роддом нет. Роды решили принять прямо в салоне самолета. На свет появился мальчик весом 2900 и ростом 51 сантиметр. После родов маму и новорожденного доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для женщины это третий ребенок. Дома новорожденного ждут старшие дети 3 и 5 лет. Ну и последнее сообщение выпуска. В Белгороде открыли инклюзивный храм. В нем тактильные иконы, кропотливым трудом вырезанные из дерева, шрифт Брайля на табличках навигации и сурдопереводчик для слабослышащих и глухих на язык жестов. Чин освящения храма в честь святого мученика Иоанна Воина уже совершен. Инициатива построить полностью инклюзивный храм в Белгороде прозвучала более года назад. Его решили создать в парке памяти, знаковом для белгородцев месте, где в годы Великой Отечественной войны были погребены тысячи безвинно убиенных. Ранее в этом парке находилась часовенка. Таким образом, храм стал логичным и гармоничным дополнением к парку. Специально для храма были созданы 29 уникальных тактильных икон. Строился храм на средства мецената-предпринимателя Михаила Несвитайла. И именно появление этого духовного центра стало началом преображения всего парка памяти. Например, прямо перед храмом будет создан каскадный фонтан. Мемориальную зону, посвященную памяти павших, сделают более величественной. И в целом парк обновят, и он будет более зеленым и комфортным. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
1: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в гостях у меня сегодня, как всегда в это время, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи, и я напомню, что в прошлый раз мы завершили читать переписку царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского, а сегодня начнем разговор про житие святых Петра и Февронии Муромских.
2: Давайте. Значит, сначала несколько слов я скажу про контекст и кто это произведение. Это житие князей, значит, княжеской четы муромских, значит, святых 13 века, Петра и Февронии. Это довольно, ну, в общем, удивительное во многих отношениях произведение, которое трогает сердце, и произведение действительно одно из самых прекрасных в русской литературе вот 16 века. Значит, пару слов про автора и обстоятельства, в которых это произведение появилось. Значит, написал это житие такой, знаете, очень талантливый, ну вот, понимаете, писатель, книжник 16 века, первой половины 16 века, который в нашей литературе называется Ермолай Еразм. Обычно используется, Мария, такое двойное имя, потому что поначалу он носил имя Ермолай. Это его, так сказать, вот, ну, имя там вот при крещении полученное. А потом он принял иноческое имя, принял постриг в 60-е годы 16 века, ну, вот с именем Еразм. И, соответственно, вот в нашей литературе такое двойное имя используют. Значит, смотрите, что мы про него знаем. Он сам происходил из Пскова, и так получилось, что он уже был известен своими какими-то литературными произведениями, и его заметил митрополит Макарий, выдающийся митрополит, который, святитель, который вот известен тем, что помазал Ивана Васильевича Грозного на царство в 1547 году. И вот он оказался вызван в Москву, он оказался в его кругу и стал настоятелем там, Московского собора. Московский стал священник. Протопоп, вот, ну, то есть, в общем, дворцового собора. И почему митрополит Макарий, ему вот этот Ермолай Еразм был нужен и важен? Потому что в это время

0: Духовная жизнь, она тоже имеет свои локальные особенности. И с киевского времени в каждом из этих вот крупных центров были свои местно чтимые святые. Понимаете? Там везде своих чтили. А тут при Иване Третьем происходит, во-первых, централизация власти. И, соответственно, все эти княжества, они теряют политическую субъектность, они становятся подчиненными Москве, объединяется единое московское государство. И следующим логическим шагом, который вот тут происходит спустя несколько десятилетий, это, получается, общерусская канонизация святых. Вот этих местно чтимых, их собрали и канонизировали в 1547 году. Понимаете, Мария? Вот их канонизировали, несколько десятков имен. И поэтому нужно было написать их официальное житие. Вот митрополит Макарий был известен тем, что он... То есть это время как бы собирания вот этих материалов, соединения летописей, соединения житий. И вот митрополит Макарий предпринял такое знаменитое предприятие. Четий Минеи составил митрополита Макария грандиозный. То есть он собрал вот эти вот жития, распределил их по месяцам, когда кому, какому святому читать это житие, и когда кому, значит. Это еще до Дмитрия Ростовского. У нас гораздо более известен и знаменит вот эти жития святых Дмитрия Ростовского. Так вот, в XVI веке были составлены жития, вот этот житийный цикл митрополита Макария. И, естественно, ему были нужны книжники, образованные люди, которые смогут эти жития написать. Что-то было известно, то есть, естественно, какие-то были уже истории, потому что это были местно чтимые святые, правильно? Уже это что-то было. Но на этой основе нужно было сделать официальное житие. Понимаете, Мария? И вот Ермолай, наш вот этот вот писатель, он был как раз здесь востребован. Он написал, вообще ему атрибутируется несколько произведений, он написал житие рязанского епископа Василия, он там писал царю, значит, целое сочинение известно о проведении там земельных реформ, тоже, видимо, с подачи митрополита. И вот, конечно, самое его знаменитое произведение — это повесть о Петре и Февронии, муромских князьях, ну, которые вот 13 века. И, конечно, как писатель, это человек исключительного таланта, да, такой преемник, может быть, в каком-то смысле Епифания Премудрого, да, великого писателя 15 века. Но есть, конечно, отличие, потому что Епифаний Премудрый, вы помните, мы читали житие Сергия Радонежского, Стефана Пермского, Мария, помните, мы
1: да, это читали? Да, конечно, очень разбирали. Интересно, и да. Очень хорошим языком написано.
0: Да, прекрасно там языком написано, но дело в том, что Епифаний Премудрый, он такой, он реалист. Он описывает и чудеса, и всякие там вот события чудесные, но он очень реалистичен в своих суждениях, оценках и описании событий, понимаете? А вот Ермолай и Эразм — это такое вот удивительное явление, потому что трудно даже как-то вот это вот увидеть здесь некую грань между реальностью и каким-то чудесным. Это совершенно особенное чувство чудесного у него пронизывает вот его произведение, в особенности повесть о Петре и Февронии. Понимаете, в этой повести... Да не смутятся наши слушатели. Понимаете, в ней очень сильна, ну, какая-то легендарная и такая фольклорная, я бы сказал, линия. Потому что, да, он писал на базе вот этих муромских сказаний и на основе устных преданий. И там, видимо, что-то такое соединилось и слилось. Понимаете, здесь фигурируют такие прям сюжеты про дракона, который заявляется там княжеской жене, понимаете, на блуд. И князь убивает агриковым мечом, понимаете, который он вытаскивает из камня, ну, из стены храма. Там. Ну, совсем, так сказать, такой вот сюжет прямо, ну, как бы он гуляющий по европейскому фольклору и по русскому фольклору. И здесь вот мы находим такой вот сюжет. То есть я хочу сказать, что здесь присутствует элемент, такой вот, ну, фольклорный элемент, он вот вплетен. И дальше, понимаете... Вот эта его повесть, она написана простым, таким безыскусным языком, но очень трогательно. Она действительно проникает в самое сердце. И вот в этом какое-то глубинное содержание, так сказать, этого произведения,

0: Там абсолютно, конечно, закрученный фольклорный сюжет, причем написано так просто, так естественно, что, ну вот не знаю, то есть, видимо, вот он это написал, и это включили, соответственно, это все, все произошла канонизация, и вот, вот это нужно и воспринимать вот в таком вот качестве, видимо.
1: А, то есть я правильно понимаю, что никакого сходства с реальностью, с реальной историей их жизни нет, и житие это, ну, такой вымысел, сказка.
0: Ну, слушайте, драконы по Руси, видимо, летали все-таки в более ранние времена, Мария, правильно?
1: Ну, скажем так, у нас для них климат неподходящий.
0: Климат неподходящий. А у Ермола и Разма они летают. Но здесь за вот этой внешней оболочкой вот такого как бы почти сказочного сюжета, да, который более естественен, ну где его увидеть более естественен? Ну там в былинах каких-нибудь, да. В каких-то таких историях, от которых мы не ждем историчности, правильно? В которых Калинов мост, там Соловей-разбойник, дракон, какие-то чудеса, а вот такого плана.
1: Но тут проблема-то ведь возникает в другом. Сейчас церковь нам говорит о том, что святые Петр и Феврония – это пример для идеального подражания в семейной жизни. Так как тогда можно подражать тому, чего нет и не было?
0: Ну подождите. Про семейную жизнь, там же речь идет не про семейную жизнь с драконом. Вот как раз эта повесть говорит о том, что семейной жизни с драконом ты не построишь. И не надо этого делать ни в коем случае. Вот услышьте, Мария. То есть это важно. Участь дракона печальна. Вот приходит герой, и дракона побеждает. А вот семейная жизнь Петра и Февронии, она замечательна. Это не случайно, что они избраны святыми покровителями семьи и семейной любви. Понимаете? Потому что действительно в своей жизни эти святые явили пример. Давайте коротко я расскажу. Вот саму канву, а дальше почитать. Ну, чтобы вот увидеть некую общую схему вот этой вот этого удивительного произведения. Значит, речь идет о том, что вот муромские князья, и там был князь Павел, правил князь Павел Муромский, у него был брат Петр, у него была жена любимая, но к жене являл себя злой крылатый змей, вот такой вот дракон. А при этом никто не мог понять, что это дракон, потому что когда приходили другие люди, все видели князя. Они считали, что это князь. И вот такое было прям дьявольское наваждение. А жена видела и понимала, кто это. То приходит вот этот страшный дракон, и приходит он вот, ну тут вот, понимаете, Ермолай, Еразм пишет, на блудное дело, вот он ее посещал, и все. И она была в ужасе от происходящего. Никто этого понять не мог. Все за князя принимали. И она сказала об этом, ну, князю, мужу, понимаете. А он и не знает, что делать, тоже делает. И тогда она, ну вот, понимаете, к змей к ней захаживал, а она у него все-таки решила выспросить. Вот, как говорится, в чем твоя сила? Как ты смерть там? Вот что же, ты же такой бессмертный, ты же такой вот, да. И он решил ей тайну-то открыть. Вот, понимаете, ласковыми речами она, так сказать, раз. И он сказал, что смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча. А она это запомнила и князю поведала. Ну, согласитесь, Мария, вот прямо, ну, начало.
1: Ну, в общем, коварная девушка была, одним словом.
0: Ну, почему она коварная? Вот в чем ее коварство? Это змей коварный. Ну, вот она все-таки. Тут вообще эта история про умных женщин, что в этой безвыходной ситуации никто не понимает, как с этой вот ситуацией бороться. Она использует такую вот военную хитрость, лаской, понимаете? Вот она у него выпытывает, как же это, от чего же этот самый змей может погибнуть. И все. От Петрова плеча, от Агрикова меча. Ну хорошо, Петрово плечо, это ясно. У князя был Петр, брат, он все понял. И он начал думать, что за Агриков меч. И он ходил по церквам в одиночестве, и явился ему отрок. И говорит, хочешь, князь, я тебе покажу Агриков меч? Да, где он? И он показал ему в алтарной плече меж плитами, а в нем лежал меч. И он взял тот меч и пошел к брату. Вот, знаете, тут прям похоже очень на европейские сюжеты. Помните про меч, там, который там короля Артура, помните, который там в камне, значит, его надо вытащить, только княжеского рода человек может его вытащить, и он там им там убьет дракона. Ну, вот это вот очень похоже. Здесь, но он тут в таком церковном ключе переосмыслен, и вот он вытаскивает из-под алтарной в алтарной стене меж плитами эту, этот, значит, меч. И дальше идет, ну, битва. Потому что он договаривает. А как тут поймешь? Вот он будет его убивать, а ты его видишь, как он выглядит-то как брат. Как ты его убьешь? И он договорился с братом, что он 100% будет вот там у снохи своей, он будет там сидеть, никуда не выходить. И он идет к этой жене князя, встречает там снова своего брата, он видит, он понимает, что это дракон. И начинается битва. И он его, убивает. Он его убивает, змей превращается в свое естественное обличие, затрепетал, умер, но он его обрызгал кровью. Вот знаете, как такая вот античная вот эта вот гидра, помните, с отравленной кровью. И вот она, значит, помните, Геракл там стрелы туда обмакивал, чтобы они поражали врагов. А вот тут эта кровь отравлена, князь заболевает и ничего не может сделать. Ничего не может сделать, потому что никакие врачи не могут его спасти. И он уже ездит по всей вот этой вот земле, ищет какого-нибудь, все-таки по Рязанской земле, ищет какого-то лекаря. И тут люди его встречают, некую девушку. Они там заходят в дом, она там сидит, придет, и она проявляет какую-то удивительную мудрость. Мы это все почитаем. И она говорит: я вылечу князя. Ее зовут Феврония, да. Но она ставит условие, что он выйдет, что он на ней женится, понимаете? И князю некуда деваться. То есть они познакомились, князю некуда деваться, но он не воспринимает это всерьез. И она делает там баню, специальный состав, мажет все его раны, язвы вот эти, кроме одной. Ну, естественно, он не собирается на крестьянке-то, дочери бортника, древолазца, который там за медом лазит, но это же не по статусу, правильно? Он не собирается на ней жениться. Но он вылечился и уехал, но одна язвочка осталась. И от нее пошло все снова. И поэтому он снова вынужден вернуться. И тогда вот они поженились. Потому что, значит, слово дал, слово держи. Вот так. Они поженились и стали жить душа в душу. Он ее полюбил, потому что девушка была необычайной красоты и необычайной мудрости. Мария, пока все понятно?
1: Да, только вот непонятно, зачем ей такой мужчина, который один раз уже свое слово нарушил.
0: Я вам скажу, что она мудрая девушка, и она понимает, что всякое в жизни бывает. Молодой человек может где-то и оступиться. Но в конце концов он к ней не за любовью пришел, а за исцелением. Между ними сословная разница. Но она видит суть. И, значит, здесь вот такое дело. И стали они жить душа в душу, и дальше у них начинаются трудности. Как водится, в семейной жизни случаются трудности. Трудность состоит тут основная в том, что она как бы не признается высшим светом. Вот в этом княжестве, понимаете, не признается. И, соответственно, бояре раз за разом указывают, ставят князю на вид, что женой его они недовольны, то она там крошки собирает, то ведет себя неправильно, не по статусу и так далее. И в конце концов, вот они ей прям предъявляют, и она говорит: я уеду. Но, говорит, я самое ценное хочу забрать. Они говорят: да бери все ценное, только вот уйди гласно. Она говорит: а князя? Вот самое ценное для меня — это мой князь, мой любимый человек. И князь тоже без жены, вот либо княжество вот это вот с этими боярами, либо любимая и мудрая жена, он жену выбирает. И они плывут по реке. То есть они уплывают из этого княжества, понимаете? И дальше там, дальше идут истории, потому что она там проявляет удивительную мудрость на этом корабле. Там один, значит, человек на этом корабле на нее заглядываться начал, а он женатый. Она ему дает ковшик, говорит: слушай, выпей с правой стороны ладьи. Ну, он выпил. А вот выпей с левой стороны. Ну, он выпил. Говорит: есть разница? Нет разницы. Говорит: вот единое женское естество. Поэтому у тебя есть жена, не заглядывай, понимаете? Вот. И дальше там происходит следующее. Значит, она вот очень умно поступила, князь-то, с князем они поплыли, а бояре между собой власть делят, договориться не могут, и в итоге снова князя зовут. И говорят: ну ладно, мы твою жену уже готовы терпеть. Потому что без князя, без государства порядка не будет. И они возвращаются. И вот они так жили. А потом в конце жизни своей вот они приняли иноческий постриг, приняли монашество и положили умереть в один день. Феврония, Вот она очень хотела сделать вышивку для храма, икону там сделать, и тонкую вышивку, и она очень... Они жили в разных монастырях, да, но писали друг другу письма, и он говорит, она ей говорит, ну подожди, давай вот, он говорит, ну я уже вот готов умереть, когда ты готова, вот давай вот назначим время, она говорит, мне надо закончить мое дело, он говорит, ну я уже не могу ждать, мне уже, так сказать, уже вот время уже подошло, и наконец он ей пишет, все, ну вот завершаю уже свое дело, и она не завершила свою вышивку, но лик святого она закончила, и она ему отвечает, да, и в один день они умирают. Они умирают в один день, они приготовили себе гроб, где они бы лежали вдвоем за тонкой перегородкой. Но когда они почили, в один день их похоронили в своих монастырях. В другом месте, ну, естественно. Но в ту же ночь обнаружилось, что их гробы пусты. А люди обнаружили их в той гробнице, где они почивали, которую они сделали. И так повторилось снова. И после этого их тела нетленные уже не трогали. И ныне, значит, мощи этих святых, вот, их можно увидеть в Муроме, вот, в Троицком монастыре, в городе Муроме. Ну, вот это Золотое кольцо, значит, если проехаться там, вот во Владимирской области, Свято-Троицкий женский монастырь. В советское время они там были в каком-то музее там атеизма, ну как это водилось, да, вот, не атеизма, там, ну, краеведческий музей, вот, они там хранились, а потом в 92-м году их в Троицкий монастырь перенесли. И люди приезжают туда и молятся перед этими мощами об укреплении семейной жизни, о любви и о христианском брате. Вот такая история. Но мы в следующий раз, наверное, уже, Мария, да, эту замечательную историю. Да, и она очень тронула древнерусского писателя Ермолая Еразма, который ее облёк в прекрасную художественную форму. Она тронула русского читателя, и мы имеем множество списков этого произведения. И она трогает, конечно, нас и до сих пор. В следующий раз мы уже прочитаем, Мария, сам текст.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Ну а вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 17 сентября. Итак, давайте познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром будут звучать в нашем эфире. Ну а поможет мне в этом звукорежиссер Екатерина Попова. Совсем скоро Николай Носов «Приключения Незнайки», вторая часть. 18:30. У микрофона Ольга Мануйлова и ее передача про стихи. В гостях Елена и Татьяна Милины. В 19:10 «Мамины вести». Их узнаем от Марьяны Ильиной. В 19:30 «Звучащая книга». В 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 «Вечернее молитвенное правило». В 23:10 мы его для вас повторим. В 21:40 «Псалмы с 91 по 95. В 1:10 «Псалмы» мы для вас повторим. А вот в 22:10 программа из цикла «Азбука финансов». Затем в 22:30 «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23:30 первый урок церковно-славянского языка. В 00:20 сразу после полуночи «Акафист дня». А в ночное время на наших волнах звучат повторы программ и духовная музыка. Каждый час мы повторяем по одной передаче. В 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседа о вечном, затем репортаж от Виктории Кауган, 9-я кафизма и духовное слово. В 6:20 утра новый день мы начинаем с молитвой. Прозвучит утреннее молитвенное правило. Через час в 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 православный календарь на завтрашний день, 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра передача из цикла «Гость в студии». Напомню, мы читали «Житие Петра и Февронии Муромских». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Теплого вечера и помощи Божьей, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Начался Свято-Симеоновский крестный ход. 14 сентября этого года из Алапаевска в 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божьей Матери в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад. Лес, болото и сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая села Рычково и Меркушино. Всего паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. В конечной точке верующие планируют добраться к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Свято-Симеоновский крестный ход – это одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы проходят под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавляют это шествие. Этот крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. По пути присоединятся верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирска и других регионов России. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию будут присоединяться жители области. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского были перенесены из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант пути. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот год состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты и возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Но и к другим сообщениям выпуска. На площадке Международного фестиваля молодежи, который сейчас проходит в Екатеринбурге, действует православная комната-часовня. Фестиваль стартовал 11 сентября этого года в Екатеринбурге, и там была оборудована православная часовня. 13 сентября этого года, сразу же после проводов в аэропорту Кольцово, прибывавшей в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского и святой царской семьи. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, который рассказывает о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов – миссионерского, молодежного, отдела религиозного образования, чтобы каждый желающий смог помолиться и задать вопросы о духовной жизни. Комната открыта для всех участников форума вне зависимости от вероисповедания. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Слушай, Незнайка, ты, говорят, пончика нарисовал.
1: Нарисовал. Вот.
0: Зачем же ты ему голову вроде горшка нарисовал?
1: Это что было смешнее?
0: Так, так, так, так, так. Это кто? Знайка?
1: Знайка!
2: А почему же это у него уши, как у осла?
1: Это чтобы он не задавался, что очень умный.
2: А это что у винтика вместо носа? Винт торчит.
1: Винт.
2: А это что уж пунтика на носу?
1: Гайка.
2: А зачем же ты ему гайку на нос навинтил? Тоже, наверное, для смеха.
1: Для смеха.
2: Потихо. Молодец, Незнайка. Никогда в жизни я так не смеялся. А это кто? Ой, доктор доктор Пилюлькин. Неужели это я? Нет, это не я. И это очень плохой портрет. И ты его лучше сними.
1: Зачем снимать? Пусть висит.
2: А что ты мне вместо носа нарисовал?
1: Градусник.
2: Ты, Незнайка, видно, болен. У тебя что-то с глазами случилось? Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа градусник был? Придется тебе на ночь касторки дать.
1: Ой, нет, нет, нет, не надо. Не надо касторки. Теперь я сам вижу, что портрет плохой.
3: Незнайка снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его. Вслед за Пилюлькиным проснулись Винтик и Шпунтик. Им тоже портреты понравились. Они чуть не лопнули со смеху, глядя на них. А потом они увидели свои портреты, и настроение у них сразу испортилось.
4: Этот портрет неудачный. Лучше сними.
5: И мой сними. Тоже нехорошо вышел.
1: Почему нехорошо?
5: Нехорошо? Нехорошо! И гайка на носу. Это не остроумно. А если не снимешь, не будем тебя катать на машине.
4: Никогда! Никогда в жизни не будем катать. Вот увидишь.
1: Ну ладно.
3: Пришлось Незнайке и Винтика со Шпунтиком снять со стены. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились. Самым последним проснулся художник Тюбик.
4: Это ты?
1: Нет, это ты.
4: Ты нарисовал, я спрашиваю.
1: Я
4: тебе дал краски и кисточку, а ты на меня карикатуры рисуешь? Отдавай обратно краски и кисточку.
1: Ну и пожалуйста. Все равно я и сам не хочу больше художником быть. Рисуешь, никто даже спасибо не скажет. Все только ругаются.

0: Этот цветик сочиняет стихи. Он тоже живет в этом сказочном городе.
1: Кровать! Какое-то слово непоэтическое. Я б его не люблю мечтать. Та-та-та-та-та-та. Кровать! Нехорошо.
0: После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом.
2: Здравствуй, Цветик!
1: А здравствуй, здравствуй, Незнайка!
2: Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи! Я тоже решил стать поэтом.
1: А у тебя способности есть?
2: Конечно, есть! Если бы не было, я бы не приходил.
1: Но это нужно проверить. Ты знаешь, что такое рифма?
2: Рифма? Нет, не знаю.
1: Рифма – это когда два слова оканчиваются одинаково. Например, утка, шутка, коужик, маужик. Понял?
2: Понял.
1: Ну, придумай рифму на слово палка.
2: Селедка.
1: Какая же это рифма? Палка, селедка. Никакой рифмы нет в этих словах.
2: Почему нет? Они ведь кончаются одинаково. Палка, селедка.
1: Этого мало. Надо, чтобы слова были похожи, так, чтобы получалось складно. Вот послушай. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка.
2: Понял, понял. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Вот здорово.
1: Ну, придумай рифму на слово пакля.
2: Шмакля.
1: Какая шмакля? Разве есть такое слово?
2: Разве нету?
1: Ну, конечно, нету.
2: Ну, тогда рвакля.
1: Что это еще за рвакля?
2: Ну, это когда рвут чего-нибудь. Вот и получается рвакля.
1: Вьешь ты все. Такого слова не бывает. Надо подбирать слова, которые бывают, а не выдумывать.
2: А если я не могу подобрать другого слова?
1: Ну, значит, у тебя нет способности к поэзии.
2: Ну, придумай сам. Какая тут рифма?
1: Ну, сейчас. Пакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля, накля, гвакля, шма. Это какое-то слово, на которое нет рифмы.
2: Ну вот, сам задает такие слова, на которые нет рифмы, еще говорит, что я не способный.
1: Ну, способный, способный. Только отстань от меня. У меня уже голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма. Вот тебе и стихи.
2: Неужели это так просто?
1: Ну, конечно, просто. Главное – способности иметь.
2: Главное – способности иметь. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка.
0: Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок, что-то бормотал про себя и, наконец...
2: Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил!
3: Что?
2: Стихи сочинил.
3: Ты?
2: Я.
3: Стихи?
2: Стихи. Стихи сочинил.
3: Незнайка стихи сочинил.
4: Ты сочинил.
5: Ну, и про что же эти стихи?
2: Про вас.
3: Про нас?
2: Ну да, про вас. Вот потихо.
3: Любопытно.
5: Ну-ка, ну-ка, что же ты там про нас сочинил?
2: Вот, сначала стихи про Знайку.
3: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, про Знайку.
2: Слушайте, Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку.
3: Что? Когда это я прыгал через овечку?
2: Да ты не кричи, это я для рифмы только сказал, что ты прыгнул через овечку.
3: Так ты что? Из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять, да?
2: Конечно. Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть.
5: Вот попробуй еще только. Ну, что ты там про других-то сочинил?
2: Вот, послушайте, про сиропчика. Наш сиропчик был голодный, проглотил утюг холодный.
3: Братик, а что там про меня сочинять? Никакого холодного утюга я не глотал.
2: Ты не кричи. Это я только для рифмы сказал, что утюг был холодный.
3: Да ведь я никакого утюга не глотал. Ни холодного, ни горячего.
2: Я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться. Вот послушайте лучшие стихи про доктора Пилюлькина.
5: Пилюлькина.
3: Братцы, пора прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что он так врет про всех?
5: Правильно. Мы не хотим больше слушать.
3: Нет, пусть читает. Раз он про нас прочел, так и про других пусть читает.
5: Пусть читает.
2: А мы не хотим.
5: Не хотим? Нам это может быть неприятно.
3: Нет, пусть читает.
5: Это не стихи, а какие-то дразнилки.
2: Ну, если вы не хотите, то я пойду на улицу. Почитаю соседям.
3: Что? Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Тогда можешь домой не возвращаться.
2: Ну ладно, братцы, не буду. Только вы уж не сердитесь на меня.
5: Как же на тебя не сердиться?
4: Да ладно уж, очень нужно на тебя сердиться.
0: С тех пор Незнайка решил больше не сочинять.

зеленый говорит, нам здесь путь открыт. Мы с тобою за рулем сидим вдвоем, не зевай по сторонам. Ездить нужно осторожно, поле, речка, знаешь.

0: Слушай, Винтик, дай мне поездить на машине. Я тоже хочу быть шофером.
1: Шофером?
2: А у тебя ничего не выйдет.
0: Почему?
1: Потому что ты за все берешься, а ничего до конца не доводишь.
0: Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого, что ни на есть конца.
1: Нет-нет, это тебе не красками мазать и не в трубу трубить.
2: Это машина! Тут долго учиться надо.
0: А чего тут еще учиться? Дергай за ручки, да верти руль.
1: Ну вот, ты всегда так. Сел да поехал.
0: Ну и поеду. Дудеть я уже умею.
1: Ну нечего, нечего.
2: А для того, чтобы дудеть, большого ума не надо.
0: А по-моему, надо.
1: Не смей, говорят тебе.
2: Не надо давать ему ездить на машине. Все равно он не выучится.
1: Конечно, не выучится. Ему хочется, чтобы так, раз и готово. А трудиться не любит.
2: Чему же выучишься, если не будешь трудиться? Ну почему он ничего до конца не доводит?
3: И Винтик со Шпунтиком ушли в дом. А Незнайка забрался на автомобиль и стал дергать за все рычаги и нажимать педали.
0: Ничего до конца не доводит. А теперь доведу. До самого-самого конца доведу. Чего же она не хочет ехать? Ишь ты, не едет. Я тебя доведу.
3: Сначала у Незнайки ничего не получалось. Потом вдруг машина зафыркала и поехала. Коротышки увидели это из окна и выбежали из дому.
4: Что ж ты делаешь? Остановись сейчас же!
5: Как я могу остановить?
4: Убьешься! Вы выключи газ!
5: А как его выключить? Братцы, помогите!
4: Что случилось? Мне Незнайка на автомобиле поехал!
5: Как я сделал?
3: Незнайка испугался, хотел остановить машину, потянул за какой-то рычаг. Но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. Крикнул Незнайка и мчался вперед. Он колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалила с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу. А вот автомобиль упал в воду и утонул.

0: лежи смирно. Сейчас я тебя буду лечить.
1: А чем ты меня будешь лечить?
2: Йодом!
3: Йодом!
4: Йодом!
1: А это больно?
0: Не чуточки.
1: Буду больше.
2: А будешь знать, как на автомобиле кататься?
0: Буду.
5: Постой! Тебя тут на коленях ссадины.
0: Тоже надо помазать.
1: Не буду больше.
2: А будешь знать, что каждому делу учиться надо?
0: Буду.
5: Что будешь?
1: Буду знать, что каждому делу учиться надо.
0: Правильно. А чтоб ты лучше запомнил, я еще тут на локтях поможу.
1: Не буду.
5: Довольно орать.
0: Сиди и дыши тут воздухом. Тебе полезно свежим воздухом дышать. И не вздумай вставать.
5: Дыши воздухом, не вставай.
1: Не думал никогда, никак не ожидал он такого вот конца.
6: Что ты лаешь-то на меня, дурачок? Не узнал? Это ведь я, Незнайка. Видел, чего я натворил? Ну, ничего, зато теперь я ученый. Знаю теперь, что каждому делу учиться надо.
7: Ну вот на сегодня и все. На наших волнах слушали вторую часть из книги «Приключения Незнайки» Николая Носова. Продолжение прозвучит совсем скоро, ну а в нашем эфире звучит программа «Про стихи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова вместе с поэтом и писателем из города Екатеринбурга Еленой Милиной. Здравствуйте, Елена!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Вместе с нами нам помогает путешествовать, читать стихи о реках Татьяна, старшая дочь Елены. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
0: Татьяна, о какой реке вы нам сейчас прочитаете?
2: Первая река — это Дон. Пыль. Полон подол звезд. На тысячи лет бег. Опять тревожные сны. Плеск волн за кормой. Будто вены меж берегов Дон.
0: Спасибо большое. Елена, когда вы были на Дону? Расскажите о ваших впечатлениях, воспоминаниях.
3: Это одни из самых моих первых воспоминаний, потому что в Ростове-на-Дону, на реке Дон, мы были с родителями, когда мне было 5 лет. И тем не менее, такое сильное впечатление осталось, потому что, видимо, это зов крови или что, мои предки, они из казаков, они с Дона. И так получилось, что какая-то связь внутренняя сохранилась, записалась, что очень сильные были впечатления, сильные эмоции при виде большой реки. Мы приехали туда ночью, катера, огни, вот вокзал, и потом плыли по реке, и было вот это вот огромное звездное небо, тишина, и вот это вот в детской памяти оно вот так вот преобразовалось спустя столько лет, что это было первое стихотворение из цикла, которое я написала. В общем-то, это ключевое, открывающее стихотворение.
0: То есть это именно стихотворение, то, которое дало начало цикла?
3: Да.
0: Угу, здорово. Как полноводная река Дон, так и большой цикл. Сколько всего стихотворений, сколько всего рек? Вот так вот можете сказать?
3: Конечно, 52 реки.
0: И 52 стихотворения, 50, или больше?
3: 52 стихотворения. Получается, по одной реке есть 2 стихотворения. Но это такое исключение маленькое, потому что эмоций было
0: много,
3: и на реке я была несколько раз. Сразу открою, чтобы не томить. Это река Миас. Я была в разное время в Челябинске. Я была на реке, потому что Челябинская область, она очень большая, река Миас тоже большая. В разных частях Миаса. В этом году мне посчастливилось побывать у истока Миаса на хребте Нурали. И поэтому этой реке, так как так получилось, что этой реке посвящено 2 стихотворения.
0: Здорово. А сейчас у нас о какой реке пойдет дальше речь? Татьяна, что вы нам прочитаете?
2: Река Салгир. Серая муть волн, белый ажурный мост. У мороженого вкус персика и ореха. Дуб необъятный, скамья. Важный ученый кот. Здесь памятник. Бахчисарайский фонтан. Холодный силобатон. Ямба — прозрачный звук. Горячее солнце юга.
0: Здорово. Об этой, пожалуйста, реке, Елена, расскажите нам, где она протекает. Вот я честно скажу, я не знаю такой реки. Правда, и не была на ней ни разу. Потому что Дон знаю, там была, а вот тут не была. Не доводилось.
3: Река Салгир – это река в Крыму. Протекает через город Симферополь. И это тоже детские впечатления. В Симферополе мне посчастливилось бывать несколько раз. Поэтому здесь сплавилось впечатление тоже разного возраста. И откуда Бахчисарайский фонтан, откуда Силобатон, понимаете, да? Это речь о Пушкине.
0: Я поняла.
3: Мы здесь говорим именно... В Симферополе рассказывают легенду, что именно в их городе был написан Бахчисарайский фонтан. И дуб...
0: Где ходит кот-ученый.
3: Кот-ученый. У них в большом парке он необъятный совершенно, он огроменный. Я, к сожалению, не знаю, сохранился он сейчас или нет, но во времена моего детства это было просто что-то невероятно огромное дерево, старое, и считается, что именно сидя под этим деревом, Пушкин начал создавать Бахчисарайский фонтан. Во всяком случае, крымчане в это верят. Такая легенда существовала.
0: Здорово. И вот эти реки как раз ваши детские воспоминания.
3: Да.
0: Угу. А что у нас будет дальше? Что у нас дальше по плану?
1: Дальше по плану у нас Лицонт, поцелуя родины малой. Все улицы вдоль, поперек, вверх. Золото лип в трех похвата. А чего же не Сурск? Скрип паркета, шелковица нежный вкус, к набережной спуск. Шум голосов, катера нос, капли солнца навстречу. Плавное течение, в зарослях и в берега. Пенза река уже или еще Сура?
0: Тоже южное у нас такое, да, направление, там про шелковицу речь идет.
3: Ну, это уже ближе к центральной части России, это город Пенза. Это буквально в сутках езды от Москвы. Сура, Пенза, реки сливаются. И вопрос у меня, он возникает на протяжении всей книги несколько раз. Отчего же не Сурск? Потому что город стоит фактически на Суре, но называется Пенза.
0: Да, вот почему?
3: Я не знаю ответа. Я пыталась найти ответ на этот вопрос несколько раз, потому что аналогичная ситуация идет с городом Псковом. Псков стоит на реке Великой, а Пскова – это приток реки Великой. Тем не менее, город носит название притока. С Пензой аналогичная ситуация. Город стоит на Суре, но носит название Пенза. И у меня возникает закономерный вопрос, почему так? Почему наши предки так называли города? Может быть, они считали, что это главная река в то время. Они...
0: Может быть, так и было, что в то время, раз где поставили, я не знаю, первые там дома, то есть это же начало, раз начало здесь, то, соответственно, все, и название, я так предполагаю.
3: Я тоже так предполагаю, потому что то, что знаем сейчас мы о географии, то, что знали там, когда строили Псков, когда строили Пензу, это, ну, понятно, что Пенза, она помоложе Пскова, хотя она постарше Екатеринбурга прилично, но, тем не менее, по векам большой разнос, и называли, как назвали, так и живем. Скрип паркета – это такая ситуация, что совершенно замечательные музеи и передает мое впечатление от путешествие как раз-таки уже по музею, по истории города. Это город, где похоронены мои близкие родственники, мои бабушка, мой дядя родной, и я туда приезжала именно, скажем так, с целью познакомиться с местом, откуда пришел мой род. И, естественно, я ходила в картинную галерею, в краеведческий музей. Мне было все это интересно. Мне было интересно узнать историю края. Очень интересно было сопоставить впечатление мое от воспоминаний моего отца о городе, о вообще о территории, об этой, обо всем. Он с восторгом, с таким всегда рассказывал про реку, рассказывал про климат, про плодородие почв. Это на самом деле так. По сравнению с Уралом, край совершенно благодатный. Ежевика по берегам рек, клубники два урожая.
0: Как здорово.
3: Вообще, по-моему, мечта всех девочек.
0: Сразу захотелось в отпуск.
3: Да. И вот это все изобилие, хороший такой край, теплый, гостеприимный очень. И поэтому родилось вот такое стихотворение. И шелковица, вот идешь по улице, вот растет шелковица, можно сорвать и попробовать ягоды. Просто вот так.
0: Как здорово. И, Татьяна, итак, в завершение программы еще одну реку мы возьмем. Какую?
1: Река Великая. Это у нас Псков. Близким стальным вода сквозь бойницы древнего крома. из прорези шлема глаза святого и полководца. Жемчужные берега на иконах. Предков область Изборск за спиною. Все.
0: Татьяна, немножечко про Псков сейчас мы узнаем у вашей мамы. Елена?
3: Псков — это была моя давняя мечта. И очень люблю вот эту северную сторону. Петербург, дальше Выборг, потом Великий Новгород, Псков и Изборск. Это прямо вот готово там переехать туда, готово, если честно, открою тайну. Вот. И когда мы приехали в Псков, в Кромне, меня поразил вот этот храм на территории. Всегда ставили церкви, потому что это последняя, как, во-первых, внутренняя крепость получается, в первую очередь, это оборонная, это защита рубежей. И важное для всех русских всегда был храм. И вот этот храм 9 века, эти огромные вот эти своды высокие и совершенно потрясающие иконы. Почему жемчужные берега на иконах? Потому что раньше по берегам Псковы, по берегам Великой и по притокам были распространены ракушки-жемчужницы. Было много речного жемчуга. И весь русский север, если посмотреть, вышивка идет не бисером,
0: жемчугом,
3: а мелким вот этим речным жемчугом. И, естественно, иконы, самый красивый, самый отборный жемчуг украшали иконы. И вот в Пскове я до этого читала, но такое я увидела первый раз. Естественно, меня это поразило до глубины души. Поразила еще история этого храма. В 44-м году, когда фашисты отступали, храм был заминирован. И вот эта великолепная постройка, там первая постройка была в 10-м, по-моему, веке, если правильно помню, перестраивался он там в 13-м, в 15-м веках. Представляете, вот намоленное место, святое для русских людей, вот это вот туда заложили просто авиационные бомбы. И оно должно было все взлететь. Получается, история — это сохранение храма. Наши партизаны узнали, что храм собираются взорвать, передали в действующие части. И был организован рейд специально отбить Псков, чтобы фашисты не успели взорвать. Я не знаю, какой ценой это удалось, но вот за один этот подвиг просто нам надо вот молиться за наших защитников, за наших освободителей. Это такое великолепие, это такое прекрасное место, и цена просто огроменная за ним стоит. И, соответственно, оно вот выплеснулось в такое стихотворение. И Изборск за спиной. Изборск — это тоже древняя крепость наравне с Псковом. Это во время, когда был Александр Невский, вот это вот 9-12 век, это была опора рубежей северных русских земель. Основные крепости. Получилось, что основная крепость — это был Псков, Новгород там поближе уже к морю. А дальше охранялась Северную Русь, Изборск. Вот жемчужина, вот эти вот резные, у них была крепости. Поэтому вот такое получилось стихотворение.
0: Очень здорово. Сразу хочется как-то, если, может быть, не съездить, но как минимум найти в интернете информацию, посмотреть, поизучать. Я очень надеюсь, что у наших радиослушателей тоже такое желание возникло. Мы пока попрощаемся. В следующей программе мы дальше продвинемся на север и продолжим еще изучать реки, послушаем ваши прекрасные стихи. А сегодня будем прощаться. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Милина, поэт и писатель из города Екатеринбурга, и помогает читать стихи старшая дочь Татьяна. И мы будем прощаться с нашими прекрасными гостями. До свидания, Елена.
3: До свидания, дорогие слушатели.
0: До свидания, Татьяна.
1: До свидания, дорогие слушатели.
0: Что ж, ждем продолжения путешествия по рекам.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно. В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. При поддержке патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе открыли первую православную школу трезвости. Она начала работу при социальном отделе Донецкой епархии. С 10 по 12 сентября по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в Донецкой епархии прошла серия мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости. В мероприятиях приняли участие и представители патриаршей гуманитарной миссии. Итогом трехдневной поездки специалистов стало торжественное открытие первой Донбасской православной школы трезвости. А 10 сентября в Свято-Троицком соборе Донецка прошло собрание духовенства Троицкого и Георгиевского благочиний, в котором приняли участие около 30 священников. В тот же день для студентов Донецкого национального технического университета прошла открытая беседа о новых вызовах современного общества, цифровых зависимостях, игромании и влиянии искусственного интеллекта. 11 сентября, в день памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, в храме в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Шахтостроитель была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма и руководитель Донбасского православного общества трезвения протоиерей Евгений Пейков. После богослужения состоялась встреча представителей общества с гостями из Москвы. А 12 сентября состоялось торжественное открытие школы трезвости. Преподаватели курса школы представили свои программы, связав их перед этим в единую концепцию, главная задача которой – помочь человеку не просто отказаться от употребления, но и восстановить социальные связи, укрепить семейные отношения и воцерковиться. Программу школы разработали протоиерей Евгений Пейков и его супруга Анна, которые являются дипломированными практикующими психологами. Она включает программу 12 шагов, катехизацию и христианскую семейную психологию. На каждом этапе к обучению может присоединиться любой желающий. Занятия будут проходить еженедельно. Формат включает 3 урока по 45 минут. Программа рассчитана на учебный год, но построена блоками, что позволяет присоединиться к обучению с любого момента. Напомню, что сегодня в России действует более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Ну и к другим сообщениям выпуска. Брянские сестры милосердия прошли стажировку в больнице святителя Алексия. В обучении приняли участие более 20 человек. Мероприятие состоялось по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Представители всех сестричеств Брянской епархии прошли стажировку в Московской больнице святителя Алексия. Главным событием программы стало вручение свидетельств о присвоении профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными сестрам, успешно окончившим программу. После вручения свидетельств Алексей Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия, провел для гостей экскурсию по территории больницы. Затем сестры Брянской епархии посетили больничный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Далее программа продолжилась в Марфомариинской обители, где для сестер была организована экскурсия по музею и территории обители. В рамках обучения брянские сестры милосердия прошли стажировку в паллиативном отделении. Они ознакомились с практиками ухода за тяжелобольными. Также участники стажировки обсудили планы дальнейшей совместной работы с больницей святителя Алексия и вопросы организации патронажной службы. Таким образом, эта стажировка стала важным этапом в развитии брянского сестричества. Ведь Брянский регион является приграничным и испытывает на себе все тяготы этого положения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Заявление на ежегодную семейную выплату нужно подать до 30 сентября включительно. Право на получение этой меры поддержки имеют родители с двумя и более детьми до 18 лет. При условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.
1: Спешим на помощь!
0: Марина Панфилова. Коррекционные сказки для младших школьников. История 11. Подарки в день рождения. Завтра день рождения у Белочки. Она пригласила всех своих школьных товарищей, и ребята готовят подарки для Белочки. Каждый по-своему относится к подаркам. Лисенок, например, долго изучал свою комнату с игрушками, чтобы выбрать ту, с которой уже не жалко было бы проститься. И он выбрал игрушку-копилку. Правда, она уже была с облезлой краской, но зато он точно не нуждался в ней.
2: «А ведь очень полезная вещь для Белочки», — уговаривал сам себя лисенок. «Но ведь это старенькая игрушка», — пытался отговорить друга волчонок. «Одаренному коню в зубы не смотрят», — вспомнил лисенок известную пословицу. «Нет, лисенок, ты не прав», — продолжал возражать волчонок. «Тебе приятно было бы получить такой подарок».
3: «Но я же не Белочка, поэтому мне неприятно, а может быть, ей приятно», — отговаривался лисенок.
2: «Да, видно, у тебя еще остался вирус жадности, лисенок.
3: А знаешь, как с ним трудно бороться? Я пытаюсь, борюсь, но иногда ничего не получается. А Белочка мечтала о копилке, я это помню».
4: «Хорошо, но тогда хоть сделай подарок красивым. Заклей, покрась. В общем, постарайся сделать ее новой», — советовал другу волчонок.
3: «Постараюсь, конечно. А ты что приготовил Белочке?»
0: — поинтересовался лисенок.
4: «А я нарисовал ей картину и смастерил чудесную для нее рамочку. Вот, посмотри», — похвастался волчонок.
3: «Тоже мне хороший подарок, нарисованный лес. Да вокруг Белочки таких картинок, видимо-невидимо, да не нарисованных, а настоящих. У меня подарок лучше», — смеялся лисенок.
2: «Я старался очень и знаю, что Белочка любит картины», — оправдывался волчонок.
3: «Ладно, я не хотел тебя расстроить. Может быть, ей понравится твой подарок», —
0: успокаивал друга лисенок.
4: «Ой, смотри, кто к нам идет!» —
0: воскликнул волчонок. К домику лисенка не спеша приближался медвежонок с корзинкой грибов.
2: «Ох, целый день собирал для Белочки грибы по всему лесу. Самые крупные и красивые нашел», —
0: похвастался медвежонок.
3: «А у нас подарки лучше», —
0: хором сказали волчонок с лисенком.
2: «Пусть сама Белочка решает, какой для нее подарок самый лучший», —
0: проворчал медвежонок.
3: «Любопытно, а что зайчонок приготовил в подарок?» —
0: интересовался лисенок.
2: «Вот завтра и узнаем», —
0: ответил медвежонок. И вот праздник начался. Белочка, нарядная, веселая и счастливая, встречала гостей. Волчонок, лисенок и медвежонок пришли к ней вместе и сразу задали мучивший их вопрос.
3: «Какой подарок лучший?»
5: «Мне все ваши подарки очень нравятся, честно-пречестно. Ведь каждый из вас думал обо мне, старался угодить. Это очень приятно», —
0: ответила друзьям Белочка.
3: «А что тебе больше пригодится?» —
0: настаивал практичный лисенок.
5: «Картину я повешу в своей комнате и буду любоваться зеленым лесом в любое время года. В эту нарядную копилку я буду складывать свои сбережения для сладостей. А грибы – мое любимое лакомство, и корзинка очень легкая и удобная. Спасибо вам, ребята!» –
0: поблагодарила всех Белочка.
2: «А где же зайчонок?»
0: – спросили друзья.
5: «Сейчас должен прийти. А вот и он стучится в дверь», – сказала Белочка и поспешила встретить гостя.
0: Зайчонок скромно стоял у порога, держа аккуратно сложенный лист бумаги.
2: «Это тебе, Белочка, моя поэма», —
0: поздравил подружку зайчонок.
5: Волчонок, лисенок и медвежонок собрались посмеяться над этим подарком, но их остановило необычное поведение именинницы. Белочка читала стихи шепотом, и глаза ее светились от счастья и благодарности.
3: «Чудесная, волшебная поэма! Ты молодец, зайчонок!»
5: — восхищалась Белочка.
3: «Дорогие мои ребята, я очень благодарна всем вам за подарки, за внимание, но я тоже для вас постаралась. Я приготовила игры и шутки, и вместе с мамой порадуем вас вкусными праздничными угощениями. Пора веселиться, друзья!»
5: Праздник состоялся на славу. Все остались довольны и счастливы.

число заявлений в аграрные университеты России выросло почти на треть и достигло 740 тысяч. Такие данные привел Минсельхоз. Молодежь в сельском хозяйстве привлекают зарплаты до 300 тысяч рублей и современные технологии. В хозяйствах уже применяют нейросети, спутниковый мониторинг и системы цифрового контроля животных. Эксперты считают также важным фактором эффективную практику. Студенты могут рассчитывать на стартовые выплаты от 60 до 80 тысяч рублей. В зависимости от результатов, во время практики доход способен вырасти вдвое или на несколько десятков тысяч. Кроме того, специалисты подчеркивают значимость наставничества, когда кураторами становятся в том числе генеральные директора. Кстати, программа практики для агрономов из Тимирязевской академии действует уже второй год. В этом году попасть на нее смогли не все желающие. Зарплаты в агропромышленном комплексе за прошлый год увеличились в среднем на 14%. В других сферах рост составил только 9%. Сейчас агроном получает от 80 до 300 тысяч рублей в месяц. Доход агронома-свиновода стартует от 150 тысяч рублей, а зоотехник может зарабатывать до 500 тысяч рублей. Конечно, выпускнику сразу большую зарплату не назначат из-за отсутствия опыта. Чтобы претендовать на высокий доход, нужно минимум 5-7 лет практической работы. Тем не менее, 300 тысяч рублей для хорошего специалиста в сельском хозяйстве не предел. Ну и также нужно учитывать физический характер деятельности. Работа идет в поле, теплице, в лаборатории с химическим оборудованием. В некоторых хозяйствах устанавливают сокращенный день из-за тяжести труда при высокой влажности и температуре. При всем при этом эксперты говорят о растущем спросе на работников сельского хозяйства. Дефицит кадров в агропромышленном комплексе оценивается в сотни тысяч человек. Это все на сегодня. До встречи!

Злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушишия, и ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи.

Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услышам от горы святые свои я. Аз услухи спах в устах, яко Господь заступник.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина.

0: Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
1: Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена. Мне хотелось отдыха и работы. И лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами и планами, и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в «Орел». Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый «Орел», город Лескова и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную, но почернел, похудел, как цыган, побывавший на 5 ярмарках. Столько ходил пешком, столько плыл по Днепру. И все на палубе, в радостной жаре солнца, блеск воды, раскаленной пароходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот, выйдя в «Орле», я велел вести себя в лучшую гостиницу. Были пыльно-сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой в городском саду духовая музыка. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в «Орле», с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из-за реки, то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески. Мне даже странной показалось, что ночь большая, покойная и чистая кровать. Темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному, чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час. Утро было жаркое, главные улицы белые, голые, была еще пуста. Влад с этим обилием и густым утренним солнцем густо и важно-благостно звонили к обедне в тяжкой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, он гудел даже во мне во всем, я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по-утреннему свежих, прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция «Голоса», спросил, далеко ли она у встречного. «Вон там, в двух шагах», — сказал он мне, и я вдруг почувствовал сердцебиение. «Сейчас буду в редакции». Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще и, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал большой, низкий и необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и усеянный рваными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернью черной блестящей икры. И от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел, всем тем, что тотчас же стало для меня и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. «Тут типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, с круглой, густо заросшей свинцовым ежом головой мальчишка. «Сюда, пожалуйте». И я, волнуясь, поспешил за ним назад в сени и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной. А потом в столовой, совсем по-домашнему, за кофеем. Меня то и дело угощали и расспрашивали. Сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках. Звали сотрудничать в «Голосе». Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно чудесного знакомства. Несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась. Услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: «А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями, моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя открывавшими их молодые круглые руки. Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мух, горести, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее. Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбнее и внимательнее, заговорила проще и живее, чем Оболенская. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки, расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно-округлыми коленями. Во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад. Даже в то, наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку. А хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. А Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно изумленный, как быстро все это произошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности. Начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал «Орел» как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через «Орел» некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в 2 часа, всего за час до моего поезда. И потому мой новый друг, хозяйка «Голоса», которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот все так же неожиданно, как все время в «Орле», я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытие того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, среди всяких знатных представителей города и губернии. Фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих рис и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением, Так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами. А потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона, тотчас вслед за тем мягко и точно остановившегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше всего гордой и легко откинутой назад головой, в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко и красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз? Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна. И вот Франция, юг, средиземные зимние дни. Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. На горизонте впереди высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс, левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает в сад, волнует жесткую длинную листву пальм. Сухо, знойно, холодно, точно в могильных венках шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно. Встретиться всего два раза в жизни, и оба раза в сообществе смерти. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск. К вечеру как будто стихает. В 4 часа я уже на мысу, иду дальше. Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов по длинному проспекту. Наконец, вот и оно, это большое старинное поместье. И этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада. За раскрытыми настежь воротами в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом. Это первое, что жутко, эти так широко и свободные для всякого, раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них. Аллея пуста, все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий. Пусто и возле крыльца. Сюда? Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь. Внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых 10 лет, и что поражает меня, как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной вся моя прежняя жизнь. Светлоглазого русого офицера в гимнастерке, в погонах. В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу в желтом дубовом саркофаге большой желто-серый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую. Поседевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно. Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, Спущенные красно-просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно-сияющие люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину завешенным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, в боках расширенная. В глубине угла за гробовым возглавием робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка. Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью и страшен тем, что в нем заключен еще другой цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража. Шашки наголо к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Поседевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта кажется теперь велика. Так детски худы и узки стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой, рыже-серой черкеске, лишенной всяких украшений, только георгиевский крест на груди, с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинной и плоской, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия у пальмовых ветвей и венков, прислоненных к нему. Тотчас же вслед за тем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие, облачается в ризу священник. В руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей. Как все это уже привычно мне теперь. Это негромкое стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся, о преснопамятном рабе Божием. Я все еще думаю о том, кто когда-то в жаркий солнечный день был на вокзале в Орле. Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о благоверном государе, великом князе, новоприставленном в сонме всех чающих Христового утешения и ждущим теперь покоя, тишины, блаженной памяти, уповающим неосужденным предстать у страшного престола Господа славы, и аеже проститесь ему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску, видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже 10 лет мной невиденные. Образ есть мне изреченные Твоей славы, ущедри создание Твое, Владыка, и вожделенное Отечество подашь мне. Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как во время прощания после панихиды Последней из числа близких ему прощалась худенькая высокая девушка, вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно, любовно, на минуту закрыв легким концом своей вуали край саркофага и старчески детское плечо в черкеске. Стремительно несется мистраль. Ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то. Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом. Над головой разверзается черно-вороненное в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед. Вперед. Я кладу на себя медленные крестные знамения, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной. В дачном кресле, ночью на балконе, океана колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской, есть ли тот, кто этой дачей спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует.

0: Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева». 15-серийная версия книги. Читал Андрей Смоляков. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: Воскресенье. Первый круглосуточный православный радиоканал.
1: В Екатеринбурге 20 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Астрахани и Воронеже открыли памятники святому адмиралу Федору Ушакову. С 11 по 13 сентября этого года сразу в двух городах России открыли памятники-бюсты выдающемуся российскому флотоводцу. 11 сентября монумент был торжественно открыт и освящен в городе Астрахань, напротив дома офицеров Каспийской флотилии. Дата открытия была выбрана не случайно, так как именно 11 сентября отмечался День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием святого Федора Ушакова у мыса Тендра в 1790 году. Уточняется также, что памятник-бюст был передан Астраханской области в рамках проекта по сохранению исторической памяти и популяризации образа святого праведного воина Федора Ушакова. А спустя два дня, 13 сентября, еще один памятник-бюст святому адмиралу открыли в городе Воронеж. На открытии собрались военнослужащие, священнослужители и множество горожан. И в этом городе установка памятника выдающемуся флотоводцу также оказалась не случайной. В 1769 году молодой Федор Ушаков служил на Якорецкой судостроительной верфи, которая располагалась именно на территории современной Воронежской области. В рамках открытия монумента в городе состоялся большой крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Но и к другим новостям выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. 13 сентября этого года святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь иконы Божьей Матери Седьмиизерная, патриаршего подворья в подмосковных Мытищах, на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора. В дарно освященному храму первосвятитель передал икону Спасителя, и состоялось вручение патриарших наград тем, кто особо потрудился и оказал помощь при возведении храма. Всем участникам богослужения в этот день вручили иконки Божьей Матери Седьмиизерная. Строительство храма велось за счет добровольных пожертвований. В его стены вкладывались именные кирпичики каждого жертвователя. Храм вместимостью до 300 человек возведен под руководством члена-корреспондента Российской академии художеств, потомственного архитектора Андрея Оболенского. Храм двухэтажный, с антресолью, хорами, звонницей. Его высота по максимальной отметке больше 31 метра. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день!
2: Здравствуйте, добрый день!
1: На меня навели порчу. Я уверена, что такое вы слышали от прихожан и, к сожалению, не раз. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о том, существует ли вообще порча и что это такое с духовной точки зрения, как она проявляется в жизни, ну и, конечно же, как от нее избавиться. Батюшка?
2: Да, ну, конечно же, порча есть. Это испорченность грехом. Если человек ведет достаточно, так сказать, образ жизни, отвлеченный от заповедей Божьих, от выполнения каких-то нравственных норм, то он становится испорченным. Как правило, за это бывают и наказания. Причем слово «наказание», опять же, надо понимать как указание, указание Божье, «исправься». «Исправься», потому что вот как читается, например, пятая заповедь в Декалогии, в десяти заповедях Божьих. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». И вот, пожалуйста, вот первый вариант, так сказать, возможной порчи, которую человек наводит на себя сам. Он отца и мать не чтит, и, следовательно, что благо ему, получается, нету, то и рано может помереть. Поэтому дальше можно сколько угодно ссылаться на кого угодно, там, на соседей, на завистников по работе, на ближнего друга или подругу, которые там чего-то не поделили, или еще что-либо. Придумывать можно что угодно. И ссылаться вот это, кто-то виноват. На самом деле никто не виноват, кроме самого тебя. Ты не послушался заповеди Божьей, не сотворил, так сказать, в своей жизни того блага, которое нужно для твоего же блага в отношении родителей, по-своему, так сказать, оскорблял их там, показывал пренебрежение. У нас же сейчас много такой молодежи, которая, вот я прошел, по крайней мере, те периоды, смогу вспомнить, когда ну, в интернете там или в телевизоре, в КВНских шутках как-то было, вот кости, да, ну, типа старые кости, вот, вот это еще там, ну, старики это еще очень мягко, вот предки там еще что-то сказали там и так далее. То есть отношение вот такое, значит, они там ничего не понимают, а мы вот здесь. Ну, вот такое отношение, а потом переносится на учителей и далее по жизни. И вот, пожалуйста, один из видов порчи, которую человек сам на себя наводит, а ищет потом где угодно. Теперь второй момент. Конечно же, есть разные виды колдовства, и есть люди, которые обращаются к этим нечестивым людям, которые именуют себя колдунами или колдуньями, или еще каким-либо образом, экстрасенсами или еще чем-то подобного рода. Вот идут к ним, дают деньги им, и затем просят там либо кого-то развести, либо кого-то, наоборот, соединить и так далее, и так далее. Вообще говоря, воздействие, конечно, может после этого совершиться, но, опять же, в том случае, если человек не защищен Богом. Вот если человек ходит в храм, то, как правило, и исповедуется, причащается, ведет благочестивый образ жизни, то, как правило, то, что кто-то там чего-то посылал бесов на то, чтобы навредить,

и на того, кто в гаданиях своих там или какими-то магиями и прочие дела всякие сотворял, вот, для того, чтобы их же, собственно, и поколотить. Поэтому защита здесь от подобных воздействий, она очень простая. Это регулярное посещение храма, исповедь, причастие. Ну, если приходит время, то и соборование, чтобы грехи, которые забыл давно, не можешь вспомнить, чтобы они тоже простились или вспомнились, и тогда нужно после этого пойти и исповедоваться в этих грехах, которые забыты, но не дают, можно сказать, покоя. Но здесь надо только помнить одну вещь, что грехи, которые исповеданы и потом больше не повторялись, их уже нельзя исповедовать, понимаете? Я имею в виду, ну, например, старые бабушки иногда приходят: «Ой, я аборты делал». И что? Ты до сих пор не покаялась в этом, что ли? Да нет, я уже каялась. А тогда ты, значит, не веришь, что тебе они прощены? Тогда таинство исповеди ты, это, по сути, нивелируешь, да? Это оно получается недейственно. А тогда что ты ходишь тогда и снова на исповеди те же самые словеса произносишь, не веря в то, что тебе это прощается? Да, у меня это беспокоит. Ну, правильно, беспокоит, так это рана на душе, которая до гробовой доски, да, что поделаешь. Надо было думать в свое время или хотя бы как-то стремиться узнавать что-то. Но раз уж это совершилось, и это Господь принял и простил, то либо ты веришь в то, что исповедь есть таинство, в котором прощаются тебе названные грехи, и тогда все, больше их нельзя повторять. Либо ты не веришь в это, но тогда исповедь вообще получается пустой звук, а никакой исповеди не признается этим человеком и как таинство, и поэтому только одно, так сказать, эмоциональное обсуждение каких-то своих поступков. Вот. Поэтому здесь есть такие тонкости, которые надо знать. И вот, но если человек исповедался, снова этих грехов не совершает, то они прощены, и, следовательно, можно уже за это, ну, что называется, не беспокоиться. Хотя рана, это как бывает, вот операция сделана, шов уже зажил, а на самом-то деле он остался. Рана-то вот она все равно осталась. А в душе вот такая рана, она бывает еще и болезненна достаточно. Ну, с другой стороны, Господь это попускает, чтобы помнили о своей немощи, о своих собственных грехах, грех юности моя и неведении моего, не помяни мне, Господи. Но надо и помнить то, что в грехах ради меня, мать моя, вот, и грех мой предо мной всегда есть. Я его всегда вижу. Вот поэтому, Господи, прости мне мои грехи и не допусти, чтобы снова что-либо подобное со мной совершилось. Так же, как и блудные грехи, допустим, по молодости какие-то, грехи прелюбодеяния, если кто-то тоже совершал, потом исповедовался. Но вот эти грехи, вообще говоря, чаще всего, которые не исповеданы людьми, и вот они-то открывают дорогу к тем бесовским силам, которые, конечно, могут организовывать по учению Божьему, конечно, но такой человек, который, собственно, уже открыл ворота: «Заходите, все, кто желает мне что-нибудь вредить, приходите ко мне, я вот здесь вас жду». И они действуют, да, действительно, там начинаются всякие, могут быть, и неприятные ситуации организованы, и дома непорядки, и ссоры постоянные, и разводы, и прочее. И потом, конечно, можно ссылаться: «А вот на меня навели порчу». Ну так, братец или сестрица, ты это самое, постарайся вести себя перед Богом и людьми должным образом. В первую очередь перед Богом и, как следствие, перед людьми. И тогда какие могут на тебя быть нападки? Вон на Серафима Саровского такие были нападки, что бесы даже в келью ему бревно это кинули. Оно вреда ему не причинило, но тем не менее вот бесовская сила-то она имеет такую страшную возможность вредить людям. Вот. А тот, кто уже на таком уровне находится духовной жизни, он специально идет, чтобы сражаться с ними. Ну, как, например, Антоний Великий или Макарий Великий, которые в пустыне сражались непосредственно прямо, были избиты бесовскими этими начальниками, и затем снова просили нести меня, по-моему, это Антоний Великий говорил друзьям: «Несите меня снова в пустыню, битва еще не закончена», хотя он был

0: ранен уже и физически избит. Вот. Но, тем не менее, вот готовность сражаться и дальше, и побеждать с Божьей помощью, она была, и это вменилось. Потому и имя такое – Антоний Великий, Макарий Великий. Вот такие подвижники, они сражаются с этими демоническими нечистями. И побеждая их, наследует Царство Небесное с таким вот, знаете, с, даже с, что в, народе, в народах на века остается их имя как с приставкой «Великий». Ну вот таким вот образом надо и относиться. Если ситуация каким-то образом стала очень сильно ухудшаться, то не надо искать, кто бы там, чего бы там, где там гадалка какая живет гнусная и так далее, и прочее там, кто мог бы тебе. Разберись в первую очередь с тем, как ты перед Богом, перед родителями и перед другими людьми себя ведешь. Вот и все. Это просто указание. Мы еще применяем слово «наказание». Наказ дается. Наказ дается в том, что ты должен проанализировать свою жизнь. Не спрашивай, за что мне такое. Вот, потому что за что — это понятно. За что? За всю неправоту, которая тебе, так сказать, тобой была совершена. Бумеранг — вот страшное оружие. Я думаю, что страшнее бумеранга вообще ничего нету. Потому что вот, когда человек разбрасывает этот бумеранг, грех свой, он может его бросить, а лет через 10 он возвращается и бьет человека, если этот грех не раскаянный. Потом еще до этого еще такие вот разбрасывались всякие нечестивые дела. Ну а потом возвращаются иногда в совокупности, иногда по череде целый. Ну и вот в результате человек начинает спрашивать, за что? Ну, в первую очередь, за то, что, соответственно, неправильно себя вел, не соблюдая заповеди Божьи и вредя другим людям. Теперь еще один момент, который тоже надо учитывать, что иногда тяжелые обстоятельства даются Богом для большей, так сказать, славы этому человеку. Он переживает эти тяжелые обстоятельства стойко, не ропща, продолжая, так сказать, свое исповедание перед Богом и людьми. И тогда ему это вменяется в праведность. А те неприятности, да, если болезнь какая, то это как мученичество. Вот сейчас у многих бывает рак, например, это достаточно распространенная болезнь. И люди иногда ропщут, начинают, да что же мне, да за что мне это такое? Да, я же хотел там и долго жить, и хорошо что-то там делать, и все такое. А вот тут Господь это самое попустил такой болезни. Но вот еще раз повторяю, стойкое перенесение болезни, любой, кстати, болезни, и с благодарностью Богу за все его благодеяние, просьбой помочь преодолевать эту болезнь, в том числе и с помощью врачей, не гнушаясь ни в коем случае врачей, лекарств, но все в меру, и тогда это вменяется в мученичество, примерно такое же, как и у великих мучеников и мучеников, которые претерпели со стороны людей во времена гонений. Ну, мы же не всех, вообще говоря, вписываем сразу в святцы, а просто человек вот так вот сподобляется Царства Небесного, ну и на своем, так сказать, духовном уровне идет, радуясь лицезреть Бога, уже ожидая страшного суда и окончательного вхождения в Царство Небесное после того, как закончится история человечества, но ожидая уже в раю.
1: То есть получается, что если у человека все валится из рук, у него такая, ну, полоса неудач, каких-то неприятностей его преследует, и он думает, что вот это порча, то это значит, что на самом деле Господь просто дает нам какие-то испытания, чтобы мы достойно их прошли и стали сильнее.
0: Конечно, это призыв к покаянию, во-первых, это призыв к тому, чтобы проявить свою стойкость, не роптать. И дальше Господь либо поможет преодолеть эти обстоятельства и с честью человек, их выдержавший, получит, соответственно, и вознаграждение. Вспомним праведного Иова, который лишился именно по наведению сатанинскому. Сатана пришел к Богу и сказал: вот он тебе служит только потому, что ты ему все хорошо даешь. И стада у него, и дети. Это очень ценилось тогда, у него 10 детей было. Вот. И все у него благополучно, и здоровье. И вот поэтому он тебя и хвалит. А вот не будет у него ничего этого. Он будет на тебя роптать, хулу возводить и так далее. И Господь попустил ему, и лишился он и своих стад, и своих слуг, и своих детей. Даже дети все погибли. Ну а дальше что произошло? Он заболел проказой. Он сидел, это страшная болезнь. Сидел и черепками соскабливал гной с тела своего. И друзья приходили, и жена говорила: ты покайся. Он говорил: в чем мне каяться? Как я могу это самое говорить, что по грехам мне это, если я чую дух его в ноздрях моих? Вот. И жена говорила: похули Бога и умри, чтобы облегчить. Вроде бы он сказал: как я могу это сделать? Я благодарен Богу за все. Вот. И тогда Господь раз, и проказа его прошла, и новое у него появились все богатства, причем вдвое было этих богатств, и потом еще 10 детей родилось. Почему? Потому что не вдвое больше, да, а именно столько же, сколько он потерял. Просто потому что они же все живы, у Бога все живы, поэтому он будет отцом все равно 20 детей, которые в Царстве Небесном. Ну вот таким вот образом удвоилось, так сказать, его богатство, в том числе и в наследниках и наследницах его. Поэтому вот, подражая Иову, должны соответствующим образом вести себя достойно, с благодарностью Богу за все, в молитве перед Богом. И, конечно, в надежде на то, что либо Господь уже призовет в результате этого в Царство Небесное, потому что заканчиваются дни твои здесь на земле, но ты заканчиваешь их достойно. Вот. И как воин Христов наследуешь венец. Либо Господь избавляет это, вот, как праведного Иова, от всех болезней и скорбей, и награждает затем за стойкость, выдержку и победу над вот этими бесовскими силами, потому что был сатана посрамлен в своем уповании на то, что вот Бога можно благодарить только тогда, когда все хорошо. А как только плохо, сразу будет и ропот, и недовольство, и хула на Бога будет возведена, и так далее, и так далее. Так вот, не допустим этого в себе, с Божьей помощью устоим и получим соответствующую награду.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи с нашей студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

слышатся глаголи мои, яко возмогуша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнятыми душу мою. Сохрани мя от сети уже составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницу, един есть, а с донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. В них да исчезать от меня духу моему, и ты познал есть стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходесную и возглядывая.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Все частные клиники Смоленской области добровольно отказались делать аборты. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, в которой совершались бы аборты. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. На встрече с патриархом Кириллом, которая прошла 10 сентября этого года в Даниловом монастыре Москвы, глава региона отметил, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Ну и к другим новостям выпуска. 30-летняя жительница Нового Уренгоя родила сына прямо на борту самолета. Схватки у нее начались во время полета из Красноярска, где женщина проводила отпуск. Первую помощь будущей маме оказали бортпроводники. Экипаж заранее предупредил аэропорт Нового Уренгоя, поэтому после посадки самолет уже встречали фельдшер аэропорта и бригада скорой помощи. Медики осмотрели женщину и поняли, что времени на дорогу в роддом нет. Роды решили принять прямо в салоне самолета. На свет появился мальчик весом 2900 и ростом 51 сантиметр. После родов маму и новорожденного доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для женщины это третий ребенок. Дома новорожденного ждут старшие дети 3 и 5 лет. Ну и последнее сообщение выпуска. В Белгороде открыли инклюзивный храм. В нем тактильные иконы, кропотливым трудом вырезанные из дерева, шрифт Брайля на табличках навигации и сурдопереводчик для слабослышащих и глухих на язык жестов. Чин освящения храма в честь святого мученика Иоанна Воина уже совершен. Инициатива построить полностью инклюзивный храм в Белгороде прозвучала более года назад. Его решили создать в парке памяти, знаковом для белгородцев месте, где в годы Великой Отечественной войны были погребены тысячи безвинно убиенных. Ранее в этом парке находилась часовенка. Таким образом, храм стал логичным и гармоничным дополнением к парку. Специально для храма были созданы 29 уникальных тактильных икон. Строился храм на средства мецената-предпринимателя Михаила Несвитайла. И именно появление этого духовного центра стало началом преображения всего парка памяти. Например, прямо перед храмом будет создан каскадный фонтан. Мемориальную зону, посвященную памяти павших, сделают более величественной. И в целом парк обновят, и он будет более зеленым и комфортным. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дева,

благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем? Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи,

прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точую, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом. Песнь в день субботний. Псалом 91. Благо мне прославлять Тебя, Господи, воспевать имя Твое Всевышний, возвещать поутру милость Твою, истину Твою всякой ночью, с песней на десятиструнной псалтирии на гуслях. Ибо возвеселил Ты меня, Господи, всем творением Твоим, и о делах рук Твоих я возрадуюсь. Ибо исполнены величие дела Твои, Господи, глубоки помышления Твои, муж безумный не познает их, неразумный не уразумеет. Хотя грешники растут, как трава, и умножились делающие беззаконие, они будут истреблены навеки. А Ты, Всевышний, Господи, вовеки живешь». Ибо все враги Твои, Господи, все враги Твои погибнут, и рассеются делающие беззаконие. И вознесется, словно рог единорога, достоинство мое, и в старости моей буду помазан елеем. И воззрит око мое на врагов моих, и о гибели коварных, восставших на меня, услышит ухо мое. Праведники, как финиковая пальма, цвести будут, будто кедры ливанские умножатся». Те, что укоренились в доме Господнем, во дворах Бога нашего, цвести будут. И много их будет, достигших старости маститой и благоденствующих. Да возвестят они людям величие правды Господа Бога нашего, и что нет неправды в нем. В день перед субботой, когда населилась земля, хвалебная песнь Давида, Псалом 92-й. Господь воцарился, красотою облегся. Облегся Господь силою и припоясался, ибо утвердил Он вселенную, и не поколеблется она. От начала уготован престол Твой, вечен Ты. Возшумели реки, Господи, возвысили реки голос Свой. Вздымают реки волны свои, слышен голос вод многих. Дивны высокие волны морские, дивен в высях небесных Господь. Откровения Твои воистину верны. Дому Твоему присуща святость, Господи, на бесконечные дни. Псалом Давида. В четвертый день недели. Псалом 93. Бог воздаяний, Господь, Бог воздаяний открылся нам. Восстань, судья земли, соверши возмездие гордым. Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвалиться, говорить будут и разглашать неправду, говорить будут творящие беззаконие. Народ Твой, Господи, унизили они, достоянию Твоему причинили зло. Вдову и сироту умертвили, и пришельца убили они, и сказали: «Не узрит Господь, не уразумеет Бог Иаковлев». Образумьтесь же, безумные люди, несмысленные, умудритесь, уже ли не слышит сотворивший ухо и не видит злодеяний ваших создавший око? Уже ли не обличит вас наставник народов, поучающий человека разуму? Господь знает помышления человеческие, видит, что суетны они. Блажен человек, которого наставишь ты, Господи, и научишь закону твоему. Да сохранит он кротость во дни бедствий, доколе грешник не падет в яму. Ибо не отринет Господь народ свой, достояние свое не оставит, доколе правда не восторжествует на суде, и те, что привержены ей, и праведны сердцем. Кто ополчится со мной на коварных? И кто восстанет со мной на делающих беззаконие? Если бы Господь не помог мне, уже вселилась бы в ад душа моя. Когда говорил я, поколебалась стопа моя, милость Твоя, Господи, помогала мне. Когда скорби терзали сердце мое, утешения Твои радовали душу мою. Да не устоит пред Тобой царство беззаконных, причиняющих людям скорбь, вопреки воле Твоей. Преследовать будут они праведника, и кровь неповинную осудят. Но был мне Господь прибежищем, помощь надежную явил мне Бог мой. И воздаст им Господь за беззаконие их, за лукавство их погубит их Господь Бог. Хвалебная песнь Давида не надписан у евреев. Псалом 94. «Придите, в радости воспоем Господа, воззовем к Богу, Спасителю нашему. Предстанем пред лицом Его со славословием и в псалмах воззовем к Нему. Ибо велик Бог наш Господь, Царь великий на всей земле. Ибо в руках Его пределы земли, и вершины гор подвластны Ему. Ибо Ему подвластно море, и Он сотворил его, и сушу руки Его создали. Придите, поклонимся и припадем к Нему, и восплачем пред Господом, сотворившим нас. Ибо Он Бог наш, и мы, как овцы на пастбище Его, овцы, которых пасет Он. И ныне, когда услышите глас Его, не ожесточайте сердец ваших, подобно тем, кто вызывал гнев Его во дни испытания в пустыне. Там искушали меня отцы ваши, искушали меня и видели деяния мои. 40 лет негодовал я на этот народ и сказал, непрестанно заблуждаются они сердцем и не познали путей моих. Посему поклялся я в гневе моем, что не войдут они в покой мой». Хвалебная песнь Давида, когда созидался дом после плена, не надписан у евреев. Псалом 95. «Воспойте Господу песнь новую, воспой Господу вся земля. Воспойте Господу, благословляйте имя Его, возглашайте всяк день, что в Нем спасение наше. Возвещайте племенам славу Его, всем народам чудеса Его». Ибо велик Господь и прославлен Он, грозен для всех богов. Ибо все боги язычников бесы, а Господь небеса сотворил. Славословие и красота пред Ним, святость и великолепие во святилище Его. Принесите Господу дары, отцы племен, воздайте Господу славу и честь, воздайте славу имени Господа. Возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклоняйтесь Господу во дворе святом Его, да поколеблется пред лицом Его вся земля. Скажите народам, что Господь воцарился, ибо утвердил Он вселенную, и не поколеблется она. Судить будет Он народы по правде Своей, да возвеселятся небеса, и да радуется земля, да поколеблется море и все сущее в нем, возрадуются поля и все живущие на них, тогда возрадуются все деревья дубравные пред лицом Господним». Ибо Он идет, идет судить землю, судить вселенную праведно и народы по истине Своей.
0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Начался Свято-Симеоновский крестный ход. 14 сентября этого года из Алапаевска в 18 раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божьей Матери, возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад. Лес, болото и сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая села Рычково и Меркушино. Всего паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. В конечной точке верующие планируют добраться к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Свято-Симеоновский крестный ход – это одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы проходят под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавляют это шествие. Этот крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. По пути присоединятся верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирска и других регионов России. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию будут присоединяться жители области. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского были перенесены из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант пути. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот год состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты и возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Ну и к другим сообщениям выпуска. На площадке Международного фестиваля молодежи, который сейчас проходит в Екатеринбурге, действует православная комната-часовня. Фестиваль стартовал 11 сентября этого года в Екатеринбурге, и там была оборудована православная часовня. 13 сентября этого года, сразу же после проводов в аэропорту Кольцово, прибывавшей в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского и святой царской семьи. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, который рассказывает о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов – миссионерского, молодежного, отдела религиозного образования, чтобы каждый желающий смог помолиться и задать вопросы о духовной жизни. Комната открыта для всех участников форума, вне зависимости от вероисповедания. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16:15 в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
5: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Инфляция. Почему растут цены и кто может их сдержать? Если цены постоянно растут, значит, в стране инфляция. Разбираемся, в чем причина такого положения дел. Может ли инфляция быть полезной и как ее контролируют?
2: Что такое инфляция?
1: Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие дешеветь, а третьи вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время повысило акцизы на алкоголь, цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь чуть-чуть.
2: Как измеряют инфляцию?
1: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. Это несколько сотен товаров и услуг, практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги ЖКХ. В ней также есть мебель, техника, строительные материалы, игрушки и даже корма для домашних животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон, а раньше их цены не учитывали при расчете инфляции. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается официальной инфляцией.
2: Почему говорят, что инфляция снижается, если цены растут?
1: Инфляция – это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же растут. Когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые месяцы. Инфляция бывает нескольких видов. Низкая – до 6% в год. Такая инфляция комфортна и для потребителей, и для предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться. Именно на таком уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран. Умеренная – от 6 до 10% в год. Она опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. Высокая, галопирующая, от 10 до 100% в год. Она создает нестабильность на рынке. Людям и компаниям сложно планировать свое будущее. Гиперинфляция. Цены растут на сотни и тысячи процентов. В особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн. В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году. Более 2500% в год.
2: Почему растет инфляция?
1: Инфляция может расти по многим причинам. Рассмотрим некоторые из них. Причина первая – увеличение спроса. Случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Например, когда мобильные телефоны стали доступными по цене, все захотели пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевали сразу подстроиться под высокий спрос. Не хватало базовых станций связи и свободных частот. Поэтому цены на мобильную связь были очень высокими. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен. Но когда у операторов появились дополнительные мощности, цены стали снижаться. Причина вторая – сокращение предложения. Дефицит может возникнуть, если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничения на ввоз иностранных товаров, прекращения или временной приостановки работы компаний-производителей, действий монополиста на каком-то рынке, это тоже ускоряет рост цен. Причина третья – ослабление национальной валюты. Если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции. Причина четвертая – высокие инфляционные ожидания. Когда люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они зачастую начинают менять свое потребительское поведение. Покупают товары впрок и меньше сберегают. Ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. Компании, со своей стороны, начинают повышать цены на свою продукцию. Например, производитель сыра ждет, что цены на молоко вырастут. Чтобы покрыть свои будущие расходы на сырье, он заранее начинает поднимать цену на свой товар. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг. Все ждут роста цен, и цены растут именно потому, что люди этого ждут. Высокая инфляция – это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Люди принимают очевидные финансовые решения, избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывая в ценные товары, недвижимость, покупают иностранную валюту, становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов. Обычно высокая инфляция еще и малопредсказуема, разгоняется или движется скачками. Из-за роста нестабильности на финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты. Невозможно планировать наперед, а ведь это важнейшее условие для роста инвестиций и экономики в целом. Но когда цены постоянно идут вниз, ситуация тоже не так хороша, как могло бы показаться. Такое явление называется дефляцией или отрицательной инфляцией. Она останавливает развитие экономики. Люди перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого сворачивают производство.
2: А нельзя ли просто заморозить цены, чтобы они не росли и не падали?
1: Может показаться, что зафиксировать цены на определенном уровне – хорошее решение. Но такое искусственное вмешательство в экономику может привести к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. Производители не будут понимать, сколько товаров производить, магазины – сколько закупать. А в результате покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков. При замороженных ценах возникает дефицит. Часть товаров приходится не покупать, а доставать. Кроме того, товары станут хуже. Чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качеством. Именно по этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство.
2: Какой должна быть инфляция в России?
1: Лучший сценарий для экономики – стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. Возможность строить долгосрочные планы – залог развития экономики. Эксперты считают, что 4% в год – оптимальный уровень инфляции для России. Он позволяет бизнесу развиваться, а людям планировать покупки и сберегать, не боясь, что доходы и сбережения обесценятся.
2: Кто и как сдерживает инфляцию?
1: Движение денег в экономике регулируют центральные банки. В нашей стране это Банк России. С помощью инструментов денежно-кредитной политики центробанки могут контролировать инфляцию. В 2014 году Банк России объявил, что главной целью денежно-кредитной политики в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции. То есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цен вблизи 4%. В 2015 году инфляция поднималась до двузначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели. И в 2017-2020 годах она находилась вблизи тех самых 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. С конца февраля 2022 года, после введения зарубежных санкций, инфляция разогналась с новой силой, так как внешние условия для российской экономики кардинально поменялись. В этот момент поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен помогли экстренные меры Банка России. Например, регулятор резко поднял ключевую ставку, из-за этого выросли проценты по вкладам и кредитам. Люди стали меньше тратить деньги и больше откладывать. Спрос на товары сократился, и это спасло.

0: населению 4%.
1: Почему же мне говорят, что официальная инфляция снижается, а я этого не чувствую?
0: Есть несколько причин. Причина первая. Ваша потребительская корзина отличается от корзины Росстата. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, а корзина не учитывает этого. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой. Причина вторая. Инфляция может быть разной в разных регионах страны. Например, если в вашей области активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты питания будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если ваш район вдруг стал центром курортной жизни, цены на основные продукты и товары, скорее всего, вырастут. Причина третья. Об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это мало повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их цены не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики. Причина четвертая. Все дело в восприятии. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую талику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все. Оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского, можно с помощью калькулятора инфляции. Такой сервис есть на информационно-просветительском интернет-портале Банка России finkult.info. В калькуляторе надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг, и вы увидите, как за последний год изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины, а также сможете сравнить динамику личной и официальной инфляции. Личная инфляция может заметно отличаться от официальной, и это совершенно естественно. И если ваша персональная инфляция оказалась выше официальной, это означает, что у кого-то другого она окажется ниже. Даже если ваша личная инфляция не совпадает с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидной, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда официальная инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения. В целом, инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Поэтому большинство центральных банков мира, в том числе и Банк России, таргетируют инфляцию. Другими словами, Центральный банк заранее сообщает, какой уровень инфляции считает оптимальным для страны в среднесрочной перспективе и стремится приблизить рост цен к этой цифре.
2: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Великие достижения хорошего послушника. Те, которые послушны и не огорчают своего старца, наследуют ангельские венцы. Через послушание монах получает великую благодать. Апостол Павел, хотя и проповедовал среди мирян, указывал на первую из всех добродетелей – послушание, говоря, что своим духовным преуспеянием мы должны доставлять радость духовникам, ибо они бдят о душах наших. Ибо не полезно огорчать и печалить тех, кто подвизается ради спасения наших душ. Если в послушании мы не обретаем духовной пользы и внутреннего мира, значит, с нашим послушанием не все в порядке. Значит, что-то от нас ускользает. Получая какие-либо наставления старца, послушник не должен думать, что это простые советы обычного человека. По сути, это заповеди Господни, хотя об этом и не говорится так явно. К примеру, старец дает наставление. «Чадо мое, будь послушным». Держи Иисусову молитву и прогоняй плохие помыслы сразу, как только они придут. Потому что чем дольше они остаются в уме, тем больше оскверняют душу. И если ты не прогонишь их сразу, от продолжительного времени собеседования с ними они оставят после себя пятна скверны и зловония. Или еще, если ударят в било, тотчас спускайся в церковь на службу. Или... В церкви во время службы не ходи туда и сюда, но терпеливо стой в своей стасидии и переходи с места на место только в случае крайней необходимости. Если монах не слушает советов и увещаний старца, то он пребывает в непослушании. Неужели тогда старец должен так прямо, безоговорочно настаивать «Я заповедую тебе это и вот это», дабы монах устрашился и был послушным? Разумеется, нет, ибо такие повеления даются старцам лишь в строго определенных случаях. Когда человек приходит в монастырь для того, чтобы стать послушником, то совершенно очевидно, что он делает это не ради игумена или самих стен монастыря. Явно, что он приходит в обитель ради любви Христовой и спасения своей души. Но поскольку он не увидит Христа, чтобы оказывать ему послушание напрямую, Христос оставляет своего представителя, игумена в монастыре, чтобы то послушание, которое человек желает оказать Христу, он оказал игумену. Каждый духовный пастырь носит в себе образ Христов. И так, насколько он послушен духовнику, настолько он послушен и Христу. Страшный грех, когда человек кощунствует над иконой Христа, Божией Матери или святых. Мы полагаем, что хуже греха и нет. Икона представляет божественное лицо, мы ей поклоняемся и лобызаем ее, и это поклонение относится к самому тому лицу, которое изображено на ней. Живую икону Христа носит в себе духовник, слушаться и почитать которого послушнику заповедуется ради одной только любви Христовой. Не ради личности старца, ибо он может быть и грешным человеком, может быть достойным гиены, как я. Но послушание имеет совсем другой смысл. Оно относится прямо ко Христу. И поскольку любовь Христова призвала нас прийти сюда подвизаться и спасти свои души, мы должны всячески стараться стяжать эту важнейшую добродетель послушания, которая именуется совокупной добродетелью, ибо хороший послушник, безусловно, через умерщвление своей воли окружен стеной из многих других добродетелей и подвигов. Мой святой старец, чтобы укрепить нас в послушании, вере и любви к своему духовному отцу, в числе прочего рассказывал и следующий случай, приключившийся однажды на Катунаках. Один послушник очень любил своего старца и во всем поступал по его воле. Как-то они пошли в Корею. Там старец тяжело заболел и захотел вернуться в свою келью. Тогда послушник взял его на плечи и так нес на себе несколько часов, и, преодолев горный хребет, принес его на Катунаки, туда, где они жили. По прошествии некоторого времени этот послушник завязал тесную духовную связь с одним монашеским братством, которое жило выше их в скиту святого Василия, где у отцов был устав причащаться без предварительного поста. Этот отец захотел оставить своего старца и уйти монашествовать к ним. Несмотря на то, что он был схимником, он пожелал уйти от своего старца. Старец ему говорил: «Не уходи». Тот отвечал: «Нет, уйду». «Чадо мое», — снова сказал ему старец, — «не уходи. Приближается Пасха, останься здесь, чтобы нам вместе отпраздновать воскресенье». «Нет, уйду сейчас», — перечил тот. Однажды старец потерял терпение и говорит ему: «Чтоб тебя черт побрал». На следующий день на носу этого монаха вскочил огромный чирий и быстро начал раздуваться. Наконец он пришел к отцу Артемию, врачу-самоучке, вылечившему когда-то старца Иосифа и меня. Монах показал ему чирий, но отец Артемий не смог вылечить его. Так он вернулся с ним обратно. Через 3-4 дня чирий еще больше набух, потом лопнул, пошел гной, и этот монах был уже недалек от смерти. Местные отцы говорили ему: «Примирись со своим старцем ради любви Христовой, возьми его благословение с собой на тот свет, получи от него прощение». «Нет», — говорил он в яром ожесточении, как бесноватый, и в конце концов, перед тем, как испустить дух, он бил себя в грудь и кричал: «Проиграл, проиграл, проиграл я игру за свое спасение». Очень много подобных историй рассказывал нам старец Иосиф, ибо он застал многих старых монахов. В святоотеческих книгах написано об одном хорошем послушнике, которому старец каждый день после повечерия преподавал наставления о послушании и о том, что нужно для спасения. Однажды за разговором старец заснул. Тогда дьявол начал искушать послушника помыслами и говорил ему: «Уходи, ведь старец заснул. Что ты сидишь? Иди и ты отдыхать, ведь ты устал», и тому подобное. «Как я пойду?» — думал послушник. «Я должен взять на это благословение старца». «Но старец теперь спит», — снова говорил ему помысл. «Ничего, я подожду», — отвечал монах. Помысл борол его 7 раз, чтобы он ушел, но монах остался непоколебим. Через несколько часов, когда уже приблизилось время для утренни, старец проснулся и, увидев своего послушника перед собой, говорит ему: «Ты еще не пошел отдыхать? Я не мог, старца, без вашего благословения. А почему ты меня не разбудил?» «Ничего страшного, старца, я просто старался все делать по благословению и ждал вас». «Хорошо, давай теперь отслужим утреннюю, а потом ты пойдешь и хорошенько поспишь». Так и было. Когда старец после утренней снова заснул, ему было видение, что он находится в ослепительно ярком месте, где был лучезарный престол, над которым сияли 7 прекраснейших венцов. Недоумевая, старец размышлял: «Интересно, чей это престол? Видно, какого-нибудь великого преподобного и святого мужа. И какие суровые подвиги он должен был совершить, чтобы заслужить эти венцы?» И вот, когда он так стоял, к нему подошел один священнолепный муж и сказал: «Чему ты дивишься, отче?» «Удивляюсь я светлости престола, и мне кажется, что он принадлежит какому-то великому святому». «Нет», — возразил тот, — «это престол не какого-то великого святого, а твоего послушника». «Разве это возможно?» — говорит старец. «Он еще совсем молодой и только недавно пришел к мне, и ему уже даны и престол, и венцы». «Конечно, престол дан ему с того момента, когда он всецело предал себя в послушание, а 7 венцов вчера вечером, когда он противостоял помыслам и победил». Когда после видения старец пришел в себя, то позвал своего послушника и спрашивает его: «Чем чадо мое, какие помыслы были у тебя вчера, говори. Ничего у меня не было, отче. Никакого плохого помысла я не имел. Не помню ничего такого. Ну-ка подумай получше, вспомни все по порядку. Немного погодя, испытав самого себя, послушник сказал: «Ах да, старче, вчера после повечерия, когда вы заснули, меня 7 раз борол помысл без благословения оставить вас и пойти отдохнуть, но я противостоял им и, как видите, ждал вас». «Хорошо, чадо мое, иди». И понял старец, что его послушник приобрел эти 7 венцов вчера вечером, когда боролся и победил помыслы. Слово о послушании второе. Пример нашего Спасителя, столь смирившего себя, научает нас тому величию, которое таит в себе таинство послушания. Послушание — это не только послушание старцу, но и последование всякой заповеди Божией. Внешне повелевает старец, но в духовном смысле сначала повелевает Бог своими заповедями, говоря, например, «Чти отца твоего и матерь твою». Если человек совершает послушание, то впоследствии он собирает плоды его. Христос смирил самого себя, оказав послушание своему небесному Отцу. Он был послушлив, как обычный человек, чтобы научить нас высочайшей добродетели смирения, ибо без смирения никто не может приблизиться к Богу. Мы видим, что в раю, когда Адам и Ева исполняли послушание и сохраняли заповедь Божию «не есть от запретного плода», они были счастливы. Они были царями всех земных тварей, господствовали над всем, чувствовали и видели Бога. Это было самое блаженное время их жизни. Над ними простирался покров Божий. Никто их не беспокоил, никто их не предавал осуждению. Они свободно ходили по раю без страха, без мучения совести. Почему? Потому что они еще не впали ни в какое прегрешение пред Богом. Но впоследствии, будучи свободными, они употребили во зло свою свободу и захотели приступить заповедь, а приступив ее, согрешили пред Богом. Сразу же после преступления совесть возвысила свой обличительный глас. Тотчас после падения она начала удручающе беспокоить их души. Из этого ясно, что угрызения совести явились следствием преступления и греха. После преступления первозданные люди оказались в тупике. Они услышали голос Бога, ходящего по раю, говорит Писание, и, убоявшись, скрылись от Него. Но почему прежде, когда они еще не провинились пред Богом, они не боялись Его? Может быть, тогда Бог не гулял по раю? Разве только теперь Он приблизился к ним, как к преступникам? Неужели Бог раньше не посещал их, когда они были истинными Его чадами? Посещал, но тогда они не боялись Его, потому что их не обличала совесть, которая была спокойна и мирна. Почему и сами они пребывали в мире? Итак, когда Бог гулял по раю, они скрылись, ибо убоялись Его. Бог же говорит им: «Адам и Ева, где вы? Куда вы скрылись?» Что они теперь скажут Ему? «Адам, где ты спрятался?» «Я убоялся», — говорит Адам. «Я услышал, что ты ходишь по раю, и убоялся». «Но почему же ты боишься меня? Ты боишься своего Отца, своего Творца, своего Благодетеля, который по безграничной божественной любви отдал тебе весь рай? Ты боишься, что я к тебе подойду? К тебе приближается счастье, источник жизни, радости и мира, и ты боишься? Да, говорит Адам, я боюсь, потому что согрешил. Но я не виновен. Ева, жена, которую ты дал мне, она меня подвигла и подстрекнула, чтобы я приступил заповедь твою и ел от запретного плода. Ева, спрашивает Бог, почему ты прельстила своего мужа? Почему ты ела от запретного плода? Я невиновна, отвечает Ева, змии, которого ты сам сотворил и который живет у нас в раю, это он сказал мне, что если я съем от этого плода, то стану равный Богу и познаю добро и зло. Здесь сразу видны сплошной эгоизм и пререкание. От эгоизма в сердце и в уме произрастает его горький плод. Пререкание, которое восстает против Бога и косвенно возлагает ответственность на Него. Поскольку Бог не увидел покаяния и не услышал, чтобы праотцы попросили прощения, Он тут же повелел изгнать их из рая. Этот диалог между Богом и первозданными людьми дает нам ценнейший урок и научает о том, что когда человек приступает к Божью заповедь, Господь не покидает и не наказывает его сразу же, а сам первый приближается к нему. Но как приближается? Да, сегодня человек не может слышать Бога, как он ходит рядом с ним, как услышал его Адам. Однако я очень хорошо его слышу, когда он через совесть обличает меня и говорит мне: «Здесь ты сделал плохо, там поступил нехорошо. Почему ты это сделал?» Так через совесть Бог взывает к нам: «Покайся, ведь ты немощный человек». Человек удобно преклонен ко греху, легко падает и легко поддается влиянию. Он изменчив и ненадежен. Бог все это знает, ведь это Он, твой Творец. Он сделал тебя человеком, но Он дает тебе и благодать покаяния. Он дает тебе силу подняться. Почему ты не встанешь, когда Он обличает тебя через совесть и писаниями побуждает к покаянию, а ты не каешься? Тогда начинаются осуждения и наказания. Теперь перейдем к нашей жизни. И здесь мы снова увидим, что когда человек живет в послушании, он живет счастливо. Совесть его не обличает, не досаждает ему и не доставляет никакого беспокойства. Когда же он не слушается, тогда совесть обличает его и говорит: «Здесь ты поступил нехорошо». Эгоизм кричит: «Нет, все нормально». А совесть снова вторит: «Ты должен покаяться». От этого в душе начинается беспокойство, брань, и человек чувствует обличение в душе. Но у хорошего послушника не бывает такого состояния, и он живет в мире и спокойствии, с благой надеждой будущего вечного воскресения по Богу. Здесь мы живем в Кеновии, где все происходит в определенном порядке, по определенному закону, установлению, дисциплине, наставлению и послушанию. Если послушник плохо соблюдает порядок, наставление, заповеди, как Бога, так и старца, то он внутренне испытывает обличение совести. Святые отцы с таким усердием хранили послушание, что даже спрашивали: «Хорошо ли я делаю, выпивая 10 глотков воды?» Что это значит? Они желают научить нас тому, с какой точностью мы должны слушаться поучений и наказов старца. Святые отцы также говорят нам о том, что мы становимся посмешищем пред Богом, ангелами, людьми и бесами, если, отрекшись от родителей, мира и свободы, мы живем в монастыре и спорим из-за иглы, нитки или еще из-за какой-нибудь ничтожной вещи. Мы пообещали Богу самоотречение. Что такое самоотречение? Это отречение от страстей и всех своих хотений. Но когда мы творим свою волю и без благословения ищем сделать свою жизнь комфортнее и удобнее, разве исполняем мы тогда послушание? Если за одно праздное слово мы ответим перед Богом, то за исполнение своей воли неужели не дадим Ему строгий ответ? Став монахами, мы дали обет самоотречения и послушания до смерти. Но как мы оправдаемся, когда в оный день станем предсмиренным Иисусом, явившим совершенный образец послушания, и Он покажет нам язвы от гвоздей и следы распятия и скажет нам: «Вот насколько я был послушен Небесному Отцу. Я отсек ни пожелание иглы, ни пожелание нитки, ни нежелание исполнить малое приказание, я отсек свою волю даже до смерти и смерти крестной». Если нас обличат, к примеру, в том, что мы творим свою волю, мы внезапно приходим в смущение, и внутри нас начинается брань. Когда что-то препятствует исполнению нашей воли, в нашей душе происходит вселенский переворот. Но мы видим Христа, когда Он получает повеление и говорит: «Если возможно, да минует меня чаша сия, да совершится спасение человека иным путем». Отец же отвечает: «Нет, шествуй через крест и Голгофу. Да будет воля Твоя». Поэтому будем внимать своей совести и не будем ничего делать без ведома старца, ибо сейчас мы успокаиваем себя, творя свою волю. Сейчас мы наслаждаемся этим, сейчас мы исполняем то, что желает наше сердце. Но придет час, наступит момент, когда мы окажемся в затруднительной ситуации, и тогда вспомним свою предшествующую жизнь и будем просить время для покаяния и исправления, но будет уже слишком поздно. Поэтому исправимся теперь, когда мы еще можем исправиться. Не будем ничего делать без благословения. В Патерике есть рассказ о том, как одна монахиня пришла в огород и без благословения сорвала и съела лист салата. Через это в нее вошел бес, и она начала бесноваться. Позвали игумена, чтобы он исцелил ее. Старец запретил бесу и сказал: «Почему ты вошел в сестру?» «Я не виноват», — говорит бес. «Я просто сидел на салате, а она меня взяла и проглотила». В эту монахиню бес вошел ипостасно, в то время как в нас, когда мы творим те же самые дела и похотения, он входит в нас по-другому, находя себе повод через нашу вину. И последнее гораздо хуже, ибо тот бес сразу был выявлен и изгнан старцем, и монахиня исцелилась. Но когда мы приступаем к заповедь, тогда бес остается невидим, и это хуже. Святые отцы говорят: «Невелико дело изгнать беса из человека, велико, однако, победить беса страсти». Святой может изгнать беса, но для того, чтобы искоренить страсть, требуется личный подвиг. Поэтому не будем трудиться напрасно, заблуждаться и терять время, полагая, что мы шествуем монашеской стезей и находимся в послушании, и, будучи преступниками, самодовольно успокаивать себя. Возможно, нас обольщает помысл, а точнее самонадеянность. И мы в отношении своих поступков думаем так: «Это ничего не значит, нет ничего страшного и в другом. Эх, невелико дело, если я сделаю по-своему». В действительности же это преступление божественного закона. Не будем забывать, что, несмотря на наши попытки приспособить его под себя, закон Божий неизменен и непоколебим, и однажды он будет приведен в исполнение, когда мы предстанем на суд.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. При поддержке патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе открыли первую православную школу трезвости. Она начала работу при социальном отделе Донецкой епархии. С 10 по 12 сентября по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в Донецкой епархии прошла серия мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости. В мероприятиях приняли участие и представители патриаршей гуманитарной миссии. Итогом трехдневной поездки специалистов стало торжественное открытие первой Донбасской православной школы трезвости. А 10 сентября в Свято-Троицком соборе Донецка прошло собрание духовенства Троицкого и Георгиевского благочиний, в котором приняли участие около 30 священников. В тот же день для студентов Донецкого национального технического университета прошла открытая беседа о новых вызовах современного общества, цифровых зависимостях, игромании и влиянии искусственного интеллекта. 11 сентября, в день памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, в храме в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Шахтостроитель была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма и руководитель Донбасского православного общества трезвения протоиерей Евгений Пейков. После богослужения состоялась встреча представителей общества с гостями из Москвы. А 12 сентября состоялось торжественное открытие школы трезвости. Преподаватели курса школы представили свои программы, связав их перед этим в единую концепцию, главная задача которой – помочь человеку не просто отказаться от употребления, но и восстановить социальные связи, укрепить семейные отношения и воцерковиться. Программу школы разработали протоиерей Евгений Пейков и его супруга Анна, которые являются дипломированными практикующими психологами. Она включает программу 12 шагов, катехизацию и христианскую семейную психологию. На каждом этапе к обучению может присоединиться любой желающий. Занятия будут проходить еженедельно. Формат включает 3 урока по 45 минут. Программа рассчитана на учебный год, но построена блоками, что позволяет присоединиться к обучению с любого момента. Напомню, что сегодня в России действует более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Ну и к другим сообщениям выпуска. Брянские сестры милосердия прошли стажировку в больнице святителя Алексия. В обучении приняли участие более 20 человек. Мероприятие состоялось по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Представители всех сестричеств Брянской епархии прошли стажировку в Московской больнице святителя Алексия. Главным событием программы стало вручение свидетельств о присвоении профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными сестрам, успешно окончившим программу. После вручения свидетельств Алексей Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия, провел для гостей экскурсию по территории больницы. Затем сестры Брянской епархии посетили больничный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Далее программа продолжилась в Марфомариинской обители, где для сестер была организована экскурсия по музею и территории обители. В рамках обучения брянские сестры милосердия прошли стажировку в паллиативном отделении. Они ознакомились с практиками ухода за тяжелобольными. Также участники стажировки обсудили планы дальнейшей совместной работы с больницей святителя Алексия и вопросы организации патронажной службы. Таким образом, эта стажировка стала важным этапом в развитии брянского сестричества. Ведь Брянский регион является приграничным и испытывает на себе все тяготы этого положения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия,

Ине Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семеве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,

вся мои грехи, я же содеев во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. В этом учебном году, так же, как и в прошлые годы, мы займемся объяснением богослужебных текстов, то есть будем изучать церковнославянский язык через лексические, грамматические толкования, некоторые другие пояснения к богослужебным текстам. В прошлом учебном году мы разбирали тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Это первый из двунадесятых праздников, празднующийся в церковном году. Двунадесятые праздники – это 12 главных праздников православной церкви, 12 праздников, посвященных событиям священной истории, истории нашего спасения. А церковный год начинается 1 сентября по старому стилю. Служба новолетия, то есть богослужение, посвященное началу Нового года, совершается именно 1 сентября по старому стилю, что соответствует 14 сентября нового стиля. И в допетровскую эпоху, до реформ императора Петра I, точнее до 1700 года, датой начала Нового года у нас в российском государстве было именно 1 сентября. Потом Петром I Новый год был перенесен на 1 января, чтобы Новый год в России был тогда же, когда он в европейских странах наступает, но в церковном уставе служба новолетия осталось 1 сентября по старому стилю, а праздник Рождества Пресвятой Богородицы празднуется 8 сентября по старому стилю, что соответствует 21 сентября нового стиля. Таким образом, это первый из числа двунадесятых праздников в церковном году, и событие, которому он посвящен, это также первое событие в ряду событий священной истории. Все события, которым двунадесятые праздники посвящены, если мы посмотрим, то события Рождества Богородицы, то есть рождения Богородицы, Девы Марии, это, конечно, первое среди этих событий. Такое совпадение. Первый праздник в году и первое из числа событий священной истории. Ну, правда, рождение Богородицы, рождение Девы Марии не описано в Священном Писании, и богослужебные тексты, говоря об этом событии, опираются на предание, которое было зафиксировано в так называемых апокрифах, апокрифических писаниях, то есть таких писаниях, рассказывающих о Христе, о Богородице, которые не были церковью включены в состав Священного Писания Нового Завета по той причине, что они содержат какие-то недостоверные рассказы, вероучительные искажения. Но, тем не менее, что касается вот этого сюжета рассказа о рождении Богородицы, то есть подробности этого рассказа о том, что родители ее звали Иоаким и Анна, о том, что Анна была бесплодной до старости, и Дева Мария была вымоленным, особо дарованным ребенком, подобно тому, как это происходило в Ветхом Завете с Сарой, женой Авраама, в Новом Завете с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя. Также это произошло с Анной, матерью Девы Марии. Ей по особой милости Божией был дарован этот ребенок. все эти подробности, содержащиеся в апокрифических писаниях, церковь приняла, о них говорят тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Поскольку, хотя вот этот рассказ отсутствует в канонических Евангелиях, в Священном Писании Нового Завета, но, вне всякого сомнения, родители той, которая была избрана Богом для того, чтобы стать матерью Христа, Спасителя, родители той, которую мы почитаем как честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов, как поется в известном церковном гимне, церковной молитве. Родители ее, вне всякого сомнения, были великими праведниками и достойны большого почитания. Это что касается самого события Рождества, рождения Пресвятой Богородицы. О дате праздника нужно сказать. Мы сказали, что это 8 сентября старого стиля. Дата эта, так же, как и даты других богородичных праздников, была установлена, как считают историки, в связи с тем, что в эти дни происходило освящение богородичных храмов в Святой Земле. То есть даты — это, конечно, условные. И, кроме того, мы упоминали о том, что 8 сентября по старому стилю соответствует 21 сентября нового стиля, так называемый старый календарный стиль. Это юлианский календарь, который со времен Римской империи до конца XVI века, до 1582 года, был календарем, принятым во всех европейских странах. Потом римским папой была проведена календарная реформа, был введен григорианский календарь. Сейчас именно этот календарь действует и в европейских, и во многих других странах. В нашей стране он был введен с 1 февраля 1918 года, и даты в нем отличаются на 13 дней от юлианского календаря. Поэтому, поскольку юлианский календарь, старый стиль, иначе говоря, остается богослужебным календарем Русской Православной Церкви, то служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы в богослужебных книгах датируется 8 сентября, и прибавляем 13, получаем 21. 8 сентября старого стиля соответствует 21 сентября нового стиля, 21 сентября григорианского календаря. В наших уроках мы комментируем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение — это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно состоит из соединения вечерней и утренней в одно неразрывное последование. В современной приходской богослужебной практике название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность богослужения, а не на его продолжительность. Но в древности действительно эта служба «всенощное бдение» занимала всю ночь или же, по крайней мере, значительную часть ночи, но сейчас это название указывает на большую торжественность службы, а продолжительность, можно сказать, невелика по сравнению с теми древними всенощными бдениями, ну или хотя бы даже с такими всенощными бдениями, которые и сейчас еще совершаются в некоторых монастырях. Но в приходских храмах продолжительность значительно короче за счет сокращения количества богослужебных текстов по сравнению с тем, что предписывается церковным уставом, за счет, к примеру, более быстрого пения и так далее. Итак, всенощное бдение, богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается 20 сентября вечером, Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. Но в современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой соединение вечерней и утренней, то есть служба, называемая утренней, переносится на вечер предыдущего дня. И поскольку в прошлом учебном году мы разобрали часть богослужебных текстов, исполняющихся на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, то в этом учебном году начинаем не сначала, а с того места, на котором остановились в прошлом учебном году. Это канон, значительной частью службы, которая называется утренняя, и в данном случае с праздником Рождества Богородицы, входит в состав всенощного бдения. Значительной частью этой службы является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, имеющее строго определенную структуру, состоящая из ряда разделов, которые носят название «песнь». Нумеруются эти песни как первая, третья, четвертая, пятая, далее до девятой, то есть их девять с пропуском второй песни, то есть фактически их восемь, но нумерация с первой по девятую, поскольку вторая песнь пропускается по определенным причинам. Каждая песнь канона ориентируется в своей форме, в своем содержании на определенный поэтический фрагмент Библии, так называемую библейскую песнь. Пятая песнь богослужебных канонов ориентируется на песнь пророка Исаии, которую мы находим в 26 главе книги пророка Исаии. Это фрагмент с 9 по 19 стихи 26 главы. В церковнославянском тексте книги пророка Исаии начинается эта библейская песнь такими словами: «От нощи утреннюет дух мой к Тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». В переводе Юнгерова: «От ночи дух мой стремится к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на земле». Этот стих, эти слова из 9 стиха 26 главы книги пророка Исаии имеют богослужебное употребление в будние дни Великого Поста, то есть в дни с понедельника по пятницу. Возглашение этих слов на утреннее заменяет возглашение «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне», заменяет возглашение вот этих слов 117-го псалма. И вот данная библейская песнь пророка Исаии является библейской основой для пятой песни богослужебных канонов. Песнь канона состоит из нескольких строф, первая из которых носит название «Ирмос», а последующие носят название «тропари». Значит, одно из значений литургического термина «тропарь» — это строфа в песне канона. Слово «ирмос» иногда переводят как «связка». Это действительно такая строфа в песне канона, которая ближе всего с точки зрения своей формы и содержания подходит к тексту библейской песни, часто содержит цитаты из соответствующей библейской песни и таким образом представляет собой связку между тропарями и библейским текстом, текстом библейской песни, такое переходное звено. И «Ирмос» пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а эта служба имеет в своем составе два канона. Сегодня обращаемся к пятой песне первого канона. Текст «Ирмоса», то есть первой строфы, следующий: «Сеннописанный мрак гаданий разорив и верных прибытием истины, Бога отроковицею озарив сердца и нас светом Твоим Христе настави». Здесь, в этом достаточно сложном тексте, мы видим упоминание о свете. О свете говорит и библейская песнь, на которой основывается пятая песнь богослужебных канонов. Значит, библейская песня из 26 главы книги Исаии. «От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления твоя на земли. Дух мой от ночи стремится к тебе, Боже, ибо свет повеления твои на земле». Мы видим здесь упоминание о свете. В Ирмасе, пятой песне первого канона, тоже есть это упоминание о свете. Такая формальная, чисто внешняя близость Ирмаса к библейской основе, соответствующей песни канона к библейской песне, вот это обязательное условие для Ирмаса. Профессор Скобланович, русский литургист, который в начале XX века написал комментарий к службам ряда двунадесятых праздников, в том числе к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, делает следующее пояснение к пятой песне первого канона из этой службы. Цитата: «Ирмасы этого канона будут рассматривать различные ветхозаветные прообразы празднуемого события. Посему этот Ирмос предупреждает о настоящем характере и значении прообразов. Это были только тени и гадания, исчезнувшие перед тем светом самой истины, какой представляло собой появление на земле Бога от раковицы. Светом, наставление в коем мы просим у Христа». Конец цитаты. Итак, действительно, вот здесь, в тексте Ирмаса, мы видим противопоставление, антитезу мрака и света. «Сен написанный мрак гаданий разорив, и верных прибытием истины, Бога от раковицею озарив сердца, и нас светом Твоим, Христе, настави». О мраке и свете здесь упоминается. Разберем теперь подробнее. «Сен написанный мрак гаданий разорив». Характерной особенностью церковнославянских текстов, как правило, является очень буквальный перевод греческого оригинала. Наше православное богослужение было написано на греческом языке изначально, точнее, на древнегреческом, на том, который являлся литературным языком в Византии. Это относится ко всем богослужебным текстам, за исключением служб русским святым и тем иконам Божией Матери, которые в России почитаются. И, соответственно, церковнославянские тексты представляют собой переводы с греческого. И в современной, в послениконовской редакции, той, которая используется в нашем богослужении с середины XVII века, после реформы патриарха Никона, перевод, как правило, в большинстве случаев довольно буквальный. И вот здесь слово «сеннописанный», первое слово этого Ирмаса, представляет собой кальку, то есть перевод слова по частям, с греческого слова «скиографон». Вот мы видим здесь, видим и слышим греческие слова «скиа», что значит «тень», и корень греческого слова «графо», что значит «писать». И таким образом «скиографон» — вот буквальный перевод, то есть перевод слова по частям, «сеннописанный». «Сень» в переводе с церковнославянского на русский — «тень». В свою очередь церковнославянское слово «сень» — это перевод греческого слова «скиа», а это греческое слово — в Новом Завете употребляется часто в значении предвестие, предзнаменование, смутное очертание. Вот, например, в первом стихе 10 главы послания к евреям читаем: «Сень и мый закон грядущих благ, а не самый образ вещей. На всякое лето теми же жертвами их же приносят выну, никогда же, может, приступающих совершите». В русском переводе «закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Первый стих 10 главы послания к евреям апостола Павла. Здесь речь идет о том, что ветхозаветные жертвы представляли собой тень будущих благ, то есть именно прообраз, предзнаменование той жертвы, которую принес за нас Иисус Христос. Таково в Новом Завете значение греческого слова «скиа» и, соответственно, церковнославянского слова «сень». И вот здесь мы читаем «сеннописанный мрак», то есть мрак, в котором ветхозаветные люди видели очертания вот этих будущих благ, того, что совершил Господь ради нашего спасения. Неясные очертания, сень, предзнаменование. Надо сказать, что в русском языке существует термин «скиография». Это техника живописи, которая используется для создания теней на изображении. Здесь в греческом тексте «ирмоса» как раз это слово греческое «скиографон», то есть тот мрак Ветхого Завета, в котором были различимы тени, вот эти самые «скиа», тени того, что будет совершено Господом для нашего спасения. «Гадание», «сеннописанный мрак гаданий» — это еще одно церковнославянское слово, значение которого необходимо прокомментировать. Оно является переводом греческого слова «энигма» — загадка, намек, иносказание. В новозаветном употреблении это также смутный образ, неясное очертание. И вот в Ветхом Завете как раз эти неясные очертания, эти гадания, смутные образы были видны древним евреям, которые поклонялись тогда истинному Богу. «Сеннописанный мрак гаданий разорив». В греческом тексте употребляется слово со значением «рассеяв». «Рассеяв» — мрак, содержащий эти тени и образы. «И верных прибытием истины, богоотроковицею, озарив сердца». То есть «озарив сердца верных». Прибытием, то есть появлением, явлением истины через богоотроковицу, если к греческому тексту обратимся, то там найдем выражение «диатис теопедос». Предлог «диа» как раз имеет значение «через». Можно перевести «через богоотроковицу», но славянский текст переводит творительным падежом «богоотроковицу», заключительные слова «ирмоса» «и нас светом Твоим, Христе, настави». «Настави» — это перевод греческого слова «катодигисон». Мы видим здесь корень слова «одигос» — «путь». Оно, это греческое слово, нам известно, например, по названию иконы Богородицы «Одигитрия», «путеводительница». И таким образом «настави» имеется в виду именно «путь укажи», «наставь на путь истинный». Итак, текст этого «ирмоса» «сеннописанный мрак гаданий разорив и верных прибытием истины богоотроковицею, озарив сердца и нас светом Твоим, Христе, настави». Профессор Скобланович предлагает такой перевод: «рассеяв теневую неясность гаданий и озарив сердца верных пришествием истины через богоотроковицу, путеводи и нас, Христе, светом Твоим». Ну, прочитаем еще дониконовскую редакцию этого текста, которая используется и сейчас современными старообрядцами. «Яко сень писанного мрака, гадание, разорь, и верных с бытием истинным, богоотроковицы ради, озарив сердца, и нас светом Твоим, Христе, настави». Вот текст в каком-то отношении может быть даже более сложный, чем современный церковнославянский текст, но в то же время здесь вот мы видим выражение «богоотроковицы ради», что ближе к греческому «через богоотроковицу», «с бытием» вместо «прибытием», то есть «совершением истины», «с бытием истинным. Здесь родительный падеж греческого существительного, которое означает «истина», родительный падеж переведен притяжательным прилагательным с бытием истинным, то есть совершением, осуществлением истины. А «сень писанного мрака, гадание разорь», то есть «разорив» или «рассеяв», «гадание», то есть «неясный образ», как «тень мрака», «писанного мрака», то есть «изображенную тень». Таков дониконовский вариант этого текста. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.
0: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.
6: В Екатеринбурге полночь. Новости.
7: Здравствуйте! В Астрахани и Воронеже открыли памятники святому адмиралу Федору Ушакову. С 11 по 13 сентября этого года сразу в двух городах России открыли памятники-бюсты выдающемуся российскому флотоводцу. 11 сентября монумент был торжественно открыт и освящен в городе Астрахань, напротив дома офицеров Каспийской флотилии. Дата открытия была выбрана не случайно, так как именно 11 сентября отмечался День воинской славы России – победа русской эскадры под командованием святого Федора Ушакова у мыса Тендра в 1790 году. Уточняется также, что памятник-бюст был передан Астраханской области в рамках проекта по сохранению исторической памяти и популяризации образа святого праведного воина Федора Ушакова. А спустя два дня, 13 сентября, еще один памятник-бюст святому адмиралу открыли в городе Воронеж. На открытии собрались военнослужащие, священнослужители и множество горожан. И в этом городе установка памятника выдающемуся флотоводцу также оказалась не случайной. В 1769 году молодой Федор Ушаков служил на Якорецкой судостроительной верфи, которая располагалась именно на территории современной Воронежской области. В рамках открытия монумента в городе состоялся большой крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Но и к другим новостям выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. 13 сентября этого года святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь иконы Божьей Матери Седьмиизерная, патриаршего подворья в подмосковных Мытищах, на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора. В дарного освященному храму первосвятитель передал икону Спасителя, и состоялось вручение патриарших наград тем, кто особо потрудился и оказал помощь при возведении храма. Всем участникам богослужения в этот день вручили иконки Божьей Матери Седьмиизерная. Строительство храма велось за счет добровольных пожертвований. В его стены вкладывались именные кирпичики каждого жертвователя. Храм вместимостью до 300 человек возведен под руководством члена-корреспондента Российской академии художеств, потомственного архитектора Андрея Боленского. Храм двухэтажный, с антресолью, хорами, звонницей. Его высота по максимальной отметке больше 31 метра. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
8: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Акафист дня.
1: О Пресвятая Владычице, Пречистая Дева Богородице, Господа Бога моего Иисуса Христа Мати, препадаю и молютися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, еже приемший, о Мати Царя Небеси и Земли, принеси к Царю Царствующему всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим спроси, житию моему подачи исправления и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие, Царствие Божественное вход отверстий с ходатайствами, и там райские пищи наслаждения, горнего оного града, вышнего прекрасного Иерусалима веселья и неизреченных того красот, светлости же тресиянного троичного света и сладкого гласа ангельских пений наслаждайтесь, и я же славы и радости наследниками, и святым всем сопричастника сотвори, вся бы можешь, яко Мати Царя Всемогущего, и ныне уба, и зрядня же в час сей, услыши мя всемилостивая Владычице, предстоящая Ти, вон ми, Госпоже Царице, молебное пение приносящую Тисице. Взбранни воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная, восписуем тиробитвой Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед.

Ангел, предстатя с небеси послан, бысь рещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаем отя зря Господи, ужасашася, и стояши завы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятву исчезнет, радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез явенных избавление, радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримо и ангельским очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

лежащему, избаку чисту сыну, как у есть родитеся мощь сердцами, к ней же он рече со страхом, обаче за высице. Радуйся совета неизреченного таинице, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых началу, радуйся велений Его главизну, радуйся лестнице небесной, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводя сущих от земли на небо, радуйся ангелов, многословущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет неизреченно родившая, радуйся ей же, как он единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющая смыслы.

Младенец же оное обе познав сия целование, радовавшися, и грань мнеко песнь его пияшек Богородице, радуйся отрасли неувядаемую разго, радуйся плода бессмертного стяжания, радуйся делателя делающая человеколюбца, радуйся садителя жизни нашей росшая, радуйся невырастящая многоплодие щедрот, радуйся тропе заносящей обилие очищений, радуйся яко рай пищный процветающий, радуйся яко пристанище душам готовиши, радуйся приятной молитвы кадило, радуйся всего мира очищение, радуйся Божие ко смертным благоволение, радуйся смертных Богу дерзновение.

Отроцы халдейсти, руку девичью, создавшего руками человеки, и владыка, разумевающий его, ащий раби прият зрак, подчашася дарми послужите ему, и возопите благословений. Радуйся, звезды незаходимые мати, радуйся, заре таинственного дне, радуйся, прелести пещу гасившая, радуйся, троицы таинники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа, человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского, избавляющая служения, радуйся, темение, изымающее дел, радуйся, огня поклонения, угасившая, радуйся, пламени страстей, изменяющая, радуйся, верных наставниц и целомудрия, радуйся, всех родов веселья.

Ти просвещение истины, отгналось и лжи тьму, и дали бо Его спаси нетерпящие Твои, я крепости подоша, сих же избавшиеся в опиях от Богородицы. Радуйся исправление человеку, радуйся ниспадение бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоивший жаждущие жизни, радуйся огненной столпе, наставляя сущие во тьме, радуйся по крови мир, решивший облако, радуйся пищи манны приемницы, радуйся сладости святые служительницы, радуйся земли обетования, радуйся из нее же течет мед и млеко, радуйся невесту.

Око за тварь явлься зиждительном от него бывшим, из бессеменной прозяб утробы, и сохранив ю, яко же бенетлену, да чудо видящего споим ю опиюще. Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресение образа блистающая, радуйся, ангельское житие являющая, радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, в чреве носящее избавителя плененным, радуйся, росшее наставника заблудшим, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся, многих согрешений и прощения, радуйся, одежда ноги дерзновения, радуйся, любые всякое желание побеждать.

Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи не описанное слово, снисхождение бы божественное, не прихождение же местное бысть, и Рождество Девы Богоприятное, слышащее сия. Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся честного таинства двери, радуйся неверных сумнительное слышание, радуйся верных известное похвало, радуйся колеснице Пресвятая Сущего на Херувиме, радуйся селение Преславное Сущего на Серафиме, радуйся противное в тожде собравшая, радуйся девство и Рождество сочетавшая, радуйся ею же разрешися преступление, радуйся ею же отверзися рай, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся надежда благ вечный, радуйся неверность.

всякое естество ангельское удивися великому Твоего во человечение делу, неприступного бо, яко Бога зряще всем преступного человека, нам обоспребывающая, слышащая же от всех.

Твое дело пребываешь, и родить возмогла еси, Боже таинств удивящийся верного пие. Радуйся премудрости Божие приятелище, радуйся промышлении Его сокровище, радуйся любомудрая, немудрая являющая, радуйся хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко обуяша люди взыскатели, радуйся, яко ведоша баснотворцы, радуйся, афинейское плетение растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи исполняющая, радуйся, из глубины неведения излучающая, радуйся, многие в разуме просвещающая, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний,

Ибо небеса и земли Творец устроит, а пречистая вселься во утробе Твоей, и вся приглашать и Тебе научи. Радуйся, столпе девства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, Ты, ибо обновилась и зачатая студно, радуйся, Ты, ибо наказалась и окраденная умом, радуйся, тлителя смыслов упражняющая, радуйся, сеятеля чистоты рожшая, радуйся, чертоже бессеменного уневещения, радуйся, верных Господеве сочетавшая, радуйся, добрым младопитательнице девам, радуйся, невестокрасительнице душ святых, радуйся, невесто,

И всякое побеждается, спрострейтесь от чащейся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные, ибо песка песни аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершаем достойно, я же дал, еси нам Тебе.

Святоприемную, Священсущего, отмеявшуюся, зрим Святую Деву, невещественный, во вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемое сими. Радуйся, луче умного солнца, радуйся, светила незаходимого света, радуйся, молния души просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая, радуйся, яко многоцветлое усеиваешь и просвещение, радуйся, яко многотекущую источаешь реку, радуйся, купели живописующая образ, радуйся, греховную отъемлющая скверну, радуйся, бани омывающая совесть, радуйся, чаша черплющая радость, радуйся, обоняние Христова благоухания, радуйся, животе тайного веселья, радуйся, невеста.

Благодать дать и восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком, прииди с собой к отшедшим того благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сиц,

Поющее Твое Рождество, хвалим Тебя все, яко одушевленный храм Богородицы. В Твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою Господь. Освети, прослави, научи вопить Тебе всех. Радуйся, селение Бога и Слова, радуйся, святая святых большая, радуйся, ковчеже позлощенный духом, радуйся, сокровище живота неистощимое, радуйся, честные венчи царей благочестивых, радуйся, честная похвалу Иерею благоговейны, радуйся, церкви непоколебимой столпе, радуйся, царствие нерушимое стено, радуйся, ею же воздвижутся победы, радуйся, ей уже не спадают врази, радуйся, тело моего врачевание, радуйся, души моей я.

Ангел Предстатель с небесе послан быть, трещи Богородица, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря Господи уже сашися, и стояши зовы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, след зъявенных избавление. Радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримо и ангельским очима. Радуйся, яко иси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся. Радуйся, звездой являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения. Радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Победительная, яко избавшись от злы, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед, свободи дозовем Ти.

Прикладные от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранных, всех тварей небесных и земных, высшая явшаяся, понеже бы Тебе ради быть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия по знахам и сподобихамся святого тела Его и пречистой крови Его. Тем же блаженной си вроде родов, Богоблаженная, Херувимов светлейший и Серафимов честнейший сущая, и ныне всепетая Пресвятая Богородица, непрестая молящаяся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко до Твоим заступлением и помощью спасаемы. Славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице единому Богу и всех создателей Его

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Все частные клиники Смоленской области добровольно отказались делать аборты. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, в которой совершались бы аборты. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. На встрече с патриархом Кириллом, которая прошла 10 сентября этого года в Даниловом монастыре Москвы, глава региона отметил, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Ну и к другим новостям выпуска. 30-летняя жительница Нового Уренгоя родила сына прямо на борту самолета. Схватки у нее начались во время полета из Красноярска, где женщина проводила отпуск. Первую помощь будущей маме оказали бортпроводники. Экипаж заранее предупредил аэропорт Нового Уренгоя, поэтому после посадки самолет уже встречали фельдшер аэропорта и бригада скорой помощи. Медики осмотрели женщину и поняли, что времени на дорогу в роддом нет. Роды решили принять прямо в салоне самолета. На свет появился мальчик весом 2900 и ростом 51 сантиметр. После родов маму и новорожденного доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для женщины это третий ребенок. Дома новорожденного ждут старшие дети 3 и 5 лет. Ну и последнее сообщение выпуска. В Белгороде открыли инклюзивный храм. В нем тактильные иконы, кропотливым трудом вырезанные из дерева, шрифт Брайля на табличках навигации и сурдопереводчик для слабослышащих и глухих на язык жестов. Чин освящения храма в честь святого мученика Иоанна Воина уже совершен. Инициатива построить полностью инклюзивный храм в Белгороде прозвучала более года назад. Его решили создать в парке памяти, знаковом для белгородцев месте, где в годы Великой Отечественной войны были погребены тысячи безвинно убиенных. Ранее в этом парке находилась часовенка. Таким образом, храм стал логичным и гармоничным дополнением к парку. Специально для храма были созданы 29 уникальных тактильных икон. Строился храм на средства мецената-предпринимателя Михаила Несвитайла. И именно появление этого духовного центра стало началом преображения всего парка памяти. Например, прямо перед храмом будет создан каскадный фонтан. Мемориальную зону, посвященную памяти павших, сделают более величественной. И в целом парк обновят, и он будет более зеленым и комфортным. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 91. Псалом «Песнь на день субботний». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды. Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследие своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь, Бог наш». Псалом 94. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей.
1: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена. Мне хотелось отдыха и работы. И лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами и планами, и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в «Орел». Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый «Орел», город Лескова и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную, но почернел, похудел, как цыган, побывавший на 5 ярмарках. Столько ходил пешком, столько плыл по Днепру. И все на палубе, в радостной жаре солнца, блеск воды, раскаленной пароходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот, выйдя в «Орле», я велел вести себя в лучшую гостиницу. Были пыльные сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой в городском саду духовая музыка. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в «Орле» с этой полковой музыкой, порой доносившейся

ко мне из-за реки то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески. Мне даже странной показалась в ту ночь большая, покойная и чистая кровать. Темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному, чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час. Утро было жаркое, главная улица белая, голая, была еще пуста. Влад с этим обилием и густым утренним солнцем густо и важно благостно звонили к обедне в тяжкой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, он гудел даже во мне во всем, я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по-утреннему свежих, прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция «Голоса», спросил, далеко ли она у встречного. «Вон там, в двух шагах», — сказал он мне, и я вдруг почувствовал сердцебиение. «Сейчас буду в редакции». Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады. Милое светлое утро губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще и, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал большой, низкий и необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и усеянный рваными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернью черной блестящей икры. И от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел, всем тем, что тотчас же стало для меня и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. «Тут типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, с круглой, густо заросшей свинцовым ежом головой мальчишка. «Сюда, пожалуйте!» И я, волнуясь, поспешил за ним, назад в сени, и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной. А потом в столовой, совсем по-домашнему, за кофеем. Меня то и дело угощали и расспрашивали. Сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках. Звали сотрудничать в «Голосе». Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно чудесного знакомства. Несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась. Услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: «А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями. Моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя открывавшими их молодые круглые руки. Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мух, горести, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее. Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбнее и внимательнее, заговорила проще и живее, чем Оболенская.
И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки, в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями. Во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад. Даже в то, наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку. А хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. Алика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно изумленный, как быстро все это произошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности. Начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным. Я покидал «Орел» как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через «Орел» некий траурный поезд чрезвычайной важности. Он проходил ровно в 2 часа, всего за час до моего поезда, и потому мой новый друг, хозяйка «Голоса», которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат прибытие того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, среди всяких знатных представителей города и губернии. Фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих рис и митр. Всякий, попадающий в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражается некоторым оцепенением. Так что, постояв на платформе с 30 минут, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами. А потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов. Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона, тотчас вслед за тем мягко и точно остановившегося поезда, быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант-гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше всего гордой и легко откинутой назад головой, в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепкой и красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз? Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна. И вот Франция, юг, средиземные зимние дни. Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец.
Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. На горизонте впереди, высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс, левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает в сад, волнует жесткую длинную листву пальм. Сухо, знойно, холодно, точно в могильных венках шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно. Встретиться всего два раза в жизни, и оба раза в сообществе смерти. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск. К вечеру как будто стихает. В 4 часа я уже на мысу, иду дальше. Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов по длинному проспекту. Наконец, вот и оно, это большое старинное поместье и этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада, за раскрытыми настежь воротами в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом. Это первое, что жутко, эти так широко и свободные для всякого, раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них. Аллея пуста, все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий. Пусто и возле крыльца. Сюда? Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь. Внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых 10 лет, и что поражает меня, как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной вся моя прежняя жизнь. Светлоглазого русого офицера в гимнастерке в погонах. В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу в желтом дубовом саркофаге большой желто-серый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую. Поседевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно. Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные красно просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно сияющие люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину завешенным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, в боках расширенная. В глубине угла за гробовым возглавием робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка. Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью и страшен тем, что в нем заключен еще другой цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража. Шашки наголо к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Поседевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта кажется теперь велика. Так детски худы и узки стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой, рыже-серой черкеске, лишенной всяких украшений, только Георгиевский крест на груди.
с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинной и плоской, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия у пальмовых ветвей и венков, прислоненных к нему. Тотчас же вслед за тем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие, облачается в ризу священник. В руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей. Как все это уже привычно мне теперь. Это негромкое стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся, о преснопамятном рабе Божием. Я все еще думаю о том, кто когда-то в жаркий солнечный день был на вокзале в Орле. Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о благоверном государе, великом князе, новоприставленном в сонме всех чающих Христово утешение и ждущим теперь покоя, тишины, блаженной памяти, уповающим неосужденным предстать и у страшного престола Господа славы. И аеже проститесь ему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску, видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже 10 лет мной невиденные. Образ есть мне изреченные Твоей славы, ущедри создание Твое, Владыка, и вожделенное Отечество подашь мне. Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как во время прощания после панихиды последняя из числа близких ему прощалась худенькая высокая девушка вся в черном с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно, любовно, на минуту закрыв легким концом своей вуали край саркофага и старчески детское плечо в черкеске. Стремительно несется мистраль. Ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то. Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом. Над головой разверзается черно-вороненное в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед. Вперед. Я кладу на себя медленные крестные знамения, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной. В дачном кресле, ночью на балконе, океана колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской, есть ли тот, кто этой дачей спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует.

0: Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева». 15-серийная версия книги. Читал Андрей Смоляков. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на радио.

0: В Екатеринбурге 2 часа ночи. Новости.
1: Здравствуйте. Начался Свято-Симеоновский крестный ход. 14 сентября этого года из Алапаевска в 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божьей Матери, возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад – лес, болото и сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая села Рычково и Меркушино. Всего паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. В конечной точке верующие планируют добраться к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Свято-Симеоновский крестный ход – это одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы проходят под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавляют это шествие. Этот крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. По пути присоединятся верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирска и других регионов России. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию будут присоединяться жители области. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского были перенесены из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант пути. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот год состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты и возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Ну и к другим сообщениям выпуска. На площадке Международного фестиваля молодежи, который сейчас проходит в Екатеринбурге, действует православная комната-часовня. Фестиваль стартовал 11 сентября этого года в Екатеринбурге, и там была оборудована православная часовня. 13 сентября этого года, сразу же после проводов в аэропорту Кольцово, прибывавшей в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского и святой царской семьи. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, который рассказывает о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов – миссионерского, молодежного, отдела религиозного образования, чтобы каждый желающий смог помолиться и задать вопросы о духовной жизни. Комната открыта для всех участников форума, вне зависимости от вероисповедания. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день!
2: Здравствуйте, добрый день!
1: На меня навели порчу. Я уверена, что такое вы слышали от прихожан и, к сожалению, не раз. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о том, существует ли вообще порча и что это такое с духовной точки зрения, как она проявляется в жизни, ну и, конечно же, как от нее избавиться. Батюшка?
2: Да, ну, конечно же, порча есть. Это испорченность грехом. Если человек ведет достаточно... так сказать, образ жизни отвлеченный от заповедей Божьих, от выполнения каких-то нравственных норм, то он становится испорченным. Как правило, за это бывают и наказания. Причем слово «наказание», опять же, надо понимать как указание, указание Божье. Исправься. Исправься, потому что вот как читается, например, пятая заповедь «Декалогии», в 10 заповедях Божьих. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». И вот, пожалуйста, вот первый вариант, так сказать, возможной порчи, которую человек наводит на себя сам. Он отца и мать не чтит, и, следовательно, что благо ему, получается, нету, то и рано может помереть. Поэтому дальше можно сколько угодно ссылаться на кого угодно, там, на соседей, на завистников по работе, на ближнего друга или подругу, которые там чего-то не поделили, или еще что-либо. Придумывать можно что угодно. И ссылаться вот это, кто-то виноват. На самом деле никто не виноват, кроме самого тебя. Ты не послушался заповеди Божьей, не сотворил, так сказать, в своей жизни того блага, которое нужно для твоего же блага в отношении родителей. По-своему, так сказать, оскорблял их там, показывал пренебрежение. У нас же сейчас много такой молодежи, которая, вот я прошел, по крайней мере, те периоды, смогу вспомнить, когда в интернете там или в телевизоре, все это в КВНовских шутках как-то было, вот кости, да, ну типа старые кости, вот это еще там, ну старики это еще очень мягко, вот предки, там еще что-то сказали, там и так далее. То есть отношение вот такое, значит, они там ничего не понимают, а мы вот здесь. Но вот такое отношение потом переносится на учителей и далее по жизни. И вот, пожалуйста, один из видов порчи, которую человек сам на себя наводит, а ищет потом где угодно. Теперь второй момент. Конечно же, есть разные виды колдовства, и есть люди, которые обращаются к этим нечестивым людям, которые именуют себя колдунами или колдуньями, или еще каким-либо образом, экстрасенсами или еще чем-то подобного рода. Вот идут к ним, дают деньги им, и затем просят там либо кого-то развести, либо кого-то, наоборот, соединить и так далее, и так далее. Вообще говоря, воздействие, конечно, может после этого совершиться, но, опять же, в том случае, если человек не защищен Богом. Вот если человек ходит в храм, то, как правило, и исповедуется, причащается, ведет благочестивый образ жизни, то, как правило, то, что кто-то там чего-то посылал бесов на то, чтобы навредить этому человеку или этой семье, он не в силах исполнить то, что ему поручено, и он возвращается и бьет того, который его послал. Так бывает и в среде преступников, когда кто-то посылает там на какое-то дело, а дело в результате провальное, то он хочет отомстить тем, кто чуть его было не подставил там под какую-то страшную статью там, и прочее, прочее. А на самом деле там ничего не выгорело, как они говорят, да? И вот тогда получается, что это возвращается и на того, кто заказывал, ходил к гадалкам, и на того, кто в гаданиях своих там или какими-то магиями и прочие дела всякие сотворял, вот, для того, чтобы их же, собственно, и поколотить. Поэтому защита здесь от подобных воздействий, она очень простая. Это регулярное посещение храма, исповедь, причастие. Ну, если приходит время, то и соборование, чтобы грехи, которые забыл давно, не можешь вспомнить, чтобы они тоже простились или вспомнились, и тогда нужно после этого пойти и исповедоваться в этих грехах, которые забыты, но не дают, можно сказать, спокоя. Но здесь надо только помнить одну вещь, что грехи, которые исповеданы и потом больше не повторялись, их уже нельзя исповедовать, понимаете? Я имею в виду, ну, например, старые бабушки иногда приходят: «Ой, я аборты делал». «И что, ты до сих пор не покаялась в этом, что ли?» «Да нет, я уже каялась». «А тогда ты, значит, не веришь, что тебе они прощены?» Когда таинство исповеди, ты это, по сути, нивелируешь, да, это оно получается недейственно, а тогда что ты ходишь тогда и снова на исповеди те же самые словеса произносишь, не веря в то, что тебе это прощается. Ну, меня это беспокоит. Ну, правильно, беспокоит, так это рана на душе, которая до гробовой доски, да, что поделаешь. Надо было думать в свое время или хотя бы как-то стремиться узнавать что-то. Ну, раз уж это совершилось, и это

можно уже за это, ну, что называется, не беспокоиться. Хотя рана, это как бывает, вот операция сделана, шов уже зажил, а на самом-то деле он остался. Рана-то вот она все равно осталась. А в душе вот такая рана, она бывает еще и болезненна достаточно. Ну, с другой стороны, Господь это попускает, чтобы вспомнили о своей немощи, о своих собственных грехах, грех юности моя и неведения моего, не помяни мне, Господи. Но надо и помнить то, что в грехах ради меня, мать моя, вот, и грех мой предо мной всегда есть. Он, я его всегда вижу. Вот поэтому, Господи, прости мне мои грехи и не допусти, чтобы снова что-либо подобное со мной совершилось. Так же, как и блудные грехи, допустим, по молодости какие-то, грехи прелюбодеяния, если кто-то тоже совершал, потом исповедовался. Но вот эти грехи, вообще говоря, чаще всего, которые не исповеданы людьми, и латаниты открывают дорогу к тем бесовским силам, которые, конечно, могут организовывать по учению Божьему, конечно, но такой человек, который, собственно, уже открыл ворота. Заходите, все, кто желает мне что-нибудь вредить, приходите ко мне, я вот здесь вас жду. И они действуют, да, действительно, там начинаются всякие, могут быть, и неприятные ситуации организованы, и дома непорядки, и ссоры постоянные, и разводы, и прочее. И потом, конечно, можно ссылаться. А вот на меня навели порчу. Ну так, братец или сестрица, ты это самое, постарайся вести себя перед Богом и людьми с должным образом. В первую очередь перед Богом и, как следствие, перед людьми. И тогда какие могут на тебя быть нападки? Вон на Серафима Саровского такие были нападки, что бесы даже в келью ему бревно это кинули. Оно вреда ему не причинило, но, тем не менее, вот бесовская сила-то она имеет такую страшную возможность вредить людям. Вот. А тот, кто уже на таком уровне находится в духовной жизни, он специально идет, чтобы сражаться с ними. Ну, как, например, Антоний Великий или Макарий Великий, которые в пустыне сражались непосредственно прямо, были избиты бесовскими этими начальниками, и затем снова просили внести меня, по-моему, это Антоний Великий говорил друзьям, несите меня снова в пустыню, и битва еще не закончена. Хотя он был изранен уже и физически избит, вот, но тем не менее вот готовность сражаться и дальше и побеждать с Божьей помощью, она была, и это вменилось, потому и имя такое – Антоний Великий, Макарий Великий. Вот такие подвижники, они сражаются с этими демоническими нечистями, и побеждая их, наследуют Царство Небесное с таким вот, знаете, даже что в народах на века остается их имя как с приставкой «Великий». Ну вот таким вот образом надо и относиться. Если ситуация каким-то образом стала очень сильно ухудшаться, то не надо искать, кто бы там, чего бы там, где там гадалка какая живет гнусная и так далее, и прочее там, кто мог бы тебе. Разберись в первую очередь с тем, как ты перед Богом, перед родителями и перед другими людьми себя ведешь. Вот и все. Это просто указание. Мы еще применяем слово «наказание». Наказ дается. Наказ дается в том, что ты должен проанализировать свою жизнь. Не спрашивай, за что мне такое. Вот, потому что за что — это понятно. За что? За всю неправоту, которая тебе, так сказать, тобой была совершена. Бумеранг — вот страшное оружие. Я думаю, что страшнее бумеранга вообще ничего нету. Потому что вот, когда человек разбрасывает этот бумеранг, грех свой, он может его бросить, а лет через 10 он возвращается и бьет человека, если этот грех не раскаянный. Потом еще до этого еще такие вот разбрасывались всякие нечестивые дела. Ну а потом возвращаются иногда в совокупности, иногда по череде целый. Ну вот в результате человек начинает спрашивать, за что? Ну, в первую очередь, за то, что, соответственно, неправильно себя вел, не соблюдая заповеди Божьи.

0: вредя другим людям. Теперь еще один момент, который тоже надо, надо учитывать, что иногда тяжелые обстоятельства даются Богом для, большей, так сказать, славы этому человеку. Он переживает эти тяжелые обстоятельства стойко, не ропща, продолжая, так сказать, свое исповедание перед Богом и людьми. И тогда ему это вменяется в праведность. А те неприятности, да, если болезнь какая-то, это как мученичество. Вот сейчас у многих бывает рак, например. Это достаточно распространенная болезнь. И люди иногда ропщут, начинают, да что же мне, да за что мне это такое? Да, я же хотел там и долго жить, и хорошо что-то там делать, и все такое. А вот тут Господь это самое попустил такой болезни. Но вот еще раз повторяю, стойкое перенесение болезни, любой, кстати, болезни, и с благодарностью Богу за все его благодеяние, просьбой помочь преодолевать эту болезнь, в том числе и с помощью врачей, не гнушаясь ни в коем случае врачей, лекарств, но все в меру. И тогда это вменяется в мученичество примерно такое же, как и у великих мучеников и мучеников, которые претерпели со стороны людей во времена гонений. Ну, мы же не всех, вообще говоря, вписываем сразу в святцы, а просто человек вот так вот сподобляется Царства Небесного, ну и на своем, так сказать, духовном уровне идет, радуясь лицезреть Бога, уже ожидая страшного суда и окончательного вхождения в Царство Небесное после того, как закончится история человечества, но ожидая уже в раю.
1: То есть получается, что если у человека все валится из рук, у него такая, ну, полоса неудач, каких-то неприятностей его преследуют, и он думает, что вот это порча, то это значит, что на самом деле Господь просто дает нам какие-то испытания, чтобы мы достойно их прошли и стали сильнее.
0: Конечно. Это призыв к покаянию, во-первых. Это призыв к тому, чтобы проявить свою стойкость, не роптать, и дальше Господь либо поможет преодолеть эти обстоятельства и с честью человек их выдержавший получит, соответственно, и вознаграждение. Вспомним праведного Иова, который лишился именно по наведению сатанинскому. Сатана пришел к Богу и сказал, вот он тебе служит только потому, что ты ему все хорошо даешь. И стада у него, и дети. Это очень ценилось тогда, у него 10 детей было. Вот. И все у него благополучно, и здоровье, и вот поэтому он тебя и хвалит. А вот не будет у него ничего этого, он будет на тебя роптать, хулу возводить и так далее. И Господь попустил ему, и лишился он и своих стад, и своих слуг, и своего, своих детей. Даже дети все погибли. Ну а дальше что произошло? Он заболел проказой, он сидел... страшная болезнь. Сидел и черепками соскабливал гной с тела своего. И друзья приходили, и жена говорила, ты покайся. Он говорил, я, как я, в чем мне каяться? Как я могу это самое говорить, что по грехам мне это, если я чую дух его в ноздрях моих? Вот. И жена говорила, похули Бога и умри, чтобы облегчить. Вроде бы он сказал, как я могу это сделать? Я благодарен Богу за все. Вот. И тогда Господь раз, и проказа его прошла, и новое у него появились все богатства, причем вдвое было этих богатств, и потом еще 10 детей родилось. Почему? Потому что не вдвое больше, да, а именно столько же, сколько он потерял. Просто потому, что они же все живы, у Бога все живы, поэтому он будет отцом все равно 20 детей, которые в Царстве Небесном. Ну вот таким вот образом вдвое, удвоилось, так сказать, его богатство, в том числе и в наследниках и наследницах его. Поэтому вот, подражая Иову, должны соответствующим образом вести себя достойно, с благодарностью Богу за все в молитве перед Богом. И, конечно, в надежде на то, что либо Господь уже призовет в результате этого в Царство Небесное, потому что заканчиваются дни твои здесь на земле, но ты заканчиваешь их достойно. Вот. И как воин Христов наследуешь венец. Либо Господь избавляет это, вот, как праведного Иова, от всего, от всех болезней и скорбей и награждает затем за стойкость, выдержку и победу над вот этими бесовскими силами, потому что был сатана посрамлен в своем уповании на то, что вот Бога можно благодарить только тогда, когда все хорошо. А как только плохо, сразу будет и ропот, и недовольство, и хула на Бога будет возведена, и так далее, и так далее. Так вот, не допустим этого в себе, с Божьей помощью устоим и получим соответствующую награду.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи с нашей студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Злые люди шипят, обнаглели попы и жируют на скорби народной. Я скажу им в ответ, знаю многих таких, кто встает вверх

неразумных и грешных. Злые люди кричат, распустились попы, барынь-матушек в лексусах возят. Я скажу им в ответ, знаю многих других, на руках своих чад к храму носят.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло —

Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: В Екатеринбурге 3 часа. Новости.
1: Здравствуйте. При поддержке патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе открыли первую православную школу трезвости. Она начала работу при социальном отделе Донецкой епархии. С 10 по 12 сентября по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в Донецкой епархии прошла серия мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости. В мероприятиях приняли участие и представители патриаршей гуманитарной миссии. Итогом трехдневной поездки специалистов стало торжественное открытие первой Донбасской православной школы трезвости. А 10 сентября в Свято-Троицком соборе Донецка прошло собрание духовенства Троицкого и Георгиевского благочиний, в котором приняли участие около 30 священников. В тот же день для студентов Донецкого национального технического университета прошла открытая беседа о новых вызовах современного общества, цифровых зависимостях, игромании и влиянии искусственного интеллекта. 11 сентября, в день памяти усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, в храме в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Шахтостроитель была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма и руководитель Донбасского православного общества трезвения протоиерей Евгений Пейков. После богослужения состоялась встреча представителей общества с гостями из Москвы. А 12 сентября состоялось торжественное открытие школы трезвости. Преподаватели курса школы представили свои программы, связав их перед этим в единую концепцию, главная задача которой – помочь человеку не просто отказаться от употребления, но и восстановить социальные связи, укрепить семейные отношения и воцерковиться. Программу школы разработали протоиерей Евгений Пейков и его супруга Анна, которые являются дипломированными практикующими психологами. Она включает программу 12 шагов, катехизацию и христианскую семейную психологию. На каждом этапе к обучению может присоединиться любой желающий. Занятия будут проходить еженедельно. Формат включает 3 урока по 45 минут. Программа рассчитана на учебный год, но построена блоками, что позволяет присоединиться к обучению с любого момента. Напомню, что сегодня в России действует более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Ну и к другим сообщениям выпуска. Брянские сестры милосердия прошли стажировку в больнице святителя Алексия. В обучении приняли участие более 20 человек. Мероприятие состоялось по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Представители всех сестричеств Брянской епархии прошли стажировку в Московской больнице святителя Алексия. Главным событием программы стало вручение свидетельств о присвоении профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными сестрам, успешно окончившим программу. После вручения свидетельств Алексей Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия, провел для гостей экскурсию по территории больницы. Затем сестры Брянской епархии посетили больничный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Далее программа продолжилась в Марфомариинской обители, где для сестер была организована экскурсия по музею и территории обители. В рамках обучения брянские сестры милосердия прошли стажировку в паллиативном отделении. Они ознакомились с практиками ухода за тяжелобольными. Также участники стажировки обсудили планы дальнейшей совместной работы с больницей святителя Алексия и вопросы организации патронажной службы. Таким образом, эта стажировка стала важным этапом в развитии брянского сестричества. Ведь Брянский регион является приграничным и испытывает на себе все тяготы этого положения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые.

своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа, избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, бури грозно запрещал, уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье», репортаж. С вами Виктория Кауган, и сегодня мы отправимся в Центральную библиотеку имени Герцена. Повод для этого есть, и он действительно, несмотря на раннюю осень, по-настоящему летний. Здесь состоится мастер-класс сотрудницы библиотеки Татьяны Максимовой. Мастер-классы Татьяна Геннадьевна проводит два раза в месяц в библиотеке имени Герцена. И хочется отметить, что это уникальная возможность прийти и насладиться творчеством. Данные художественные встречи проводятся абсолютно бесплатно. Для этого необходимо взять с собой хорошее настроение и свои материалы. Сначала я поговорю с Татьяной Геннадьевной, потом мы услышим фрагмент мастер-класса и комментарии активных участниц.
1: Здравствуйте, Виктория!
0: Сегодня будет необычный мастер-класс. Уходит лето, уже конец августа, и у нас морской пейзаж. Расскажите, в какой технике будем творить и что для этого нам надо. У нас сначала хорошее настроение.
1: Да, конечно, хорошее настроение и обязательно материалы свои. Ну, у нас обычно со своими материалами приходят, и мы пишем сегодня морской пейзаж гуашью. Такое замечательное морское побережье с пальмой, с лазуревым морем и белым песком.
0: Мы решили именно морской пейзаж. Какой-то есть смысл? Или, может быть, это то, что еще не было пройдено участниками мастер-классов?
1: Ну да, в принципе, у нас пока еще не было этой тематики, мы еще не рисовали море, пейзажи мы уже рисовали, а морской пейзаж впервые.
0: Татьяна Геннадьевна, я с собой взяла акриловые краски, акварель и гуашь. Что в этот раз нам понадобится?
1: А сегодня нам понадобятся гуашевые краски и обязательно тоненькую кисточку нужно и большую кисточку побольше формата. Мы будем писать именно гуашью, потому что это самая легкая техника, а акварелью писать очень сложно. Да, ну для новичков я имею в виду.
0: Почему не акрилом? Вот, например, акрил я приобрела тоже вместе с акварелью и ношу с собой на всякий случай все.
1: Ну, для акрила там нужна специальная палитра тогда и специальная бумага. То есть там должно быть грунтованная акрилом бумага. Ну, желательно все-таки на холсте писать, либо, ну, в принципе, на бумаге тоже можно, но лучше все-таки гуашью. И, ну, смотрите, если у вас есть желание, можете акрилом рисовать. В принципе, по бумаге, я думаю, тоже можно.
0: Художественный мастер-класс сколько раз в месяц проводится или раз в месяц?
1: Ну, мы проводим два раза в месяц одинаковые мастер-классы.
0: Два раза в месяц?
1: Большая, да, много желающих. И поэтому мы дважды в месяц проводим один и тот же мастер-класс. Обязательно по записи. Мы можем пригласить, конечно же, всех желающих, но просим приносить свои материалы. И также нужно обязательно записываться заранее.
0: Бесплатные мастер-классы, но со своими материалами. То есть кисточки, краски, пожалуйста, приносим свои.
1: Все верно.
0: На сентябрь проанонсируйте, пожалуйста, что будем писать, рисовать, творить в сентябре.
1: В сентябре мы будем писать работу, замечательную иллюстрацию «Котик на прогулке» в стиле Юрия Васнецова. «Путешествие в детство» такое проделаем.
0: Спасибо вам большое за комментарий. И что пожелаем всем людям, всем участникам мастер-класса?
1: Ну, я, конечно же, хочу пожелать, чтобы всегда в вашей душе оставалось лето, солнышко, тепло, чтобы было так же тепло у вас в душе, как и на нашем прекрасном пейзаже.
0: Спасибо вам большое. Тепла в душе, кстати.
1: Да, тепла в душе и солнышко. Да, Виктория, конечно же, присоединяйтесь к нам обязательно и тоже поучаствуйте в нашем мастер-классе.
0: Спасибо вам. Спасибо.
2: Сначала мы рисуем карандашом, потом мы рисуем небо. Градация должна быть так, чем выше небо, тем оно более темное. Ближе к горизонту оно все светлее, светлее, светлее. Мы с вами добавляем. Потом мы рисуем дальнюю вот эту полосу. Здесь я все расскажу, да, в процессе. Вот этот бережочек зеленый, потом море, песочек, линия берега. Да, потом пальму начинаем рисовать с веточками. И потом уже добавляем детали. Итак, самое первое, что мы делаем, это размечаем нашу линию горизонта. Если ее разделить, например, кусочек на три части, то море у нас чуть больше его, да, либо также глубина, либо чуть. И мы с вами прямую линию проводим. Если вам сложно провести прямую линию, построить ее с линейкой, либо можете взять другой листочек, да, с помощью которого вы тоже прочистите линию. Так, пожалуйста, запишитесь вот в этом листочке. Хорошо? И занимайте то место, где у нас возможны листы, на которых мы пишем, мы не знаем. Итак, линию мы с вами проделаем, прямую линию горизонта. Затем мы обозначаем вот этот бережок цветной, да, который зарос деревьями. Он у нас такой волнообразный, потому что деревья, они не просто, да, вот как бы тут, то есть вот так, да, вообще не закрепутики, он какие-то не самые ниже, какие-то чуть выше. А затем рисуем дальние горы на горизонте. Они у нас тоже будут интересны, здесь будут разные высоты. И тоже большая красота. Как мы с вами нарисовали,
3: можно больше попробовать
1: начинают красочками, да, все в разном темпе рисуют.

0: еще хочу такой нюанс сказать, что у меня на экране немножко цвета другие, да? Вот здесь оригинал, видите? И небо не очень темное. То есть вы смотрите больше на оригинал, чем на экран.
1: Как вас зовут?
2: Меня Елена зовут.
1: Вы сегодня пришли на мастер-класс.
2: Да.
1: Почему решили поучаствовать? Впервые или нет?
2: Я не впервые. То есть, как бы, наверное, год как бы я хожу на
1: уже год.
2: Да, на эти занятия. То есть они как бы помогают мне как бы быть наиболее как бы что ли спокойной. Просто как бы получается. Просто у меня мама ушла, как бы. И
1: вас отвлекает это?
2: Да, то есть это помогает как-то восстановиться.
1: Спасибо вам за комментарий. Что всем пожелаем? Наверное, вот на таких занятиях восстанавливать свою нервную систему, свое здоровье, да. И встречать новых друзей, наверное.
2: Ну, наверное, добра, мира, как бы все мы. Ходите на мастер-классы, то есть они помогают как-то как бы отвлечься и уже как бы снова включиться в жизнь, как бы это, и все увидеть в солнечном, что ли, луче.
1: А сейчас я поговорю с участницей мастер-класса Анной. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория.
1: Вы сегодня впервые пришли на художественную встречу в библиотеку имени Герцена. Почему вы здесь?
3: Да, все верно, сегодня первый раз. Очень заинтересовала именно тематика морского пейзажа. Захотелось попробовать порисовать гуашью.
1: Как успехи? И что удалось на данный этап сделать уже? Наверное, почти все.
3: Да, очень понравилось. Сейчас уже почти заканчиваем. Осталось какие-то последние детали. Действительно понравилось, что была пошаговая инструкция, было на что опираться, все подробно и интересно объясняли. Я давно не рисовала, и действительно в этом процессе ты находишься прямо вот в таком релаксе, вдохновении. Очень понравилось.
1: Насколько вот с точки зрения психологии помогает творчество восстановиться? Вот у нас сегодня что, суббота, да?
3: Угу.
1: Мы 5 дней работали и сейчас рисовали. Насколько мы сейчас восстановили свою ресурсность?
3: Арт-терапия – это действительно работает, когда рисуешь, задействуется моторика, и действительно наш мозг отдыхает и переключается на творческий процесс, что помогает отвлечься и расслабиться.
1: С кем вы сегодня пришли?
3: С мамой.
1: Вместе рисовали?
3: Да.
1: Помогло это как-то почувствовать себя ребенком еще?
3: Немножко, да.
1: Будете ли посещать подобный мастер-класс?
3: Да, конечно, мне очень понравилось. Буду рада прийти снова. Всем рекомендую. Это тем более абсолютно бесплатно. Только нужно взять с собой необходимые материалы для работы. Большое спасибо нашему мастеру Татьяне Геннадьевне. Она очень отзывчивая и внимательная. Всем поможет, подскажет. Было очень приятно с ней работать.
1: Настоящий талант.
3: Да.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о художественном мастер-классе от сотрудницы Центральной библиотеки имени Герцена. Мы рисовали морской пейзаж в технике гуаши, а библиотека приглашает всех на 2 бесплатных мастер-класса. Сказочная иллюстрация в стиле Юрия Васнецова. Мастер-класс состоится, но нужна предварительная запись. Телефон библиотеки. Код города +7 343 257 84 08. 18 и 19 сентября, это пятница и суббота, в 15:00. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. Приглашаем всех в эту замечательную библиотеку. До свидания.

0: В Екатеринбурге 4 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Астрахани и Воронеже открыли памятники святому адмиралу Федору Ушакову. С 11 по 13 сентября этого года сразу в двух городах России открыли памятники-бюсты выдающемуся российскому флотоводцу. 11 сентября монумент был торжественно открыт и освящен в городе Астрахань, напротив дома офицеров Каспийской флотилии. Дата открытия была выбрана не случайно, так как именно 11 сентября отмечался День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием святого Федора Ушакова у мыса Тендра в 1790 году. Уточняется также, что памятник-бюст был передан Астраханской области в рамках проекта по сохранению исторической памяти и популяризации образа святого праведного воина Федора Ушакова. А спустя два дня, 13 сентября, еще один памятник-бюст святому адмиралу открыли в городе Воронеж. На открытии собрались военнослужащие, священнослужители и множество горожан. И в этом городе установка памятника выдающемуся флотоводцу также оказалась не случайной. В 1769 году молодой Федор Ушаков служил на Якорецкой судостроительной верфи, которая располагалась именно на территории современной Воронежской области. В рамках открытия монумента в городе состоялся большой крестный ход, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Но и к другим новостям выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. 13 сентября этого года святейший патриарх Кирилл осветил храм в честь иконы Божьей Матери Седьмиизерная, патриаршего подворья в подмосковных Мытищах, на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора. В дарного освященному храму первосвятитель передал икону Спасителя, и состоялось вручение патриарших наград тем, кто особо потрудился и оказал помощь при возведении храма. Всем участникам богослужения в этот день вручили иконки Божьей Матери Седьмиизерная. Строительство храма велось за счет добровольных пожертвований. В его стены вкладывались именные кирпичики каждого жертвователя. Храм вместимостью до 300 человек возведен под руководством члена-корреспондента Российской академии художеств, потомственного архитектора Андрея Оболенского. Храм двухэтажный, с антресолью, хорами, звонницей. Его высота по максимальной отметке больше 31 метра. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же,

Сердца в себе, благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил неиси Боже, разжегл неиси, яко же разжезается сребро, ввел неиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел Есины в покой. Внидо в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя. Я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе, с кадилом и овны вознесу тебе, волы с козлы. Приидите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц. Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил есие, животное Твое живут на ней, уготовал еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, приле голубине посребрение, и между рами ее блещание злато, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысячи гобзующих, Господь в них в Синае во свете, восшел еси на высоту, принял еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих, рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя.

бриз поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейшего ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонне, князи Нефалимли, заповедь Божию силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенные сребром, расточи языки хотящие браним, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господеви, вошедшему на небо небесе на востоке, все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облаках, дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям Своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я. Углибов в темени глубины, и низь постояние, приидох во глубины морские, и буря потопимя, утрудихся завы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася, да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужды бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти наподошено мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, ванми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обрету, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за нейго же Ты поразил еси, те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Бог и Господь, и окованные своя не уничижи,
да восхвалит Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почтися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющие мне благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есмь и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришед и неправедное призвати, но грешное в покаяние, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави мя на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 5 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Все частные клиники Смоленской области добровольно отказались делать аборты. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, в которой совершались бы аборты. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. На встрече с патриархом Кириллом, которая прошла 10 сентября этого года в Даниловом монастыре Москвы, глава региона отметил, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Ну и к другим новостям выпуска. 30-летняя жительница Нового Уренгоя родила сына